объяснимо, чтобы роняла искры за моей спиной. Пожар ненависти, черное огниво.

ураганом снарядом. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я, без жалости измученный подонок, бутылкам отбивающий края.

упрямство и выйдет злоба из безумия берегов, и ненависть воцарится пьянство. И глядя на того, кто падал в пустоту, забвение больного поражения —

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров», воронежские художники-сценографы в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов шести ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинской БПЛА. За 5 минут до начала экзаменов в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион-45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио. Так звучит наше. Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров», воронежские художники-сценографы в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов 6 ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинской БПЛА. За 5 минут до начала экзаменов в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион-45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер, получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 473.
8: Так звучит наше.
9: А у дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Алик, давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите ребят, Алик, не делайте это, не делайте, не надо, отводи ребят, не надо, не... пожалей их матерей, пожалей их самих, отводи ребят, Алик, дай команду.
1: Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды.
0: Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик.
1: Я такого выбора не имею, у меня есть приказ, и я его выполню в любом случае.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров». Воронежские художники-сценографы в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов 6 ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинских БПЛА. За 5 минут до начала экзамена в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион 45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование и устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
8: Меня спросили, что...

0: правил власти.
1: Сделано в России.

бойцов из Борисоглебского округа минуты молчания. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов и глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов. После провел личный прием граждан. Ко мне обратились несколько многодетных семей города с различными инициативами. Вместе с коллегами из «Единой России» обязательно окажем всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор. Подробности рабочей поездки в наших следующих выпусках. В правительстве области по инициативе депутатов Воронежской облдумы прошло совещание о стабильности поставок топлива на АЗС региона под председательством вице-премьера Артема Верховцева. Парламентариев интересовало, чем участники рынка объясняют временный запрет на продажу топлива в канистры в сезон садовой техники. Представители федеральных сетей заверили, что дефицита нет, а ограничения на крупногабаритную тару введены, чтобы не допускать вывоза топлива в другие регионы. Отпуск осуществляется в штатном режиме, федеральные ведомства дали поручение по контролю цен. Региональные сети отметили, что цены растут из-за биржевых закупок. Федеральные поставщики заявили привязку только к инфляции. Для заправки газонокосилок свободно в продаже есть бензин АИ-92. Участники договорились оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать искусственного дефицита. Ивана Муширова утвердили в должности ректора Воронежского медуниверситета. Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его ректора Иван Муширов был назначен 16 января. До этого более 13 лет руководил Воронежским областным онкоцентром. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Председатель комитета по охране здоровья и демографии облдумы. В ВУЗе отметили его целеустремленность, лидерские качества и преданность делу. В эфире новости. За 5 месяцев 2026-го фонд капремонта Воронежской области подал 3211 заявления о взыскании долгов по взносам на капремонт на сумму 82 миллиона рублей. Заявления рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке без вызова сторон при сумме долга до полумиллиона. По вынесенному приказу приставы списывают задолженность, пеню и госпошлину со счета должника. Приставы также могут арестовать имущество, добавили в ведомстве. Внимание! В Воронежской области сегодня ожидается гроза, град и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально минимум до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для ЦФО. В Воронеже возможны грозы, кратковременные дожди, температура днем плюс 23, порывы ветра до 17 метров в секунду. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы – от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Вау!

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Об этом он рассказал в социальных сетях. Вместе с главами муниципалитетов возложили цветы на мемориальном комплексе памяти и славы.

Сезон садовой техники. Представители федеральных сетей заверили, что дефицита нет, а ограничения на крупногабаритную тару введены, чтобы не допускать вывоза топлива в другие регионы. Отпуск осуществляется в штатном режиме, федеральные ведомства дали поручение по контролю цен. Региональные сети отметили, что цены растут из-за биржевых закупок. Федеральные поставщики заявили привязку только к инфляции. Для заправки газонокосилок свободно, в продаже есть бензин АИ-92. Участники договорились оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать искусственного дефицита. Ивана Муширова утвердили в должности ректора Воронежского медуниверситета. Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его ректора Иван Муширов был назначен 16 января. До этого более 13 лет руководил Воронежским областным онкоцентром. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Председатель комитета по охране здоровья и демографии облдумы. В ВУЗе отметили его целеустремленность, лидерские качества и преданность делу. Смотрите новости. За 5 месяцев 2026-го фонд капремонта Воронежской области подал 3211 заявлений о взыскании долгов по взносам на капремонт на сумму 82 миллиона рублей. Заявления рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке без вызова сторон при сумме долга до полумиллиона. По вынесенному приказу приставы списывают задолженность, пеню и госпошлину со счета должника. Приставы также могут арестовать имущество, добавили в ведомстве. Внимание! В Воронежской области сегодня ожидается гроза, град и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально минимум до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для ЦПО. В Воронеже возможны грозы, кратковременные дожди, температура днем плюс 23, порывы ветра до 17 метров в секунду. Это были новости региона.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
1: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города

0: наше радио.
1: Я проснулся днем

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15. Телефон 260-60-50.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в Воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Об этом он рассказал в социальных сетях. Вместе с главами муниципалитетов возложили цветы на мемориальном комплексе памяти и славы. Почтили память павших бойцов из Борисоглебского округа минуты молчания. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов и глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов. После провел личный прием граждан. Ко мне обратились несколько многодетных семей города с различными инициативами. Вместе с коллегами из «Единой России» обязательно окажем всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор. Подробности рабочей поездки в наших следующих выпусках. В правительстве области по инициативе депутатов Воронежской облдумы прошло совещание о стабильности поставок топлива на АЗС региона под председательством вице-премьера Артема Верховцева. Парламентариев интересовало, чем участники рынка объясняют временный запрет на продажу топлива в

России Михаил Мурашко. Его ректора Иван Мушуров был назначен 16 января. До этого более 13 лет руководил Воронежским областным онкоцентром. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Председатель комитета по охране здоровья и демографии облдумы. В ВУЗе отметили его целеустремленность, лидерские качества и преданность делу. Три новости. За 5 месяцев 2026-го фонд капремонт Воронежской области подал 3211 заявлений о взыскании долгов по взносам на капремонт на сумму 82 миллиона рублей. Заявления рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке без вызова сторон при сумме долга до 500 000. По вынесенному приказу приставы списывают задолженность, пеню и госпошлину со счета должника. Приставы также могут арестовать имущество, добавили в ведомстве. Внимание! В Воронежской области сегодня ожидается гроза, град и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально минимум до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для ЦПО. В Воронеже возможны грозы, кратковременные дожди, температура днем плюс 23, порывы ветра до 17 метров в секунду. Это были новости региона.

0: как бьется сердце.
1: Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 6 минут в столице. Среда, середина недели, 17 июня. Сегодня всем чудесного дня. Мы с Гарри по-прежнему вдвоем. Санька наш в отпуске. Отдыхает, наслаждается прекрасными московскими дождливыми днями.
2: Ну, подмосковными, давайте. Подмосковными. Доброе утро, так скажем.
1: Да, Саш, мы тебе передаем огромный привет. И надеемся, что погода не мешает отдыхать и наслаждаться жизнью. Ровно как и вам, друзья. Хочется надеяться, у всех прекрасное настроение. И впереди красивое лето. О, сейчас было 7.07.07.
2: Доброе утро.
1: Доброе.
2: Это сонный, традиционный, Янка, ну, ты до конца недели еще будешь наблюдать меня таким, а потом уйдешь в отпуск на две недели. Футбол, особенно поздний футбол, заставляет поздно ложиться, но я не пожалел, что досмотрел вчера Францию и Сенегал, особенно второй тайм. Кто смотрел, тот понимает, о чем идет
1: речь.
2: Я
1: заснула.
2: Для тех, кто смотрит матчи в повторе, я не рекомендую вам заходить в интернет или включать радио, потому что, ну, естественно, вы узнаете счет, и вам будет неинтересно смотреть в повторе. Но я думаю, вы и так это понимаете, потому что периодически, когда я с утра рассказываю о том или ином матче, потом приходит сообщение, ну, зачем вы сообщили счет? Вот, ну, как будто бы, если вы решили посмотреть в повторе, то у вас должен быть информационный детокс. А так сейчас, куда ни ткни, ты узнаешь результат матча.
1: Но мне вчера смотрели все старшие мои мужчины, а младший ухайдокался. Мы вчера были в зоопарке, и я его укладывала спать и заснула вместе с ним. Поэтому футбол я вчера тоже пропустила.
2: Но...
1: В общем, тебе было интересно,
2: да,
1: игра
2: было интересно,
1: была хороша.
2: Но, как всегда, поздно приходится ложиться, рано вставать с нашей работой. Поэтому есть легкий недосып. Но я компенсирую его прекрасными эмоциями от замечательных матчей или игры. Хотя, конечно, ну, вот нет такого трепета и интереса к чемпионату, когда там не выступает наша сборная. Это маленькая спортивная
1: минутка.
2: Минутка, да, и нытье.
1: Слушай, а мы вчера были в зоопарке, и были в зоопарке вечером. Я впервые в жизни была в зоопарке вечером.
2: Я вчера увидел у тебя фотографии.
1: Да, и дождь, и ощущение было, что вот эта вот вся красота, все эти краски жизни, они все для тебя, потому что людей, ну, практически не было. Очень мало было людей.
2: Да, наверное.
1: Было несколько девчонок юных, совсем художниц начинающих, я так понимаю, они сидели, рисовали.
2: Уток.
1: Нет, ну, хищников, ну, разных вообще, на самом деле, не только птиц, но не всех мы, конечно, увидели, потому что многие уже попрятались, это,
2: а
1: наверное, минус вечерний.
2: А у тебя бесплатный вход в зоопарк, как многодетная мама?
1: Бесплатный вход. Ну, мы вчера шикарно провели время, и я поймала себя на мысли, что, наверное, отныне я буду стараться попадать в зоопарк именно в вечернее время, потому что, ну, вот правда, ты гуляешь свободно, ну, может быть, еще дождь просто, да, конечно, повлиял каким-то образом на ситуацию.
2: Уверен.
1: Но это было прекрасно просто, вот мы чудесно провели время, и всем сотрудникам зоопарка, конечно, огромный привет.
2: Прекрасно. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов. Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
3: удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
0: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
4: Сердце. Так звучит наше.
0: Наше радио.

0: как здорово любить гитариста. Это всем понятно, если ты не дура.
1: Гитарист. Реклама на 107 FM.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7:19 в Москве.
3: Голос чемпиона.
4: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: Пилот Яна Лукьянова проходит трассу своего приусадебного участка с легким, но мощным бензиновым триммером «Чемпион». Такое описание есть в нашей группе ВКонтакте к видеоролику, который Яна сняла на своей даче.
4: Можете, да, у себя
2: зайти
4: в деревне
2: и посмотреть. Очень органично.
4: Ну, прям по-дачному. Я в дачных
2: красиво, трениках. Да, ты смотришься в этом ролике.
4: Да.
2: Мы продолжаем разыгрывать технику «Чемпион». Правила следующие, дорогие друзья. Ну, во-первых, вы должны быть зарегистрированы в наших ботах для того, чтобы нам писать и играть с нами. Если еще этого не сделали, то обязательно зайдите на сайт наш.ру, на главной странице увидите два, выбирайте любой, который у вас работает, и участвуйте. Мы включаем звуки техники «Чемпион», а вы должны угадать, что это. Сегодня будет, наверное, сложное задание, но 17-й правильно ответивший получит то, что мы загадали. А это...
4: Это очень круто.
2: Очень круто.
4: Есть за что побороться.
2: Призы. Да. Поэтому, дорогие друзья, делайте приемники погромче. Не пугайтесь этих звуков. Многим они знакомы. И сейчас 12 секунд нашего задания, и мы ждем 17-й правильный ответ. Внимание.

0: наверное, нужно повторить. Есть вот один главный звук, который вы все слышите, и дальше вот такие звуки
1: второстепенные,
0: которые и являются главной подсказкой к тому, что мы сегодня загадали. Давайте еще раз.

0: Вот есть среди нас люди в нашей дружной компании, которые тестировали эту штуку на себе и в восторге в абсолютном остались, и я тоже теперь ее хочу. Вот. А кому-то из вас, друзья, она достанется сегодня совершенно бесплатно. Вы представляете, как круто. Все, всем удачи, давайте, понеслась.
1: Она. Это ключевая подсказка.
0: Она — это штука.
1: Ждем 17-й правильный ответ.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, 7:25 в Москве. Давайте еще раз послушаем наше сегодняшнее задание. Мы принимали 17-й правильный ответ.

0: И это, друзья, не что иное, как мойка Чемпион.
1: Да, мойка электрическая C8132 Чемпион. И кто был 17-й правильно ответивший?
0: Человек с номером телефона 906-292-77 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Вы ее и получаете.
0: Это очень круто. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции, никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра в это же время мы продолжим, так что присоединяйтесь.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься – новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 7:36 в Москве. Доброе утро. Психологи все чаще советуют не ждать больших поводов для радости, а учиться замечать маленькие хорошие события каждый день. Потому что мозг, как выясняется, очень быстро привыкает к тревожным новостям, особенно сейчас. Усталости и бесконечным делам. И перестает фиксировать простые вещи, которые вообще-то поддерживают нас на плаву. Успел спокойно выпить кофе, кто-то придержал дверь, ребенок обнимает без повода. Нашел место на парковке, дождь закончился ровно тогда, когда нужно было выйти. Вроде мелочь, а день уже не такой плохой. И многие люди такие мелочи не фиксируют. Они ждут каких-то больших радостных событий, поводов, и только что-то большое считают хорошим. А вот из таких мелочей, казалось бы, и складывается позитивное, хорошее настроение и радость жизни. Мы хотели бы сегодня собрать такие маленькие хорошие новости, ваши личные. И спрашиваем у вас, что хорошего, пусть совсем небольшого, произошло у вас за последние дни. Напишите нам наш.ру, а мы с удовольствием почитаем ваши истории.
3: Поделимся вашей радостью с нашими другими слушателями. Вообще,
2: я говорю, Ян, что у тебя хорошего, пусть и небольшого, маленького произошло за последние дни? Наверное, твоя история с зоопарком, который ты вчера посетила, и в котором было так хорошо и мало народу, что тебе это доставило удовольствие.
3: На самом деле, я реально считаю, что это работает, и это такая важная черта, которая помогает делать нашу жизнь лучше и ярче. Умение замечать маленькие радости. И, я так же, я не знаю, это вот врожденно или нет, как так получилось, я не знаю в моей жизни, но вот я действительно с пеленок ловлю себя на мысли, что меня даже зачастую больше радуют вот такие мелочи, чем какие-то большие приятности. И я очень надеюсь, что мои дети смогут перенять от меня эту черту, вот, потому что, например, из последнего, если мы делимся уж сегодня, я тут вот в минувшие выходные была в деревне, а 2 года назад я посадила куст пионов, корень посадила, и он у меня в этом году первый раз зацвел. Я просто, это такое было счастье. Я как вышла, а там такие белые шапки огромные, красивые, просто невероятной красоты.
2: Я вчера поздно возвращался с работы, из офиса, где-то в районе 20:00, не успел пообедать, и так хотел есть, но торопился домой, и зашел тут в нашу ближайшую кофейню, чтобы взять кофе с собой. И девушка на кассе говорит: молодой человек, а не хотите кашу? Я вам ее бесплатно отдам. Ее все равно завтра выбрасывать. Я согласился, съел ее прям там. И думаю, мелочь.
3: Приятно.
2: Я могу позволить себе купить эту кашу. Мелочь. Но вот эта формулировка.
3: Что ее завтра выбрасывать?
2: Но это было приятная мелочь. Я улыбнулся, съел, мне было вкусно. И, может быть, действительно, мы не обращаем внимания на какие-то приятные мелочи, хорошие новости, да, небольшие, вот совсем, может быть, незаметные для широкой аудитории, а лично для вас они создают определенное, конечно же, хорошее настроение. Так вот, друзья, что хорошего, пусть совсем небольшого, произошло у вас за последние дни? Напишите нам наш.ру, почитаем ваше сообщение через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, 7.44 в Москве. Что хорошего, пусть совсем небольшого, произошло у вас за последние дни? Вот о чем мы заговорили и вот что вы написали. Вчера у меня был милый и приятный сюрприз от мужа. Проезжая по трассе, он увидел огромный куст чудесных ромашек, остановился и нарвал их, и тут же подарил. Это дало заряд на всю неделю. Я их ждала всю зиму, именно таких красивых и огромных.
3: Клево. 11 июня сдали группы экзамен в ГАИ. Я была четвертая. Они взяли на 20 июня талоны. Когда подошла к терминалу получить талон на выдачу, все закончилось. А в итоге я поехала после праздников и взяла талончик. И получу права 18 июня. И теперь я водитель троллейбуса. Рита, Новосибирск. Ну, мы вас поздравляем.
2: Зашел в новый магазин. Неликвид с маркетплейса продают. Смотрю, лежит робот-пылесос. Внимание, цена 150 рублей. Купил 4. Пусть лежат. Проверил, а они реально работают. Маленький, с консервную банку. Проезжает везде.
3: Вот это да, видите, как повезло. Пропустила на дороге большегруз. Водитель поблагодарил не аварийкой или махнув рукой, а послал несколько воздушных поцелуев. Настроение на весь день.
2: А мы позавчера видели лосей на даче в 6 утра. Лосиха с лосенком ели небольшие деревья. До этого диких животных там никогда не наблюдали. А тут сразу такое чудо. Восторг.
3: Вот ну еще бы.
2: Как немного нужно человеку для счастья. Увидеть да. На даче лосиху с лосенком.
3: Да, здорово. За последнее время сын сдал историю ЕГЭ на 91 балл. Дочь скалолазка первый раз ездила на настоящие скалы. А я вчера гуляла и нашла место у нас около дома. Шикарное. Луг, холмы, вид на озеро. Почему-то раньше там никогда не гуляли. Хотя живем тут 9 лет.
2: Маленькая радость, когда сын пишет мне смс или присылает смайлик, а когда звонит, это уже большая радость. После таких радостей целый день уже самый лучший, теплый и светлый. Я очень по нему скучаю.
3: Да, дети, напишите родителям. Мы с мужем сходили на профчистку к стоматологу, собирались лет 5. Лучшее решение этого месяца. Очень рада, что это случилось.
2: Месяц назад посетил вашу открытую студию в Капелле Санкт-Петербург. Счастлив до сих пор. Вот какие мелочи могут
3: доставить. И нам приятно, что вы приходили. Вчера после работы зашла в автобус, и мне предложили место. Я весь день на работе сижу за швейной машинкой и стараюсь хоть немного провести на ногах. Но вчера, не знаю почему, я согласилась. Было очень приятно.
2: Еду в Тульскую область на фестиваль «Дикая мята». Солнышко мне улыбается в дороге. Безумно надеюсь на хорошую погоду. А еще успели прийти все мои наряды для фестиваля. Это ли не счастье? Отличного всем настроения.
3: А я посетила парикмахерскую, покрасилась. Маникюр стал еще краше. И еще осознала, что люблю своих родителей, наш дом, сад, мою малую родину, Александров.
2: Коллега подарила просто огромный букет пионов. Я их просто обожаю, но у меня нет своей дачи.
3: Вот
2: но сейчас пионов много. Можно, мне кажется, у каждой станции метро или на станции электрички купить у бабушек пионы.
3: Сижу на диете, сложно, но когда утром вес на весах ниже, радует. А после ролл выходные особенно. После роллов, видимо, да, выходные.
2: Актуальная, маленькая, для кого-то и не маленькая радость последних дней или недель, или месяцев уже где-то. Бензин. Приехал на заправку, а он есть. Маленькая радость в последнее время.
3: Вот уж точно. Моя работа заключается в общении и помощи гражданам. Очень приятно, когда говорят «спасибо». Откровенно. Я вижу, когда говорят «искренне». А когда для приличия, Алексей?
2: Привет, подъемники. Прошлым летом рассадила на даче клубнику. Первый раз этим занималась. Сама копала, сама сажала, аж спину сорвала. В этом году получила плоды своих стараний. Безумно радовалась такому урожаю. Клубнику обожаю.
3: Да, тут нам еще слушательница наша прислала варенье, варит из Виктории, из клубники, и говорит, что запах на всю квартиру летний. Это действительно так.
2: На первом скрининге в понедельник наша маленькая радость показала нам с мужем свою первую пятюню.
3: Класс. На выходных гуляли по парку с сыном и наблюдали картину, как парень упорно закидывал пустую банку в урну на расстоянии 5 метров. Минут 10 пытался, а рядом девушка стояла, ждала его. Но когда он все-таки попал, прыгал и радовался, девушку обнимал. Я сыну его в пример привела. Как надо, поставили перед собой цель, добился и счастлив.
2: Обычно с женой выходим на работу в разное время, а сегодня вместе. Грели машинки и стояли, обнимались. Чертовски приятно.
3: А я вчера радугу увидела по дороге домой. Мелочь, а настроение на весь вечер хорошее.
2: Ну вот видите, как оказывается, что мелочи создают нам настроение. Поэтому давайте обращать на них внимание и радоваться жизни. 7:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в Воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще 6 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Министерства обороны. Об этом сообщил мэр Москвы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем канале в Максе. В Казани усилят меры безопасности на объектах размещения гостей саммита России-АСЕАН. Также усиленные патрули выйдут на маршруты движения делегаций. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Он уточнил, что для охраны общественного порядка привлекут и сотрудников полиции из других регионов страны. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, открывается сегодня и продлится до 19 июня. Хозяином 5-й встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии выступает Владимир Путин. Уже сегодня российский лидер проведет торжественный прием в честь глав делегации и двусторонние встречи с зарубежными коллегами. В Европейском Союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России. Он стартовал в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Речь идет о краткосрочных контрактах. Регламент был принят Советом Евросоюза в

0: компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. В МВД напомнили о правилах фотографирования на паспорт. Там отметили, что использование профессионального студийного света и макияжа при фотографировании допускается. Однако при этом такой макияж не должен быть ярко выраженным и изменять выражение лица. В ведомстве также добавили, что нельзя подавать на оформление паспорта отретушированную фотографию. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Утро, дорогие друзья. 8 часов 7 минут в столице. Сегодня среда, 17 июня. Всем прекрасного дня.
1: Кинопробы. Очень короткий фрагмент из фильма, который почему-то, к моему удивлению, не смотрела Яна. А я его всячески рекомендую. Ваша задача — угадать, что же это за фильм, и прислать 17-й правильный ответ. Если не зарегистрированы в наших ботах, на сайте наш.ру можно это сделать, прямо на главной странице. Два на выбор, какой вам больше нравится.
0: Ну а разыгрываем мы два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня.
1: А это уже в воскресенье.
0: Да.
1: Короткое задание.
2: Скрывать свидетеля и не проговориться? Вы, которые болтаете без умолку?
3: Болтаю, когда хочу, или когда это нужно для дела. Но когда мне говорят молчать, вместо того, чтобы сказать то, что я должна была сказать, а я не говорю, я молчу, тогда я не говорю вообще.
0: Ну вот как-то так.
1: Да.
0: Если вы знаете, о чем идет речь, присылайте, пожалуйста, свой вариант ответа. И если вы окажетесь 17-м верно ответившим, получите наш чудесный приз.
4: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
8: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8 часов 14 минут в столице. Давайте, друзья, еще раз послушаем наше задание.
2: Мы принимали 17-й правильный ответ.
3: Скрывать свидетеля и не проговориться? Вы, которые болтаете без умолку?
4: Болтаю, когда хочу, или когда это нужно для дела. Но когда мне говорят молчать, вместо того, чтобы сказать то, что я должна была сказать, а я не говорю, я молчу, тогда я не говорю вообще.
1: Гараж, 12 стульев, свадьба в Малиновке, Шерлок Холмс и доктор Ватсон и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Ищите женщину».
2: Невероятная Софико Чаурелли, Леонид Куравлев, Сергей Юрский, Леонид Ермолик, Александр Абдулов. Ян, я тебе настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. Алла Сурикова режиссер. Ну, это классика, вот про которую мы говорим.
1: Вот у меня будет отпуск сейчас. У меня будет, наверное, время. Я с удовольствием посмотрю. Я, на самом деле, если так подумать, очень многие фильмы не видела.
2: Просто знаю тебя.
1: Из тех, которые считаются классикой.
2: За эти годы тебе точно понравится. «Ищите женщину». Этот фильм мы загадали.
1: Да, «Ищите женщину» и два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня, получает человек с номером телефона 915-254-32 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Кстати, если вам нравятся работы Софико Чаурелли, а это легендарная наша советская актриса, она же двоюродная сестра Георгия Данелли. И у Георгия Данелли есть невероятно смешные и интересные книги, которые он написал про свою жизнь и про кино, которое он делал, которое он снимал. И вот он там рассказывает про свою двоюродную сестру, сейчас без спойлеров, но очень трогательные и смешные истории. Рекомендую всем. 17 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: В эфире программа «Один из БАС». Обычно мы редко задумываемся о том, сколько сложных систем скрыто внутри привычного городского пейзажа. Линии электропередач, теплотрассы, вентиляционные шахты, километры кабелей. Все это немного напоминает огромный живой организм, где энергия непрерывно движется по своим артериям, линиям электропередач. Но как и в природе, такая сложная система крайне динамична и требует постоянного наблюдения. Контроль необходим и особенно в местах, где работа человека трудна и небезопасна. Именно поэтому в последние годы с энергетиками все чаще можно увидеть необычных воздушных помощников. Например, комплекс «Канатоход», созданный по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще название, по-моему, очень точное. В природе существуют насекомые, способные удивительно ловко передвигаться среди тонких ветвей и стеблей, почти не касаясь земли. Примерно так же ведут себя и дроны этого комплекса рядом с ЛЭП. Перед нами пара специализированных аппаратов. Один называется «Стрекоза», другой — «Паук». И у каждого своя роль в этом сложном воздушном хозяйстве. Сегодня «Стрекоза» обследует участок линии электропередач после сильного снегопада. А обычно для такой работы приходится привлекать тяжелую технику или даже временно отключать часть сети. Но комплекс «Канатоход» умеет проводить диагностику прямо под напряжением, без остановки работы линии. С помощью камер, лазерного сканирования и магнитной дефектоскопии дроны внимательно изучают состояние проводов, а также креплений и соседних конструкций. Они способны замечать повреждения, которые с земли практически невозможно увидеть. Особенно интересно наблюдать за тем, как уверенно эти аппараты работают в непростых условиях. Жара, мороз, сильный ветер — все это привычная среда для подобных систем. Комплекс рассчитан на работу при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Но энергетика — это лишь часть задач. Сегодня беспилотники все активнее помогают городским службам обследовать крыши, фасады, вентиляционные системы и теплотрассы. А тепловизоры позволяют находить места утечки тепла. Те самые невидимые потери энергии, которые раньше было очень трудно обнаружить вовремя. Обратите внимание, что современные города постепенно приобретают собственную воздушную экосистему. Совсем как в живой природе. Одни беспилотники наблюдают за состоянием зданий, другие помогают коммунальным службам после ураганов или аварий, третьи следят за энергетической инфраструктурой ЛЭП. Солнце садится, и в лучах заката хорошо различается чима стрекоза, этот внимательный хранитель большого городского организма.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
17: Доброе утро. 8:33 в Москве. Сегодня уже среда, 17 июня. Мы тут за эфиром после наших кинопроб разговорились с Яной. К моему удивлению, «Ищите женщину» я не смотрела. Ну, ладно, хотя для меня
18: я столько всего не смотрела.
17: Вот прям обязательный фильм к просмотру для всех любителей нашего кино. Я не смотрела «Человек с бульвара капуцинов», не смотрела «Свадьбу в Малиновке». И я думаю,
18: не смотрела сериал «Друзья».
17: Это классика, когда вот говорят про друзей. Ну, это уже наше поколение. И мы заговорили тут о том, что бывает такое, что человек что-то не пробовал, не смотрел, не делал, что, казалось бы, делали все. Да, там ни разу не катался на велосипеде.
18: Я никогда не курила. Ну, это не все делали. Ну, я имею в виду, ну, вот это тоже одно из таких.
17: Ну, ты даже не пробовал ни
18: разу?
17: Я
18: не пробовала.
17: Удивительно. Ну, это хорошо.
18: Да. Мне как-то никогда не было интересно.
17: Понятно, что у каждого никогда не свое.
18: Ну, давай, что у тебя свое?
17: Ты знаешь, я задумался.
18: Но ты же тоже что-то наверняка не смотрел, не пробовал.
17: Наверняка что-то не смотрел, не пробовал. Но такого, что бы вот прям на ум сразу приходило. Я сейчас, может быть, почитаю ваше сообщение, что вы никогда не, хотя, казалось бы, в вашем окружении и там ваши знакомые все пробовали и делали.
18: Яна, у вас дикая какая-то, мне написали. Я тоже вас люблю, ребята.
17: Янка одна и неповторимая у нас, да. За это и любим.
18: Да, ой, спасибо.
17: Но, друзья, продолжите этот список. Никогда не. Вот
18: никогда
17: что
18: не.
17: Вы, когда, казалось бы, все остальные пробовали и делали. Янка привела пример, ну, никогда не умел плавать, но я думаю,
18: люди,
17: что таких
18: наверняка
17: людей много. Ну, вот действительно много. Не научили в детстве, и все, во взрослой жизни как-то вам это уже и вроде как и не надо. И когда вы оказываетесь там в бассейне или где-то на отдыхе на море, то вы как эти капибары. Знаешь, иногда показывают в роликах, они плавают, ну, ходят вот как будто по дну. Есть ощущение, что они плавают, но они ходят по дну. Очень забавное зрелище.
18: Ну вот, я никогда не смотрела «Звездные войны». Но это тоже...
17: тоже, да, такое. Понятно, что многие смотрели. Это как с сериалом «Друзья». Хоть это мой любимый сериал, но я понимаю, почему многие его не видели, и ни одной серии не смотрели, и не переживают из-за этого.
18: Вот, никогда не ел окрошку человек. Никто не верит, что я никогда не был на море.
17: Ну, никогда не был на море тоже могу понять. Таких людей много. А вот не есть, например, окрошку или какой-нибудь там, ну, классический продукт, например, клубнику.
18: Да.
17: Или бананы. Вдруг найдутся и такие люди. Чего вы никогда не делали и не пробовали? Напишите нам, мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
19: Наше.ру.
20: Подъемники на нашем радио.

0: местах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: наша реклама.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: 8:45 в столице. Друзья, заговорили мы о том, чего вы никогда в жизни не делали, не пробовали, не видели, не смотрели, не читали из каких-то вот таких привычных вещей, которые, казалось бы, пробовал, видел, смотрел или читал в жизни хотя бы один раз любой среднестатистический человек.
5: Ну, тут, как оказывается, если копнуть, когда человек говорит, что он никогда не, вот, например, Яна говорит, никогда в жизни не курила.
4: Да.
5: Никогда в жизни. И потом выясняется, тут сейчас за эфир, что курила она кальян. Она говорит, ну это же не считается.
4: Кальян, да, раз сколько?
5: Ну какая разница, сколько?
4: Ну, раз
5: это же тогда шесть, нельзя сказать,
4: может быть,
5: что
4: семь.
5: Никогда не курила.
4: Да, нет, ну
5: это
4: я что-то не воспринимала.
5: Говорит, ну там ягодки, а всякие
4: там,
5: фрукты.
4: Там же не табак.
5: Там табак, перемешанный как
4: короче,
5: раз
4: значит,
5: со
4: грешна,
5: всякими фруктами.
4: Простите.
5: Да. 49 лет, нет прав, никогда не водил машину. Ну я думаю,
4: да.
5: Таких людей много.
4: В Питере живу и, сознаюсь, никогда не был в Эрмитаже. Ну, вот как-то не получилось. Стыдно, конечно, но на пенсии схожу.
5: Никогда не были за границей, а паспорт 10-летний уже просрочился, а мне уже 62 года.
4: Обязательно надо выбраться. Обязательно. Никогда не ел винегрет и селедку под шубой.
5: Тушеную капусту. Вот человек никогда не ел. От одного вида тошнит. Он
4: как раз ужинала ей вчера, извините.
5: А некоторые ели в детстве, например, но мозг у нас так работает, если вам не понравилось,
4: забывает.
5: Он забывает.
4: Оттекает.
5: Да.
4: Не смотрел ни разу «Свадьбу в Малиновке», «В бой идут одни старики», «Игру престолов», не читал «Войну и мир» дальше первой страницы, и даже краткое содержание. Просто чужое сочинение из другой школы сдал. Не ел тыкву и хурму ни разу. Саня из Челябинска.
5: Я никогда не прогуливала школу и институт ни разу и не опаздывала ни разу на занятия. Хотя теперь жалею. Многие говорят, это было всегда весело.
4: Ни разу не пробовал пиво, даже в подростковом возрасте.
5: Живу в Питере уже 45 лет и ни разу не был на фонтанах в Петергофе. Родился в Ленинграде, живу в Питере и не был на фонтанах. Вот так.
4: Никогда не курила и не пробовала. Дедушка в детстве сказал нам как-то: никогда не курите, девчонки, после во рту как будто кошки нагадили. На меня подействовало, а вот сестры пробовали, и на них, видимо, не подействовало.
5: Сестры пробовали, хвалили, да? Минздрав предупреждает. Я никогда не ела чеснок. В детстве понюхала его, и с тех пор чеснок мой ред флаг. Если от человека характерно пахнет чесноком, фе. Подруга, 43 года, никогда не пила спиртное. Ну, про спиртное, на самом деле, многие написали. Это как будто бы не удивительно.
4: Никогда не ходила на дискотеки. Просто не хотелось.
5: И сейчас никогда... не хочется.
4: Ну, я не знаю. Вот про сейчас не написано. Ну, видимо, если не хотелось, значит, наверное, не хочется до сих пор. И никогда не пил спиртное, не курил. 47 лет.
5: А вот, пожалуйста, никогда в жизни не танцевал. В детском саду, возможно, но я этого не помню. Но в подростковом и во взрослой жизни, наверное, никогда не танцевал ни под одну песню. Мне кажется, вы лишаете себя удовольствия.
4: Вот это
5: не
4: то,
5: обязательно
4: чего я люблю.
5: Уметь танцевать, не обязательно делать это на публике. Но это как с пением. Очень иногда помогает.
4: Да.
5: Попробуйте.
4: Никогда не смотрел «Иронию судьбы». Никогда не каталась на мотоцикле. Никогда не каталась на скейте-роликах. А я вот каталась, но тормозить не умею. Да, никогда не водила маленький автомобиль, зато езжу на троллейбусе нового поколения, который ездит без штанг, так как у нас миллионник, и во многие места на проводах не проедешь.
5: Вот человек пишет, что никогда не ел лук. Я практически уверен, что вы его ели, просто не знали, что он есть в том или ином блюде. Бывает так, что человек не ест какой-то продукт, ему не говорят, просто там куда-то добавляют его, а он спокойно поглощает блюдо с этим продуктом, который он категорически не воспринимает. Потом говорит вот так в эфире. Никогда не ел лук.
4: Никогда не был в детском лагере. 40 лет живу в Москве, ни разу не был в мавзолее. Вот, пожалуйста, я тоже не была в мавзолее, кстати.
5: Мы ничего не потеряли. Ну, это как бы,
4: я все собираюсь. Мы уже даже в эфире об этом говорили. Мальчики, давайте сходим в мавзолей.
5: Я не хочу туда идти.
4: Ну, хотя бы раз, надо же просто хотя бы знать.
5: Не надо, не знаю, что мне знать. Я на фотографии видел. Ничего меня не тянет туда. А многие, кто живет в Москве и вырос в Москве, ни разу не были на Красной площади. Вот это удивительно. 8.50.
4: Да?
2: Съемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
7: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридные. Бридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
8: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Об этом он рассказал в социальных сетях. Вместе с главами муниципалитетов возложили цветы на мемориальном комплексе памяти и славы. Почтили память павших бойцов из Борисоглебского округа минуты молчания. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов и глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов. После провел личный прием граждан. Ко мне обратились несколько многодетных семей города с различными инициативами. Вместе с коллегами из «Единой России» обязательно окажем всю необходимую помощь, подчеркнул губернатор. Подробности рабочей поездки в наших следующих выпусках. В правительстве области по инициативе депутатов Воронежской облдумы прошло совещание о стабильности поставок топлива на АЗС региона под председательством вице-премьера Артема Верховцева. Парламентариев интересовало, чем участники рынка объясняют временный запрет на продажу топлива в канистры в сезон садовой техники. Представители федеральных сетей заверили, что дефицита нет, а ограничения на крупногабаритную тару введены, чтобы не допускать вывоза топлива в другие регионы. Отпуск осуществляется в штатном режиме, федеральные ведомства дали поручение по контролю цен. Региональные сети отметили, что цены растут из-за биржевых закупок. Федеральные поставщики заявили привязку только к инфляции. Для заправки газонокосилок свободно в продаже есть бензин АИ-92. Участники договорились оперативно обмениваться информацией, чтобы не допускать искусственного дефицита. Ивана Муширова утвердили в должности ректора Воронежского медуниверситета. Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его ректора Иван Муширов был назначен 16 января. До этого более 13 лет руководил Воронежским областным онкоцентром. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Председатель комитета по охране здоровья и демографии облдумы. В ВУЗе отметили его целеустремленность, лидерские качества и преданность делу. В эфире новости. За 5 месяцев 2026-го фонд капремонта Воронежской области подал 3211 заявления о взыскании долгов по взносам на капремонт на сумму 82 миллиона рублей. Заявления рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке без вызова сторон при сумме долга до 500 000. По вынесенному приказу приставы списывают задолженность, пеню и госпошлину со счета должника. Приставы также могут арестовать

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро.
3: 9:07 в Москве, среда, 17 июня. Мы с Яной вдвоем по-прежнему. Саша до конца недели в отпуске, а с понедельника Яна на две недели уйдет в отпуск, и мы будем
2: отдохнете
3: с Сашей
2: от меня
3: вдвоем, а ты от нас. Мне кажется, это нужнее тебе, чем нам. Ну, давайте погадаем. Наши книжные гадания, к гадалке не ходи. Ян, по какой книге?
2: Сегодня предлагаю по Георгию Данелия погадать. Прекрасный тем более, выбор. Что вспоминали уже имя этого человека сегодня в нашем эфире. Ну и заодно предлагаю вручить прекрасный подарок человеку, которому погадаем в прямом эфире. Два билета на концерт Александра Пушного, который пройдет 21 июня на корабле «Рио-1».

0: Есть проблема, удивительная проблема. Человек просит в эфир его не выводить, но раз прислали проблему, значит, просит ее обсудить. Дочка познакомила с любовником. Люблю зятя, но этот тоже неплохой, мне понравился. Я за дочь, конечно, она же моя, но не знаю, как вести себя с зятем. Она пока определиться не может, мечется. Интересно, это мама или папа пишет?
1: Тоже неплохая формулировка, конечно. Смущает нас немного.
0: Почему?
1: Ну, как-то неплохой. Ну, если... Ну, неплохой как-то.
0: Ну, это значит хороший?
1: Нет, хороший — это хороший. И любовник хороший. Это неплохой.
0: Все молодцы.
1: Я не знаю, что сказать, Гарри.
0: Я тоже не знаю. Тут...
1: С одной стороны, конечно, радостно, когда дети нам доверяют и советуются. Видите, она к вам как к самому близкому пришла. А с другой стороны, мне кажется, вот когда человек находится...
0: Только она не за советом пришла, а просто познакомить.
1: Ну,
0: вот.
1: видимо, чтобы получить какую-то точку зрения родителя, скорее всего, это так вот происходит.
0: А, в смысле, мам, помоги определиться. Вот мужа ты знаешь, вот мой любовник. Кто тебе больше симпатичен, а то есть сомнение.
1: Мне кажется, что вот в такие ситуации, когда кто-то появляется в уже, казалось бы, сложенной жизни, это говорит лишь о том, что... Ну, и вот и человек не может определиться, то есть он не может выбрать. Это значит, что он не любит ни одного, ни второго. Это значит, что, скорее
0: бывает,
1: всего...
0: Ян, тут, знаешь, люди же сложные.
1: Ну, а как, любить двоих сразу?
0: Ну, а что, такого не бывает? Я просто сейчас вот предположил.
1: Я не могу просто представить, просто себе такое, человек, чтобы вот можно было любить в равной степени... Ну, когда ты в равной степени детей своих любишь, это одно. А двух разных мужчин, как-то это для меня странно.
0: А не странно для тебя, когда одного ребенка родные родители любят больше, чем другого?
1: Ну, я вообще, нет, давай сейчас это вообще не будем, это какое-то... Нет, не могу. Это когда мне дети спрашивали, мам, кого ты больше любишь, мне не помню, кто-то из младших мне задал этот вопрос. Я вообще, на самом деле, всегда в таких ситуациях говорю, смотри, у мамы 5 вот пальчиков, видишь, на ладошке. Ну, как можно сказать, какой ты пальчик любишь больше? Все они вот твои, они все твои ладошки. Говорю, и вы у меня все разные, всех люблю по-разному, но одинаково сильно.
0: Не очень убедительный. Пример, Янка.
1: Может быть.
0: С пальчиками я сейчас имею в виду.
1: Я поняла. Я отвечаю так.
0: Очень смешные ролики есть в интернете. Когда, например, там девушка выкладывает видео и говорит, вот мама всегда нам с братом говорит, что она нас любит одинаково, и показывает квартиру, значит, там маленькая фотография этой девушки, которая снимает это видео, и по всей квартире развешаны фотографии, большие медали брата. Понятное дело, что это не признак, но это забавно со стороны смотрится.
1: А что касается двух мужчин, я не знаю. Мне кажется, это такое какое-то нечестное же поведение по отношению. Надо закрыть сначала одни отношения, потом начать новые. Я за искренность.
0: Янка идеалистка.
1: И просто мне кажется, что это так, это как предательство. Что?
0: Нет, ничего.
1: Вообще не надо меня спрашивать. Сейчас бы вот Сашка был бы, если наш дедуля, он бы сейчас сказал бы вам.
0: Ну, смотри, у тебя есть 5 пальчиков на одной руке, Янка, 5 пальчиков на другой руке.
1: Муж один.
0: Ждем ваши проблемы. Наша.ру, пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100. Не откладывайте ремонт на потом. В Обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9 часов 16 минут в столице, друзья. Гадать будем уже очень скоро. По Георгию Данелии сегодня гадаем. И, напоминаю, подарим 2 билета на концерт Александра Пушного, человеку, которому погадаем в прямом эфире.
2: Ну что, добрый день. Собираюсь в отпуск с 2 дочками. Старшей 9 лет. Началось «туда не хочу», «сюда не хочу», «не пойду здесь», «там неинтересно». Как быть? Договориться не получается. Поехать только с младшей? Нервы на пределе.
3: Ну да.
1: Ну в смысле, а что, старшую оставить дома?
2: Ну, оставить бабушку, если есть такая возможность. Ну, понятное дело, что в этом возрасте нужно разговаривать или вообще не спрашивать, как нас часто не спрашивали. Хочу, не хочу, ешь, что дали, и все.
1: Мы едем сегодня
2: туда-то. Да, или мы едем туда-то, и никто не спрашивал, дорогой или дорогая, а не поехать ли нам вот туда-то или сюда? Просто тебя ставят перед фактом, и ты едешь. Ну, и тебе чаще нравилось.
1: Мы договариваемся обычно с детьми. Понятно, что у каждого есть свои интересы, семья большая, и хочется, чтобы во время отпуска удовольствие получили все. Поэтому мы, как правило, договариваемся. Там, например, пацаны, мы там вот там, ну, с мужем, например, хотим вот сходить сюда-то, мы сейчас вот идем все вместе сюда-то, а потом идем туда, куда вы хотите. Ну, так, чтобы вот и вашим, и нашим, чтобы вот всем было хорошо, чтобы всем было в кайф.
2: А если только идти туда, куда родители хотят? А вы подрастете и пойдете...
1: Ну,
2: куда захотите.
1: Слушай, чужая душа потёрла. Я не знаю, есть разные семьи с разными устоями,
2: я, конечно,
1: и любая из этих ситуаций может быть правильной. Я не знаю, я просто делюсь вот тем, как у нас. Мы обычно там вот, сейчас мы идем сюда, вы немножко пострадаете, потерпите, посмотрите на счастливых маму с папой, как они получают удовольствие, а потом идем. Но у нас, в принципе, ну, таких вот прям разногласий, чтобы жутких, нет. Но они обычно легко идут на, ну, не то чтобы на уступки, но соглашаются.
2: Ну и кажется, хотя, может быть, кажется, сейчас родители другие, нас никто не спрашивал. Могли подзатыльник дать, если вдруг ты...
1: Ты знаешь, меня спрашивали. Ну вот, меня спрашивали, ну, были ситуации, когда мама просила войти в положение, но как-то у нас всегда мирно решались любые вопросы, и не было такого, что там, ты вот сейчас это делаешь, ты сейчас вот это делаешь, но все равно моя точка зрения, она не списывалась со счетов, и я за это маме очень благодарна.
2: Я не помню, ну, я на море с родителями был один раз, и уже... Мне было тогда 16 или 17 лет, и они первый раз были на море, и я был, естественно, первый раз. А так меня отправляли к бабушке на лето, либо в пионерский лагерь, и все. И я не помню, чтобы я не хотел ехать. Может быть, я и не хотел, но я ездил. Но я с удовольствием, вот сейчас так, когда анализируя свои какие-то детские каникулы и отдых. А сейчас, вот видишь... 9 лет уже туда не хочу, сюда не хочу. Сколько в интернете роликов, где дети недовольны, что их вывезли на море и ходят с кислыми лицами. Ждем ваши проблемы по книгам или книге Георгия Данелли. Мы сегодня гадаем, рассказывайте, что вас беспокоит, выберем самую интересную проблему. Выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки. Яна откроет книгу, так как Саша в отпуске, прочитает строчку, и мы вместе решим, что бы это значило.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг». Озон.

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: 9.34 в Москве. Давайте погадаем. Дорогие ведущие, погадайте. В августе у ребенка спортивные сборы в Приэльбрусе. В начале года внесли первоначальный взнос. Он невозвратный, но сейчас не очень получается поехать, так как надо ехать с ребенком. Но очень хочется. Муж вроде да, вроде нет, но надо принять решение. Помогите, пожалуйста, Марина. Нам написала Марина. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну, во-первых, Марина, я тут небольшой специалист, но, насколько я понимаю, само слово «невозвратный» в договоре и в переписке еще не делает взнос этот невозвратным. То есть, если сборы еще не начались, услуга не оказана, а расходы не доказаны, взнос ваш этот должны вернуть полностью. Если расходы есть, вернуть должны сумму за вычетом подтвержденных расходов. Но обычно это так бывает. То, что, ну, обычно говорят невозвратная предоплата или еще что-то, все это чаще всего просто слова, и это не совсем законно. Но, насколько я понимаю, это так у нас работает. Что у вас там за невозвратный взнос и какая сумма?
5: Ну, на самом деле, сумма у нас такая не очень сильно большая, это где-то порядка 20 тысяч, да, нужно еще внести. Вот, но ребенок очень хочет поехать, да, мы едем первый раз именно на такие большие сборы, предыдущие были, мы ездили на неделю, здесь на две недели ребенок едет. Ехать нужно в Приэльбрусье. Дети будут жить в горах, заниматься там спортом, с тренером, а родители, как правило, либо заселяются вместе с ребенком, вот, в отеле. Естественно, нужно заплатить, ну, как бы отпуск и за маму, и за папу. Либо у нас многие родители едут непосредственно, будут жить в горах в палатках. И если ехать тоже с родителями в палатках, то, ну, к сожалению, у нас там нет ни палатки, ни там спальных мешков и всего остального. И жить нужно будет 3 недели.
3: Ничего себе.
4: А не очень получается сейчас поехать? Вы написали, это с чем связано? С финансами или вас с работы не отпускают?
5: Ну, как? Получается, и, ну, как бы с финансами можно как бы подтянуть сейчас, да, там, например, все это купить, постараться. Это будет в начале августа, с 1 августа. Вот. Но еще и плюс у меня получается таким образом, что, к сожалению, я с 1 сентября буду увольняться, так как моя точка, в которой я работаю, у нас будет реструктуризация. Естественно, мне нужно еще по работе подготовиться к реструктуризации, да, будут увольнения сотрудников, будет разбор самого вот этого, непосредственно вот этой вот станции. Нужно все это тоже подготовить. И получается, если я 1 августа уезжаю, 21 августа я только приезжаю, у меня остается ровно неделя, да, для выполнения всей этой масштабной работы. И вот сейчас вот мы с мужем в таком небольшом раздумье, да, стоит ехать, не стоит ехать. Вроде я очень сильно хочу, потому что это моя мечта была именно туда поехать. Я давно просила мужа поехать в ту сторону, отдохнуть, в горах пожить. Тем более мы еще ни разу не ездили, не жили в палатках. Мы даже представления не имеем, что это такое. Вот наши основные друзья у нас, получается, 7 семей родителей, которые будут жить вот тоже в палатках.
4: А физически вы успеете доделать все необходимые по работе дела за неделю? Ну вот если хорошо устать максимально, но все-таки успеть это сделать, или это физически невозможно?
5: Ну, если честно, я уже занималась ранее такими мероприятиями, да, конечно же, можно.
4: Ну, если, конечно, проблема, можно, тогда да. Вы ответили на свой вопрос, мне кажется.
5: Можно, но вот муж меня просто склоняется к тому, чтобы не поехать, потому что ребенку 8 лет, и вот он все-таки боится, как он там будет эти 3 недели без родителей. Вот здесь вот такой вот самый такой большой момент, да, я могу вам сказать, что ранее вы мне тоже один раз уже гадали по поводу моей дочери, про свадьбу. И вы мне погадали прям ровно в точку. Мы сделали так, как мне погадали. Да, и дети счастливы, довольны, они уехали в путешествие. А вот сейчас у меня младший ребенок.
4: Ну, смотрите, он же уже был один раз, ваш младший ребенок, в лагере.
5: Да,
4: пусть неделю, но был.
5: 7 дней, да, был.
4: Он доволен остался?
5: Зимой. Ну,
4: или сложно было?
5: Да и нет. Сложно было, потому что все равно первые два дня как-то еще более-менее, а потом все равно, естественно, звонил. Мама, папа, я хочу к вам. А, ну, как бы плакал. А здесь вот, получается, 3 недели.
4: Но вы же едете... Вы же тоже там будете.
3: Нет, ну, если одного отпускать, я так понимаю.
5: Он там будет один. Угу. Они будут без родителей, а мы будем жить недалеко в палатках. В принципе, будет возможность к нему приехать, да, там, может быть, его увидеть. Но вот когда мы были 7 дней, его не видели, а тренер просил, чтобы мы не приезжали.
3: Это правильно.
4: Это правильно, да.
3: Да. Ну, слушайте, если вы говорите, там будут ваши друзья, они могут там приехать, его как-то поддержать, ну, может
5: так
3: быть...
5: Так и дети тоже там будут.
3: Ну, тем более.
4: Тем более. Да. А это какой вид спорта у вас?
5: А, карате.
4: Карате.
3: А если вы переживаете, ну, все-таки решите ехать там с палатками, не обязательно их покупать. Во-первых, регион такой, достаточно туристический, я уверен, что там есть куча проката, и иногда дешевле взять в прокат и спальники, и палатки на эти 3 недели,
4: точно,
3: чем
4: совершенно
3: покупать,
4: можно взять.
3: Тащить их туда, не знаю, полетите вы или поедете на машине, но в любом случае просто рассмотрите этот вариант, взять в аренду и наслаждаться жизнью. Давайте, номер страницы, номер строчки, Марин.
5: 21 страница, 17 строчка сверху.
3: В августе у ребенка спортивные сборы в Приэльбрусе. В начале года внесли первоначальный взнос, он невозвратный, но сейчас не очень получается поехать, так как надо ехать с ребенком. Но очень хочется. Муж вроде да, вроде нет, но надо принять решение. Помогите, пожалуйста.
4: Дорогие мои, если бы вы знали, как я вами горжусь. И горячо поцеловал меня. Молодцы.
5: Спасибо большое. Вы прям развеяли все мои сомнения.
3: Ну и еще, Марин, вот если вы про работу говорите, вот наши слушатели справедливо замечают, в чем проблема уехать пораньше. То есть вы можете же не на 3 недели поехать, а на 2. Как раз вот первые 2 недели побудете там периодически с ребенком, поддержите его, а потом на неделю раньше уедете. Ну, тоже вариант. Рассмотрите
5: его. Ну да,
3: его.
5: Тоже можно рассмотреть.
3: В общем, желаем вам удачи.
4: И хороших летних приключений.
3: 9:41 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9:48 в Москве. Доброе утро, 17 июня. Сегодня среда. Продолжаем рассказывать вам, для тех, кто вдруг еще не знает, о прекрасном сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Что это такое? Давайте в общих чертах. Построение маршрутов и отслеживание транспорта, что, согласись, Янка, очень удобно.
3: Очень.
2: Если такси для вас дорого, час пик и так далее, то обратите внимание на сервис «Транспорт». Пользователи могут выбрать точки отправления и прибытия, а сервис предложит несколько вариантов маршрута с указанием времени в пути, количества пересадок и времени, которое займет пешая часть пути. Не только сколько вы будете на транспорте ехать, но и сколько переходы, например, от одной точки до другой занимают. Поддерживаются различные виды общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, электрички. На карте отображаются метки движущегося общественного транспорта с указанием номеров маршрутов и направления движения. Данные постоянно обновляются, алгоритмы прогнозируют время прибытия на остановку, учитывая пробки и историю движения.
3: Ну вот ты вчера с Бауманской на такси добирался до радио. Да. За сколько ты доехал?
2: За 55 минут.
3: А я вчера за 45 минут доехала общественным транспортом совершенно бесплатно с Бауманской до радио.
2: Вчера были сильные дожди и пробки.
3: Когда я вышла, это вот, кстати, замечать хорошее, дождь уже закончился.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Воронеж. Готов подпевать? 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника на территории России за 2 часа. Как сообщило Минобороны, в период с 7 до 9 утра дежурными средствами ПВО летательные аппараты перехвачены и уничтожены на территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Как отмечается это на sn.fm, в течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 157 БПЛА над регионами. Ограничения Россельхознадзора на поставки ряда продовольственных товаров из Армении вызваны не политическим решением. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. В интервью российской газете он подчеркнул, что это связано с выявленными нарушениями. Проблемой Армении является организация производства и контроля, сказал он. Глава Россельхознадзора пояснил, что в республике работает большое количество мелких фермеров, которые выращивают и поставляют свою продукцию на экспорт. При этом между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля. Почти 1500 специалистов ежедневно задействованы в тушении лесных пожаров на севере Красноярского края. Также к работам привлечены 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. Группировка лесопожарных сил будет увеличена, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 21 пожар, еще 25 возгораний локализованы. Сейчас в крае действует 88 лесных пожаров на площади свыше 60 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Более 1000 иностранцев получили российские визы традиционных ценностей в прошлом году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости он уточнил, что эти визы выдавались в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он отметил, что большинство виз было выдано гражданам Германии, Франции и США. Более чем по 100 на каждую из этих стран. У британского телеведущего Джереми Кларксона обнаружили рак. Как рассказал сам легенда автомобильного шоу «Топ Гир», о болезни он узнал в мае. Несмотря на то, что недуг распознали на ранней стадии, его форма агрессивная, а некоторые методы лечения пошли не так. Ведущий заявил о болезни во время последних эпизодов своего шоу «Ферма Кларксона». «Если лечение окажется успешным, увидимся в 6-м сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока», — обратился ко всем Кларксон, 2 года назад перенес операцию на сердце. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN.

0: Да, не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
1: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Сделано в России.

0: Доброе утро. 8 минут 11 в Москве. Среда сегодня, 17 июня. Играть будем в кто кого. Сегодня день русского кваса. Поздравьте, пожалуйста, если вы любите этот напиток. Я очень люблю.
1: Я тоже люблю квас.
0: Вспоминаю квас, который пил у бабушки в деревне, который она делала. Белый такой, на закваске, которую передавали ее подружки или соседи, я уже даже не помню. Как-то вот она, эта закваска ходила по домам, и именно на этой закваске делали огромные такие кастрюли с квасом, которые потом разливались по большим банкам, бутылям и убирались в погреб.
1: А мне больше всего нравился квас, который продавался в Копейске, вот в этих больших бочках на улице, которые стояли. Я понимаю, что там, может быть, все было не так, как сделали бы дома, как ты говоришь, там, по каким-то семейным рецептам, но ну вот ассоциация у меня именно такая. Ничего вкуснее с тех пор не было, если мы говорим про квас.
0: И Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid в 1970 году. Именно на эту дату мы обратили внимание. Тема будет Polaroid. Не всем, наверное, молодым людям сейчас знакома эта камера, а для нас это было настоящее волшебство, когда моментально появляется фотография. В какой-то момент они снова становились популярны на мероприятиях, там, свадьбах, днях рождения, корпоративных вечеринках в стиле там, 90-х. Устраивали фотосессии с помощью полароидов. И сейчас продаются разные фирмы, не только Polaroid, выпускают вот эти моментальные фотографии разных размеров, с разным количеством, собственно, картриджей или кассет, как правильно это называется, и многие пользуются.
1: Как раз рассматривала коллекцию фотографий полароидных в кабинете, ну, в нашей редакторской, да, и там висят на стенке у девчонок. Сашенька, тебе привет большой. Огромное количество всяких разных фотографий с фестивалей там и так далее, и наши коллеги чудесные в разные дни и в разные обстановки. И я подумала, как это мило, и, знаешь, вспомнила, у меня был период в жизни, когда я жила в Германии и снимала квартиру в Ганновере. Одна квартира на несколько студентов. И там вот, ну, у меня была своя комната. И соседка моя по этой квартире, Зольвейк, девочка, у нее...
0: Ты даже помнишь, как звали.
1: Да, я ее помню. А ну, мы так подружились. Вот сразу, как входишь в квартиру, в коридоре у нее висело такое было панно плетеное, и на нем вот иголочками были воткнуты открытки из разных городов, которые присылали друзья, и куча, целая фотографий как раз полароидных. И так это врезалось в мою память, что я, наверное, однажды тоже сделаю такую стенку у себя дома.
0: У кого есть Polaroid, или был Polaroid, или есть фотографии, снятые на Polaroid, против тех, кто никогда, возможно, и не снимался на эту камеру. Вот две команды, которые будут сегодня играть. Ян, разыгрываем мы.
1: У нас шикарный приз, друзья. Мы будем фестивалить с вами уже совсем скоро. Два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
0: Ждем ваши заявки. Имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76, 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов.

если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. Итак, играем в игру «Кто кого?». Тема у нас Polaroid. Играют те, кто снимал, снимает и имеет коллекцию фотографий, сделанных на Polaroid, против тех, кто никогда в этом не участвовал, возможно.
3: Иван у нас на связи. На него нахлынула ностальгия. Месяц назад купил Иван такой фотик. Невообразимые эмоции, когда фото выходит моментально. Класс. Вань, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Иван, давайте тогда сразу к вопросам. Сегодня нечетное число, у вас преимущество в случае ничьей. С чего, по известной истории, началась идея моментальной фотографии у изобретателя Эдвина Ленда? Его попросили срочно сделать снимок для газеты. Его маленькая дочь спросила, почему нельзя сразу увидеть фотографию. Или он случайно пролил химический раствор на пленку?
4: Второй вариант.
2: Да, по известной и подтвержденной истории, в 43-м году дочь Эдвина Ленда, Дженнифер, спросила папу, почему она не может сразу увидеть сделанную фотографию. В тот момент обычные снимки нужно было отдавать в проявку, и ожидание могло занимать несколько дней. Этот детский вопрос стал для Ленда большой инженерной задачей. Второй вопрос. Что произошло с первой публичной продажей камеры Polaroid Land Camera модель 95 в Бостонском университете? Камеры почти не покупали из-за высокой цены. Все 56 камер, привезенные на демонстрацию, распродали. Или продажу остановили, потому что снимки не проявлялись?
4: Не будем нарушать традицию. Второй вариант.
2: Действительно, модель 95 стоила $89 75 центов. По тем временам это была дорогая покупка. Но эффект был настолько сильным, что все 56 камер, привезенные на демонстрацию, продали. Людей поражала сама идея. Нажал кнопку, и через минуту у тебя готовая фотография. Третий вопрос. Какими были первые снимки Polaroid Land Camera модель 95 года? Цветными, как современный Polaroid, черно-белыми без рамки или сепийными, то есть с коричневым оттенком?
4: Третий вариант.
2: Да. Делались они на пленку специальную и были цвета сепии. У них уже были узнаваемые белые поля, но это еще не был тот цветной Polaroid, который многие представляют сегодня. Цветная моментальная пленка Polaroid появилась позже.
3: И вы все знаете.
2: Удивительно.
3: И у нас сегодня нечетное число. Это значит, что вы тут же становитесь обладателем двух билетов на фестиваль, о котором мы говорили. Это семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Вань, мы вас поздравляем.
2: Но, тем не менее, предлагаем все равно сыграть с теми, кто с Polaroid'ом не очень знаком, вы чуть больше узнаете про эту когда-то чудо-камеру.
3: Да?
2: Ну и пообщайтесь с нами в эфире.
3: Ждем тех из вас, кто никогда не имел с Polaroid'ом дела.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, друзья. Вера будет играть с нами.
3: Вера, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: У вас, Вер, к сожалению, шансов нет, но зная Яну и ее доброту, особенно когда Александр в отпуске находится, может быть, она что-нибудь придумает.
2: И мне никто не связывает руки.
3: Для вас.
2: Да, если вы дадите три верных ответа, Вер. Это немаловажно.
3: Почему камера Polaroid SX70 стала революционной? Она первая снимала видео на кассету. В ней снимок проявлялся внутри цельного листа без ручного отделения негатива. Или она сразу печатала фотографию на обычной бумаге?
4: Давайте первый вариант.
3: А на самом деле SX70, до SX70 пользователю нужно было после съемки отделять негативный слой от готового снимка. А вот SX70 стала большим шагом к настоящей моментальной фотографии. Нажал кнопку, снимок выехал из камеры и сам проявлялся внутри цельного листа. Второй вопрос. Нужно ли трясти современный снимок Polaroid, чтобы он быстрее проявлялся? Да, так химия распределяется равномернее. Нет, тряска может испортить проявление. Да, но только первые 10 секунд.
4: Второй вариант.
3: Правильно. Несмотря на то, что раньше действительно нужно было трясти, и даже слоган такой был «потряси, чтобы увидеть красивую фотографию», сейчас трясти не нужно. Более того, производители прямо советуют этого не делать. Снимок лучше защитить от света и дать ему спокойно проявиться. Я, кстати, не знал, что его нужно от света защищать. Я помню, что вот мы ее трясли или дули на нее еще зачем-то.
2: Вот. Я не трясла, я, кстати, не знала об этом.
3: А вот то, что его нужно от света защищать вот в момент проявления, я не знал. А что такое Polaroid 20x24? Карманная камера для туристов, огромная студийная Polaroid-камера, делавшая снимки размером 20x24 дюйма, или первая цифровая камера Polaroid?
4: Давайте второй вариант.
3: Да, это гигантская студийная моментальная камера. Она делала огромные снимки размером 20x24 дюйма, весила около 107 килограмм и передвигалась на колесной базе. Таких камер было построено всего несколько штук, и с ними работали известные фотографы и художники.
2: Два верных ответа у Веры, да?
3: Да, но, к сожалению, Вер, вы и так бы проиграли. В случае ничьей Яна еще могла что-то придумать, а тут вопросов нет. Но спасибо вам большое за то, что согласились, несмотря на то, что шансов было мало, поиграть с нами в прямом эфире. 10:26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Диктофон. Далеко.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10:41 в Москве. Доброе утро. Среда сегодня, 17 июня. Новость есть для любителей спать перед телевизором и засыпать под телевизор. Привычка засыпать под телевизор вызывает зависимость. По словам сомнологов, регулярный сон под работающий телевизор может ухудшать качество отдыха и со временем даже вызывать зависимость от фонового шума. Специалисты объясняют, что свет экрана мешает выработке мелатонина, а звук провоцирует микропробуждение, из-за которых человек хуже высыпается. В результате утром появляется усталость, рассеянность и ощущение тумана в голове. Если привычка сохраняется долгое время, это может негативно сказаться на памяти, концентрации и уровне тревожности. В качестве альтернативы эксперты советуют белый шум, спокойную аудиокнигу или вечерний отдых без экранов. Я вообще не понимаю, как можно перед сном слушать аудиокнигу, потому что я в принципе засыпаю моментально в любом месте. Но вот аудиокнига, это, не знаю, минуты полторы, наверное, ну, может быть, три максимум.
3: И все?
2: И до свидания, да.
3: Спокойной ночи, Гарри.
2: Хорошо, что современные приложения с аудиокнигами позволяют поставить там таймер, и они сами выключатся, они будут тебе там полночи в ушах рассказывать что-то интересное. Но в целом я не помню, когда я под телевизор засыпал. Но я смотрю, перед сном могу посмотреть телевизор, но вот так, чтобы включить и засыпать под него, нет.
3: Ну, у меня нет в спальне телевизора, и никогда не было в спальне телевизора. Ну, я не фанат, я не понимаю, в чем прикол, а почитать, да, но бумажную книгу. И вот по лбу несколько раз книжка я получала, когда засыпала с ней в руках, например.
2: Телефоном, да, я вот этим грешу. Это неправильно, знаю, но вот перед сном вот залипнуть в телефон до момента, пока он тебе на лицо не упадет.
3: А вообще чаще всего я засыпаю со своими мальчишками. Вот идешь кого-нибудь укладывать, под шумок, пока чешешь спинку, и все, и сам проваливаешься, и все.
2: Ну, тут шах и мат, Янг.
3: Конечно. Без вариантов.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе
3: конечно,
2: утро.
3: Немного поздновато, но Ян сейчас изучает, какие есть варианты летних лагерей отдыха для своих парней. И мы тут обсуждаем цены. Яна такая: 65, 85.
2: 100, ну, надо сразу двоих отправить, понимаешь, 105. Младший?
3: Да, это за одного.
2: Да, это как-то всегда. Ну.
3: Мне хотя, дочь, наверное, сейчас в Нижнем Новгороде в лагере, я, к сожалению, не знаю, как он называется, но она
2: вот
3: три дня уже там и счастлива, довольна. Им два раза в день дают телефон на час, чтобы позвонить родителям, интернета там нет, и все там прекрасно.
2: Но она тебе звонила или жене звонит?
3: Ну, она и маме, и мне
2: и
3: звонит.
2: И папе, и маме?
3: Да, но
2: ребенок
3: она
2: доволен?
3: Так очень быстро звонит. Знаешь, когда все хорошо, там, да, все хорошо, пап, мы заняты, тут классно, все, давай, пока, все хорошо.
2: Мне кажется, это самая крутая вообще информация, которая может поступить от ребенка, отдыхающего в лагере.
3: Ну, дети разные бывают, да. Кто-то там первые дни привыкает, просит забрать, а потом его оттуда не увезти. Кто-то уезжает, но не может, да. Но моя уже не первый раз, во-первых. Во-вторых, ну, у нее с этим нет проблем. Наоборот, мне кажется, она с удовольствием бы на все смены поехала.
2: Я тоже любила в детстве лагеря, мои были только на спортивных сборах. Вот,
3: это
2: так,
3: другое.
2: Чтобы лагерь-лагерь,
3: да.
2: Они ни разу не
3: это
2: были.
3: Другое.
2: Я вот задумалась, может быть, попробовать что-то придумать и отправить их в этом году, если еще остались где-то места. В общем, изучаю вопрос.
3: Да.
2: Если у вас есть какие-то рекомендации или советы, пишите.
3: Куда возили детей, в какие лагеря отдыха, напишите Янке сейчас.
2: Если не лень.
3: Да.
2: И не жалко.
3: Несколько сообщений, и она посмотрит и изучит вопрос. Я думаю, что можно, конечно, Ян, еще и остались места, не везде, но ценник, конечно, на отдых. А с учетом того, что ты многодетная мама, и вот нам рассказывали, даже тут сложно, нужно регистрироваться, не всегда там получается, не всегда хватает места, есть какие-то квоты, это все заранее делается. Вот так в моменте, в середине июня, там, на июль, например, или там, на август.
2: Да, я уверена, что уже практически
3: сложно,
2: да, да, невозможно.
3: Но надеемся, ты найдешь и отправишь парней отдыхать. А мы желаем вам хорошего дня, середины недели уже. Саша у нас в отпуске до конца недели, а с понедельника Яна уйдет на 2 недели в отпуск.
2: Будете отдыхать от меня, ребята!
3: Счастливо, до завтра, берегите себя.
2: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатора Александр Гусев провел личный прием граждан главе региона. Обратились с просьбами три многодетные семьи. Александр Гусев поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено порядка 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. При этом регион не зависит критически от федеральной поддержки. Доля таких средств в структуре расходов составляет около 10%. Глава региона также сообщил, что все средства, сэкономленные по программным и непрограммным мероприятиям, будут направляться в резервный фонд с возможностью их дальнейшего перераспределения. В правительстве области по инициативе депутатов Воронежской областной думы прошло совещание о стабильности поставок топлива на АЭС региона под председательством вице-премьера Артема Верховцева. Парламентариев интересовало, чем участники рынка объясняют временный запрет на продажу топлива в канистры в сезон садовой техники. Представители федеральных сетей заверили, что дефицита нет, а ограничения на крупногабаритную тару введены, чтобы не допустить вывоза топлива в другие регионы. Отпуск осуществляется в штатном режиме, федеральные ведомства дали поручение по контролю цен. Региональные сети отметили, что цены растут из-за биржевых закупок, федеральные поставщики заявили привязку только к инфляции. Для заправки газонокосилок свободно продается бензин АИ-92. Участники договорились оперативно обмениваться информацией, чтобы не допустить искусственного дефицита. Выборы в Госдуму пройдут в России 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Подготовка к голосованию уже началась, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ранее председатель ЦИК отмечала, что ЕДГ-2026 может продлиться 3 дня по запросу избирателей. Всего же в этом году пройдет более 2000 кампаний. Общее число мест в Думе останется прежним – 450 депутатов. Половина избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Это были новости региона.

0: Ворота. Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 47.

0: День такой.
1: Вы вот не знаете. А, между прочим, это третий лунный день. Не знаю, кому-то...
2: Третий лунный день.
1: О чем-то кому-то говорит или нет.
2: Третий лунный день.
1: Лунный день третий. Луна в созвездии зодиака Рак. На этом все. Предлагаю заканчивать.
2: Луна в Раке. У меня просто... Я не могу перестать говорить на эту тему. У меня есть история. Буквально... Нет, не так. Не с этого хотела я начать. Значит, увидела сейчас в приметах, что, мол, кто в этот день работал, тот до конца лета голодным останется. И я хотела им сказать, ха-ха-ха, я нашла, что там, как геймеры говорят, чит-код. Ну, в общем, нашла, как вас обхитрить. Вчера буквально иду, значит, девушка фотографирует месяц. То ли молодой, то ли не молодой. Пойди,
1: молодой, разбери. Растущая луна.
2: Вот.
1: Третий лунный день, понимаешь?
2: Всего три денечка ей отроду. Не останавливайся, я буду каждый раз петь эту песню. Сейчас бы нам было кого-нибудь Шуфутинского бы с гитарой. Его бы как затянули.
1: Ой, как три лунных дня было у меня.
2: И я иду с ребенком и говорю, ой, интересно, это какая луна, растущая или не растущая? Она говорит, а я вам расскажу, как это отличать. Берешь руку, ставишь посредине луны, если получается буква R, растущая. Ну, если не R, соответственно, не растущая. И тут я понимаю, что никакая примета надо мной власти иметь не будет, потому что раз луна растущая, я сразу кошелечку свою достаю, трясу.
1: А девушке показывают.
2: Конечно.
1: Ты крупные хоть купюры-то доставала? Или так?
2: Я показывала 100 рублей. Карточки. У меня карточки. Не было налички. Вот. Потом у ребенка взяла 3 рубля. Ну, как бы все, что нажито его непосильным трудом. И их вот так в ручках. Чун-чун-чун. И он тоже. И все. И нам теперь, ну, как мы живем душа в душу. Богато. Живем богато.
1: Просто карточки пополнились сразу.
2: А это все почему? Потому что был третий лунный день.
1: Да-да-да-да-да. Это все он. Короче, пишут, что возможно, повышенная эмоциональность и впечатлительность, это, видишь, вот сработало. Ой. Вы сразу как-то эмоционально и впечатлительно на Луну среагировали. Да, рекомендуется заниматься всеми домашними делами, создавать домашний уют, заботиться и опекать близких.
2: Выносите краскопульт.
1: Да-да-да.
2: Я готова.
1: Но, подожди, это еще не закончила. Но заниматься серьезными делами не стоит. Заносите краскопульт. В смысле, уносите.
2: А если с ним какие-то просто, понимаешь, хохмы разные показывать...
1: Обливаться водой и пускать мыльные пузыри краскопультом допускаем отца.
2: Хорошо. Так хотелось бы, конечно, его пускать в вулкан. Вот прям в жерло туда.
1: Какое жерло? Какого вулкана?
2: Как он называется? Ну, что ж, как где лава кипит внутри.
1: Ну, правильно, да.
2: Вот. Хотела бы туда сбросить. Ну, когда вот у хоббитов оно кольцо Саурона, оно что приносило? Сплошные неудачи. Поэтому Бильбо и его друг, предположительно, Сэм, понесли его сбросить в вулкан, чтобы точно зло от него развеялось. Вот я хочу также краскопульт. Конечно.
1: Я никак ход мысли понять не могла, зачем краскопульт. Ты решила, думаю, потушить, что ли, вулкан краскопультом? Или что вообще происходит в голове у человека? Оказывается, эту ужасную штукенцию, которая мешает жить.
2: Да, взять и истребить.
1: Просто истребить.
2: Да, да. Вот так. Продажники краскопультов, обращайтесь.
1: Да, так, да, еще расскажу про лунный день. Третий.
2: Давай.
1: Он вообще неплох.
2: Третий лунный день?
1: Да, он неплох. Пишет, что на любые предложения сегодня следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект.
2: Ишь,
1: если вам сегодня предложили руку и сердце, соглашайтесь.
2: Будет позитивный эффект. Не факт, что свадьба, не факт, что счастливая долгая семейная жизнь.
1: Ну, как минимум ночь, в общем-то, счастливая.
2: Некий позитивный
1: эффект. Третьим лунным днем будет обеспечено.
2: Так, получается, мы сидим, ждем вот этих каких-то предложений.
1: Угу. И на них на все откликаемся.
2: Может, сложно сочиненных, может, простых. Какие-то они еще бывают.
1: Безличные еще бывают.
2: Безличные? Вот это ты мне сейчас за эфиром расскажешь. Я на лекцию, вы слушайте мой.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Прекрасные новости из столичных регионов, точнее, столичного региона.
2: Что, пальмы в парке Горького у них?
1: Типа не того, это. Да, еще больше. Мне просто Москва все. Это отдельная, конечно, страна. Угу. Пруд завидую. Для рыбалки, все. Внимание, что? Пруд для рыбалки откроют прямо в торговом центре. Мы-то думали, что батуты – это верх совершенства, на которых дети прыгают, пруд, да, и вот какие-то там шарики, рыбалки, в которых они там копошатся. Вот это пруд для рыбалки. Это будет первый в мире проект живой рыбалки в торговом центре. В пруду длиной 10 метров будут плавать 12 видов рыб. 12, видимо, за что. Осетр.
2: 12 штук.
1: Да, это для отдельных. Там какой-нибудь карп для других.
2: И будут сидеть ловить?
1: Да.
2: И,
1: на в общем,
2: удочку?
1: Да, удочки, наживка будут выдавать на месте. Одновременно ловить рыбу смогут до 16 человек.
2: И вот она, я иду, значит, со своими пакетами, со шматьем, и вот он удочку закидывает. Раз, пожалуйста, рыбка попалась на крючок.
1: А ты прям пакет подставляешь, да, и она прям сразу тебе.
2: А если меня зацепило за какой-нибудь, понимаете?
1: О, ты глянь, какие мечты.
2: Нет, наоборот.
1: А меня зацепило на крючок. И я прям повелась
2: на его крючок. Нет, я наоборот подумала, что это больно, это неприятно. Я вот ненавижу, когда по пляжу идешь, и закидывают рыбаки эти свои удочки, и у них летит, и такая, вы точно его контролируете? Но я бы не хотела, чтобы мне пирсинг в щеке появился, понимаете? Я слишком разговорчивая для рыбы, ну и память пусть плоховата, но не настолько. Не, вообще инициатива хорошая, потому что этих нытиков с собой заставишь вот идти, да? И те,
1: да,
2: вот,
1: а тут он поднялся на какой-нибудь там восьмой этаж, сел, и все, весь сидит, этаж ловит, это пруд. Да.
2: То они сидит, на вот ловит. Этих лавках между отделами, видела, в зоне отчуждения сидят, сгорбились все, у них общее скорбь и печаль. Думаешь, да зачем вы вообще соглашаетесь сюда идти, если вам не нравится?
1: Ну, по принуждению. По принуждению. Кто там сам соглашается? Только по принуждению. В общем, организаторы обещают атмосферу природы, даже со звуками птиц, лягушек и конкурсы для детей. Это, видимо, когда отцов, вот этот день отца.
2: День отца.
1: Когда их
2: отец,
1: отправляют.
2: Ребенок.
1: Да, и все. И они пошли.
2: Женщина по магазину.
1: Очень
2: будет.
1: Удобно.
2: Нормально. Вообще нормально. Ну, я тогда переезжаю жить к этому.
1: В столицу. В торговый центр переезжаю жить.
2: Нормально, хорошо. Там и фудкорт есть, это мне подходит.
1: Я говорю, не рыба я ни разу.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатора Александр Гусев провел личный прием граждан, главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Александр Гусев поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено порядка 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. При этом регион не зависит критически от федеральной поддержки. Доля таких средств в структуре расходов составляет около 10%. Глава региона также сообщил, что все средства, сэкономленные по программным и непрограммным мероприятиям, будут направляться в резервный фонд с возможностью их дальнейшего перераспределения. Также в ходе выездного заседания правительства области обсудили выполнение майских указов президента России в части достижения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы. О результатах работы доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый заместитель министра социальной защиты Алла Дьячкова. В этом году мы уже провели первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши сотрудники получали заработную плату не ниже средней по региону. Этого мы требуем во всех отраслях. Сегодня среднемесячная заработная плата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет порядка 82 тысяч рублей, сказал губернатор. Также в этот день в Борисоглебске состоялось совещание с главами муниципальных районов, секретарями и исполнительными секретарями местных отделений партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы местных отделений партии за 2025 год, обсудили вопросы информационного сопровождения их деятельности и определили ключевые мероприятия на 2026 год. Более 82 миллионов рублей задолжали фонду капитального ремонта жители Воронежской области. Такая сумма накопилась за первые 5 месяцев 2026 года. Данными поделилась пресс-служба организации. Теперь фонд рассчитывает получать деньги за капремонт через суд. 59 миллионов рублей задолжали более 3000 собственников квартиры, еще 23 миллиона владельцы магазинов и других помещений в многоэтажках. Иски на всех воронежцев уже направлены в суд. Также отметим, что если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, то рассмотрение о взыскании проходит в упрощенном порядке, без вызова сторон. После удовлетворения иска мировым судьей за дело возьмутся приставы. Это были новости региона.
6: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Ковский.
1: Ну что ж, к теме.
2: Да, ух, и тему ты, Кариночка, сегодня завернула. Ох, и тема. Так, товарищи дорогие, заходите в нашу группу ВКонтакте.
1: Если что,
2: наш Радио Воронеж.
1: У нас 12+ эфир. Ну, чтобы вас, вот, понимаете, рассуждая, отвечая на заданные вопросы, вас не тянуло.
2: Не тянуло куда-то, не туда, куда надо.
1: В разные стороны, конечно. Нет, тема специфическая, с одной стороны. С другой стороны, она касается, возможно, каждого из нас. Хотелось бы поговорить про нестандартные отсеки. Я даже не знаю, как правильно сформулировать.
2: Части организма.
1: Части организма, да. Вот как...
2: Ну вот нога у вас там, не знаю, 47-го размера. Да. И как с этим жить?
1: С одной стороны, ну это минус. Не купишь никакую
2: обувь. Да,
1: обувь
2: только на заказ.
1: С другой стороны,
2: ступаешь и держишь свое тело вот прям основательно.
1: Ты устойчивый.
2: Да?
1: Это раз.
2: Ветер тебя не сдует в плохую погоду.
1: Да. Если вдруг, например, ну в вашей теплице или в огороде завелись ему муравьи, да? Ну, ты их одной левой, как говорится. Раз, все, кислород перекрыл во всем муравейнике. Да. Вот.
2: Плюс, вот сегодня плюс. Вот такая вот у нас тема, что касается каких-то ваших нестандартных частей тела, которые, с одной стороны, как бы, ну, такие необычные, да, с другой стороны, приносят какую-то пользу.
1: Приносят?
2: Или наоборот,
1: да,
2: не знаю.
1: Да.
2: Может, и не пользу приносит. У меня вот нос длинный. Я всегда говорю, что я своим длинным носом могу залезть как бы в чужие дела, извиняйте.
1: Извиняйте.
2: От природы такой.
1: Угу.
2: Ну что ж, теперь поделаешь.
1: Кстати, я вот тоже, да, у меня большой. Из минусов. Я не могу пить. Это какое-то издевательство, помнишь?
2: Молоко, чтобы нос не окунулся пимпочкой.
1: Как будто бы, да, помнишь сказку про журавля и лисицу, что ли?
2: Да, есть такая.
1: Ну, в общем так, когда мне дают бокал под шампанское, понимаете, да?
2: А вот этот узенький, все, они уже не в моде. Убираем.
1: А вот и чудненько. Мне приходится запрокидывать голову, ну прям вот как будто это стопка настоящая. Ну, это разве дело?
2: А ты думаешь, те, у кого нос маленький, они прям,
1: вот
2: прям сразу туда с носом залезают в этот узенький бокальчик?
1: Нет, они наклоняют стакан до того момента, пока его верхний край не дотронется до их носа. То есть у них есть возможность.
2: Ну, видимо, мне тоже это не понять с моими габаритами
1: вот это,
2: этой части тела.
1: Это минус, а плюс я не знаю.
2: Поэтому мы пьем игристое из обычных винных бокалов и не мучаемся.
1: Да, а вы
2: вообще не рекомендуем.
1: Вы так не делаете.
2: Даже Минздрав не рекомендует.
1: Потом что? Вот в магазине нет размерного ряда, да, например. Это для кого-то минус, ветром не уносит. Это шутка, я там придумала жирный плюс. Понимаете, почему?
2: Ну, а что, нормально.
1: Никого не осуждаю.
2: У меня у приятельницы муж очень большой. Ну, вот прям вот большой. И высокий, и такой прям крупногабаритный. Да, и она все время смеется, что одежду для него, ну, только на парашютной фабрике делают, потому что только из вот такого цельного куска материала можно там какую-то рубаху ему сшить. Но, опять же, зато хорошего человека видно издалека.
1: Издалека.
2: Сразу
1: за
2: понятно.
1: За ним приятно идти, да, ветреную погоду.
2: Она говорит, что он как купец иголки.
1: Угу.
2: Идет, вот почему-то у нее такое представление. Купец иголки.
1: Это
2: да.
1: Что,
2: идет, мощно ступает. Угу. Из 19-го, там, наверное, 18 века. Ну, откуда-то оттуда.
1: Все.
2: Особенно вот как у них, в Соболях.
1: В Соболях. Да.
2: Купец иголки.
1: Хорошо. В общем, признавайтесь, если у вас что-то такое нестандартненькое, и как вы этим пользуетесь.
2: Как вы с этим живете.
1: Фотографии, ну, можно и не прилагать. А там на самом деле. Пожелаю. За самый лучший комментарий билеты на концерт «Симфонический сектор». Это хиты группы «Сектор Газа». Ну, вы уже сами поняли.
0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.

0: кафе «Маяковский».
1: Вот чудесная же новость у нас есть. Ну как, чудесная, когда ты не являешься ее участником, mm-hmm. никак ее не касаешься, просто для обсуждения, класс. В Москве мужчина распилил машину, ну какой, может, Мерседес целый пополам.
2: Это еще и Мерседес был.
1: Мерседес. Ну какой, мы не знаем тоже, знаешь, Мерседес урознь. Кто-то говорит, я езжу на Мерседес.
2: Да, может, он 1905 года выпускал.
1: Да, вот это вот самое, уже во всех снялся фильмах, там «Бригада», «Бумер», уже там поезд таскали, на нем каскали.
2: Мерседес, свои... снимающийся в бумере, это сильно.
1: Трюки выполняют, конечно, да. Или там другие были машины, или
2: пока, не важно.
1: Какая, собственно, разница? Может быть, на этом Мерседесе, знаете, еще в итальянцах в России, то есть корпус был от вот этой красной шестерки, или что-то, по дну ехал Миронов. Не помните такое? В общем, ладно, было. Так, в общем, распилил его пополам.
2: В прямом смысле этого слова.
1: В прямом смысле слова, да.
2: Обычно, когда мы говорим «распил имущество», мы подразумеваем, ну, раздел имущества,
1: да? Деле, да, говорят, мне видик, тебе телевизор, да. Пожалуйста. Точнее, обычно женщина говорит, мне видик, тебе диски. Вот так и я бы предпочла.
2: Хорошо.
1: Хотя и то, и другое сейчас не очень актуально.
2: В тренде, хотя нет, опять снова в тренде.
1: Да, они делили машину, я так понимаю, М и Ж, вот эти вот люди. И он сначала хотел оставить автомобиль себе, а половину его стоимости, значит, отдать женщине. Однако она настояла на том, что подарки нельзя делить. Угу. Получается, это что? Это был, это он ей ее подарил и распилил.
2: Вообще беда.
1: Это, я его сначала, ну, не сказала.
2: Темную.
1: Да, не сильно осуждала.
2: Ни себе, ни людям,
1: а
2: называется.
1: А теперь сильно осуждаю.
2: Вот она его достала.
1: Пошел, говорит, на крайней мере вызвал рабочих.
2: Я думаю, что дама была непроста.
1: Интересно.
2: В общем, что сказать?
1: А кто же какую часть взял? Это тоже немаловажно. И как они договорились, как пилить? Временно уходить на рекламу.
2: А мы только подрассуждать.
1: Можно же вдоль и поперек. Кому верхушка, кому низушка.
0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова, Архангельская. Подробности на сайте usadba-na-danu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое положение. послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260 60 50.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела сочувствие злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Отключение электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Валецкий, на территории области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак ВСУ. Губернатор уточнил, что объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания. Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации из страны иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях. Согласно закону, таких иностранцев нельзя депортировать из России. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя аннулировать. В Казани стартовал деловой форум «Россия-АСЕАН». В нем принимают участие политики и бизнесмены из стран, входящих в это объединение. В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и страны Юго-Восточной Азии накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Как ожидается, в течение дня участники форума обсудят вопросы международной торговли, развития сотрудничества в области высоких технологий, традиционных ценностей, а также партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза. Саммит продлится в столице Татарстана до пятницы. Как ожидается, на его полях президент России встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Российские железные дороги обеспечивают стабильную доставку нефтепродуктов. Для бесперебойного снабжения регионов топливом в РЖД действует координационный штаб. Логистика выстраивается таким образом, чтобы исключить дефицит топлива, сказано в сообщении РЖД. Отмечается, что железнодорожный холдинг находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готов оперативно корректировать технологию работы. С 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Как следует из правительственного документа, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно, на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию этого договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до сентября 2031 года. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио «КП» «Маяков».
3: В Японии, вы подумаете, сошли вообще с ума. Там есть остров распрекрасный, который целиком посвящен луку. Вот, да, чтобы понятно было масштаб катастрофы, там все из лука. Угу. Кафе, значки, мерч, мягкие игрушки, статуи, брелоки, снеки, рояль. Луковый. Одежда, смотровая площадка с луковицей. То есть все вот такое вот луковое. Что хочется сказать, что в нашем радиокафе свежий лук не подают, чтобы никто не плакал. И опять же, чтобы целоваться можно было. Всем чмоки, кто на волне.
4: Какая она милая.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене

0: Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. Создатели миров с 5 июня по 30 августа в художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
0: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
1: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Ковский.
1: Ну что ж, давайте приступим, потираем мы ручки.
2: Да, про ваше что-то нестандартное. Читайте, как вы этим пользуетесь.
1: Не что-то, а конкретно какие-то части тела нестандартные. Либо особо выдающиеся, либо наоборот.
2: Особо не выдающиеся. Части тела, они какие бывают? Двух видов.
1: Мизерные.
2: Выдающиеся и не выдающиеся.
1: Кто-то завидует, когда у тебя нос, кнопочка, да, а кто-то наоборот говорит, о, что у меня за нос, кнопочка, на лице не видать.
2: Вот. Вот я всегда таких, признаюсь честно, мужчин...
1: Недолюбливаю.
2: Ну как... Я обходила их стороной. Смотрю, думаю, ну вроде симпатичный. Смотрю, думаю, ну нос ну какой-то очень маленький. Думаю, не, ну это куда? И как мы будем идти вместе?
1: Вот бы глаза от Ивана Никаноровича, да, так и нос Станислава Филипповича.
2: Думаю, ну конечно, это не серьезно. Ну сиди ты сам со своим красивым маленьким носом. Там где-то один.
1: Где-то там среди красивых носов.
2: Мне эта конкуренция не в мою пользу, она вообще совершенно не сдалась. Не вдохновляла. Анатолий нам пишет. Наверху воздух чище, особенно в автобусе. Ну вот в плацкарте ноги торчат на середину прохода. Все мы понимаем. Вы, видимо, о том, что вы высокий.
1: Высокий, да. В небо, да, так прям голову так раз, высунул, хорошо, подышал свежим воздухом.
2: Я рассказывала, что я однажды ехала из Москвы в вагоне с баскетбольной командой.
1: Нет,
2: то есть вот была я и баскетбольная команда. Ну, не знаю, может, еще несколько человек. И это было реально просто...
1: То есть ноги торчали просто вот так вот у всех.
2: Но они не торчали, они как бы полностью заполонили собой весь плацкарт.
1: Имеющееся пространство.
2: Ноги одного лежащего, ну вот в этом в четверном купе, как не на боковушке, они как шли. Да и мне кажется, до стены вот того, кто на боковушке. А тот, кто на боковушке, я вообще, честно признаюсь, я не знаю, как они там лежали.
1: К туалету надо было пробираться сквозь лес.
2: Как джунгли зовут. Я нижние переступала полностью, под верхними наклонялась. Но это было даже смешно. То есть такого себе представить не можешь. Обычно встретишь, но одни там, но двое длинных ног. А они же ультрагигантские. То есть в них не метр там 87, а 2.10.
1: То есть они перегораживали фактически еще с собой проход.
2: Да, ты просто пролазил. Это было прикольно.
1: Бедные люди. А я помню почему-то, что ну вот в советской школе, в советские времена в школе не любили высоких девушек. Потому что, ну, вот их там дразнили, каланчи, там, ну, в общем, как-то циркули, дылды, да, все это оттуда. Кстати, этот фильм-то с. Ну ладно, бог с ним. Как он назывался?
2: Чучело.
1: Чучело, да. Вот я про него. А там же тоже она, по-моему, высокая была из-за этого.
2: А я вот не помню.
1: Я тоже смотрела очень давно, но не суть. Вот. А как потом все изменилось? Что высокие девушки, наоборот, стали очень цениться, потому что это модели, потому что это вот высокие худые. Все. Вот на тебе все сидит красиво. Ты просто звезда в этом кардебалете. Как все меняется, называется. И наоборот, маленькие, низенькие, ну, как-то уже все, какие-то торопышки непонятные.
2: Многие, я помню, у меня бабушка рассказывала всю жизнь, что она ненавидела свои ноги из-за того, что они, ну, как спички. Он говорит, ну, где вот эта ляшечка и корочка? Как бы никогда не носила ничего короткого.
1: Ты ненавидишь эти ляшечки, эти корочки. Выдайте мне ноги длинные.
2: Выдайте мне, пожалуйста, пару спичек. Лучше 4. И в ручки, и в ножки. И в животик тоже что-нибудь.
1: Что-нибудь
2: такое,
1: как
2: спичечный коробок. Максимально плоское. В общем, заходите в сообщество, еще высказывайтесь на заданную тему. Ваши нестандартные отсеки организма. У нас билеты на концерт «Симфонический сектор», хиты группы какой? Руки вверх! Конечно, нет. «Сектор газа». Все.
0: Радио Кафе.

0: Московский.
1: К вашим нестандартам и особенностям переходим.
2: Да, хотя мы сегодня замутили. Очень-очень весело. Мои большие пальцы ног в два раза больше, чем соседние пальцы, пишет Светлана. Не знаю, как назвать вот эти, которые соседние. Вряд ли они указательные.
3: Почему указательные?
2: На ноге. А на ноге пальцы как-то называются? Ну, мизинец, я знаю, большой палец. А вот то, что между мизинцем и большим пальцем.
3: Ну, почему не указательный?
2: Ну, вряд ли он указательный.
3: Указательный и средний.
2: Вторым пальцем ноги указывать как-то сложно.
3: Вряд ли большой, средний, безымянный мизинец. Какой ты должен? Как? Указательный, значит, указательный.
2: На ноге. Только на ноге.
3: Большой,
2: офигеть.
3: Просто палец.
2: Да, не знаю, я согласна со Светланой. Звучит смешно. Указательный палец ноги. Из минусов недоступна обувь с широким носиком.
3: С небольшим.
2: А, с небольшим носиком. Mm-hmm. А я думала, с широким. Точно, с небольшим носиком. То есть, точно, носик должен быть длинным, чтобы туда помещался палец.
3: Палец, конечно.
2: Вот я, наоборот, не могу носить вот эту длинноносую обувь. Потому что, нет, не цепляюсь. Нога все время туда стремится уйти, вот в это вот пространство, да, вот этот треугольник. И пальцы, которые, ну, справа от большого, они все сжимаются, и как-то, ну, некомфортно у тебя, как в тисках нога. Поэтому я люблю... А-ля вот, да,
3: лапти.
2: Копытца вот эти, те
3: лапти,
2: самые копытца.
3: И что-то еще такое.
2: Это очень удобно. Ну так вот, из минусов недоступна обувь с небольшим носиком. Странный вид в некоторых босоножках, поскольку видны только большие пальцы, остальных как будто бы нет. Ну и некоторых знакомых это пугает. Драконий палец, говорят. Что такое драконий палец? Вообще, какая прелесть. Плюсов пока не обнаружила, пишет Светлана. Но если только легко познать... Немного черного юмора.
3: Ой, это хорошо.
2: Да, хорошо,
3: обожаю,
2: Светлана,
3: такой
2: спасибо.
3: Юмор.
2: Черный юмор мы любим, да. Легко опознать, если это сильно.
3: Легко опознать, круто. Так, Инна говорит, эх, балань-была. Напишу о своей особенности, которая касается большой груди. С одной стороны, постоянно растягиваются пуговицы, словно сложно подобрать одежду. Зато зимой в холода она греет. Вот вам, пожалуйста. А иногда, благодаря ей, восточно. Мужчины на базаре подкидывают сверху, глядя на мою грудь, тяжело вздыхая, пару лишних вкусностей просто так.
2: Ну, многие шарман... уже обзавидовались сейчас. Ладно, там пуговицы расстегиваются. Тут на небольшой-то груди и то такое случается. А уж если выдающиеся, то по крайней мере есть ради чего застегивать и расстегивать эти пуговицы.
3: Так это даже хорошо.
2: Да.
3: Как говорится, кулисы распахиваются. Начинается спектакль.
2: Представление.
3: Ой, чудо. Ну что, продолжайте писать.
2: Да, мы рады вашим сообщениям. Во-первых, тому, что вы прям вообще как бы...
3: Вы разошлись.
2: С иронией, да, все хорошо у наших людей. И это всегда приятно, когда люди ироничны, да, по отношению к самим себе. Это большой, мне кажется, гигантский плюс и говорит о том, что у них высокий интеллект. Ну, а там кто его знает? Опять же, ты сам себя не похвалишь.
3: Мы любим их. Вас, то есть наши слушатели. Ну, вы поняли. Все, мы на рекламу.
4: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатора Александр Гусев провел личный прием граждан главе региона. Обратились с просьбами три многодетные семьи. Александр Гусев поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено порядка 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. При этом регион не зависит критически от федеральной поддержки. Доля таких средств в структуре расходов составляет около 10%. Глава региона также сообщил, что все средства, сэкономленные по программным и непрограммным мероприятиям, будут направляться в резервный фонд с возможностью их дальнейшего перераспределения. Также в ходе выездного заседания правительства области обсудили выполнение майских указов президента России в части достижения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы. О результатах работы доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый заместитель министра социальной защиты Алла Дьячкова. В этом году мы уже провели первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши сотрудники получали заработную плату не ниже средней по региону. Этого мы требуем во всех отраслях. Сегодня среднемесячная заработная плата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет порядка 82 тысяч рублей, сказал губернатор. Также в этот день в Борисоглебске состоялось совещание с главами муниципальных районов, секретарями и исполнительными секретарями местных отделений партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы местных отделений партии за 2025 год, обсудили вопросы информационного сопровождения их деятельности и определили ключевые мероприятия на 2026 год. Более 82 миллионов рублей задолжали фонду капитального ремонта жители Воронежской области. Такая сумма накопилась за первые 5 месяцев 2026 года. Данными поделилась пресс-служба организации. Теперь фонд рассчитывает получать деньги за капремонт через суд. 59 миллионов рублей задолжали более 3000 собственников квартиры, еще 23 миллиона владельцы магазинов и других помещений в многоэтажках. Иски на всех воронежцев уже направлены в суд. Также отметим, что если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, то рассмотрение о взыскании проходит в упрощенном порядке, без вызова сторон. После удовлетворения иска мировым судьей за дело возьмутся приставы. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Не можем оторваться от чтения ваших комментариев, оставленных в сообществе нашего радио Воронеж, ВК.
2: Вот Дмитрий рассказывает, что у него просто пивной пупс.
1: Вот. Пивной пупс?
2: Ну, я просто, да, пивной пупс.
1: У меня пивной пупс вскочил.
2: Да, вскочил. Ага. Блин, я огромное счастье. Многие меня знают. Да, выпирают не по-детски, но живу и радуюсь этой жизни. Буду рад сходить к Евгению на симфосектор. Всем мира и просто быть. Да ладно, видела я Дмитрия, ну, не такой уж прям и...
1: Не такой уж и пупс.
2: И пупс, да?
1: Да. Все, чуть-чуть взял и преувеличил зачем-то.
2: Ага. Маленький, нормальный. Нормальный, хороший пупс.
1: Пупсёночек.
2: Да, мы таких любим.
1: Хорошо, хорошо. Екатерина пишет, привет всем. Длинный нос проще всего совать куда не надо. Хорошо, что у меня он обычный.
2: Это правда, подтверждаю, Екатерина. Очень нравится засовывать. Это правда. Порой себя окорачиваю. Но при этом можно и оправдаться. А что поделаешь? Вот тут, да, вот такой
1: так
2: вот
1: это,
2: длинный
1: так
2: нос.
1: Так это же просто любопытство природное.
2: Природное.
1: Оно же не ради вот чего-то
2: да,
1: плохого.
2: Конечно. Да.
1: Или я чего? Вот
2: не знаю,
1: знаю,
2: да.
1: Забавно, забавно.
2: А Евгений говорит, что он птица-говорун, отличается умом и сообразительностью. И это прекрасно. Мы тоже поговорить любим.
1: Из такого, да? Это из нестандартного?
2: Ну да. Ну как цитата, подожди, из мультфильма.
1: Это я знаю. Я просто думала, что как птица, это чем похоже? Может, какое-то оперение
2: нестандартное? Почему люди не летают, как птицы?
1: Может быть, размашистые крылья.
2: 8 метров?
1: Ну да, в области спины. А что, просто такие вот раскачанные. Да. Ладно, ладно, хорошо, допустим. Так, давай еще комментарий от Татьяны. Она нам пишет, что у нее по наследству передался довольно пышный низ, бедра и попа. Минус в том, что невозможно носить что-то короче колена, и убрать это очень и очень сложно. За 43 года пока не получилось, но вот плюсов больше. Мягко сидеть, раз, как бы,
2: какая
1: да?
2: прелесть.
1: Хочется помять именно за это, как мне кажется. Муж на мне и женился, это пишет Татьяна. Нет себя. И при наличии талии, в принципе, можно пережить. Ну, и уколы делать легко.
2: Не промажешь. 5 баллов. Бурные продолжительные аплодисменты.
1: Вот падать, подскальзываться, если что, да, с приземлением на пятую точку, как бы, некое отпружинивание, и все, падение нивелировалось. Да, хорошо. Потом еще в маршрутке, мне кажется, можно занять себе достаточно места.
2: Я думала, раздвинуть всех. Бедрами так вправо, влево.
1: Как ледокол,
2: да,
1: понимаешь,
2: да.
1: Сквозь вековые льды проходить. Это я просто знаю по себе, Татьяна, это я уже не про вас.
2: Делимся личным опытом, как
1: конечно,
2: говорится.
1: Конечно, да. И многие-многие другие плюсы. Но просто о них нужно еще взять и
2: мне понравилось, что уколы делать легко, не промажешь. это тоже хорошо.
1: Как в дарте. Десятиочковый.
2: Причем что в попу, что в ногу. Можно прям не промажешь точно.
1: Ой, чудо, как хорошо.
2: Да,
1: хоть бы сейчас вот взять и уколов поделать. А?
2: Сказала
1: Люблю
2: Карина.
1: Люблю повеселиться, особенно уколы. Продолжайте писать о ваших нестандартных, скажем так, местах в вашем организме, в сообществе нашего радио
2: вот
1: Воронеж.
2: Смотри, как тактично, да, ушли все-таки за талию туда вниз, но тактично.
1: Тактично.
2: Прекрасно, Татьяна, спасибо.
1: Нет, наши молодцы.
2: Маяковский.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в Воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петряшов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатора Александр Гусев провел личный прием граждан главе региона. Обратились с просьбами три многодетные семьи. Александр Гусев поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено порядка 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. При этом регион не зависит критически от федеральной поддержки. Доля таких средств в структуре расходов составляет около 10%. Глава региона также сообщил, что все средства, сэкономленные по программным и непрограммным мероприятиям, будут направляться в резервный фонд с возможностью их дальнейшего перераспределения. В правительстве области по инициативе депутатов Воронежской областной думы прошло совещание о стабильности поставок топлива на АЭС региона под председательством вице-премьера Артема Верховцева. Парламентариев интересовало, чем участники рынка объясняют временный запрет на продажу топлива в канистры в сезон садовой техники. Представители федеральных сетей заверили, что дефицита нет, а ограничения на крупногабаритную тару введены, чтобы не допустить вывоза топлива в другие регионы. Отпуск осуществляется в штатном режиме. Федеральные ведомства дали поручение по контролю цен. Региональные сети отметили, что цены растут из-за биржевых закупок. Федеральные поставщики заявили привязку только к инфляции. Для заправки газонокосилок свободно продается бензин АИ-92. Участники договорились оперативно обмениваться информацией, чтобы не допустить искусственного дефицита. Выборы в Госдуму пройдут в России 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Подготовка к голосованию уже началась, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Ранее председатель ЦИК отмечала, что ЕДГ-2026 может продлиться 3 дня по запросу избирателей. Всего же в этом году пройдет более 2000 кампаний. Общее число мест в Думе останется прежним – 450 депутатов. Половина избирается по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Сборная Норвегии по футболу привезла на открывшийся накануне чемпионат мира, собственно, по футболу, 300 килограммов рыбы, 6 тысяч апельсинов и 116 килограммов
4: нормально
3: сыра.
4: Затарились.
3: Да, еще и своих поварят, вот так назову их мило. Это все сделано для того, чтобы спортсмены могли употреблять привычную им еду, а не какой-то там американский
4: фастфуд, понимаешь?
3: Джанк-фуд даже вот так его называют.
4: Это совсем фу-фу-фу.
3: Фу-фу. В общем, мы поняли, что надо идти за привычным меню. Для вас это новости и рок. Их встречать в третьем часе дневного шоу «Радио-кафе Маяковский».

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных.

0: цветов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polystrina.ru. 6+.
1: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Сижу, значит, выпадает мне подборка книг, которая
2: я
1: называется...
2: думала, выпадает мне рыбы, мешок. Я параллельно просто читала про то, что в Гондурасе после шторма на жителей обрушился дождь из рыбы. Но это периодически такое все происходит в этом Гондурасе.
1: Я видела паучий дождь.
2: Ой, вот это ужас.
3: Ну, в смысле, не впрямую, так где-то на видео. Так бы мне уже здесь с вами не сидела.
2: Инфаркт микарда.
1: Не смогла бы, да, пережить.
2: В общем, у них там это все каждый год происходит. Они бы уже попривыкнуть должны и уже кастрюльки заготавливать, ну, чтобы сразу собирать рыбу в кастрюле, а не просто вот в эти в рубахи запихивать, по карманам рассовывать.
1: Да.
2: Что это такое?
1: В подолею
2: приносить. Никак они все равно, да, не привыкнут, но рады. Ну, там, правда, рыбешка мелкая, но на уху сгодится. Ну, так вот, а к чему мы? К тому, что ты... Я почему-то подумала, что ты ждешь, когда на тебя тоже рыбы свалится. Не знаю, почему. Это у меня с новостью вот так пересеклось.
1: Лучше бы, конечно, деньги, а там уж я разберусь, рыбу ли хочу.
2: Мясо, колбасу.
1: Али курицу. Одежду какую-то, может быть, корзину, так сказать, немножечко разорить на маркетплейсах. Не, мне выпала подборка самых летних книг. Как тебе такое?
2: Ну,
1: судя по тому, какие наши пишут сдержанные и самоироничные комментарии в сообществе нашего радио Воронежа, мне кажется, что это люди читающие. Значит, им может зайти. Вино из одуванчиков. Ну, мы уж много раз про него
2: говорили, да. Уже даже благодарили. Уже даже благодарили за эту книжку. Кто-то из наших уже прочитал.
1: Да. Теплое ностальгическое лето. Рэй Брэдбери. Вот это мне понравилось. «Зло под солнцем». Как же звучит?
2: Это июль уже какой-то месяц должен наступить, чтобы вот это вот солнце не заходило фактически.
1: Да.
2: И это «Зло под солнцем».
1: Так это еще, понимаешь, Агата Кристи. Мы даже по нашим двоим знаем, что там доброго не жди, даже в песнях. И как бы здесь нам понятно, что это точно детектив. Ну, хотя, кто нам сказал, что летняя подборка должна быть очень милой, правильно?
2: Вполне, она должна быть интересной, как сначала.
1: Да, там роскошный отель, остров какой-то
2: как всегда,
1: на скале,
2: все, что я люблю.
1: Жара, море, аристократы, интриги и что?
2: Ясен пень.
1: Труп на пляже.
2: И поцелуи.
1: Пожалуйста. Ну, и может быть, и они. А потом «Под солнцем» Тосканы, Фрэнсис Мейс. Такое.
2: Они по слову «солнце» выбирали эту подборку?
1: Видимо, да. Ну, там писательница покупает старую виллу в Тоскане и рассказывает, как это было. Поломные трубы, там итальянские соседи, вино, паста. В общем, не роман, мечта какая-то упакованная в обложку. Вот так вот нам говорят. И еще прачечная, стирающая печали. Ким Джи Юн.
2: А вот это хорошо звучит.
1: Я вообще слышала много про эту книгу. Как-то она засветилась последние полгода. Многие ее читают. И многим она нравится.
2: Опять же, у меня сразу ассоциация с моим любимым фильмом «Все везде и сразу». Там же все дело тоже в прачечной происходило. Uh-huh. И как бы тоже они там стирали. Ну и как раз в том числе и свои печали.
1: Вот, да, говорят, неплохой сюжет, но смысл в том, что у каждой услуги есть своя цена, и это как будто какая-то вот сказка для взрослых, которая заставляет задуматься, чтобы вы могли отдать, чтобы стереть самое грустное из своей памяти.
2: Ой, я бы вообще ничего не стирала из своей памяти. Потому что, ну, для того она и нужна, чтобы помнить и веселое,
1: и хорошее, и плохое,
2: да, и не очень.
1: И делать какие-то выводы.
2: Вот точно так же, как не изменила бы ничего в своей жизни.
1: Угу.
2: Ну, по крайней мере, до сего. Все, что случилось до сего момента. Скажем так.
1: До этой секунды.
2: Да, до этой секунды.
1: А дальше как бы мало ли что захочется
2: отчебучить. Стереть и память, и вообще все.
1: А это я вообще к чему вела? А к новому исследованию, которое говорит нам, рассказывает о том, что продажи книг о Майкле Джексоне выросли на 246%.
2: На фоне сериала? Ой, на фоне фильма?
1: Фильма, да.
2: Ну, там и фильм как-то прям хорошо заходит. Уже он идет неделю, мне кажется. И хорошо и по странам собирают, и бокс-офис, ну, родной страны, собственно, американский хороший. И в Японии он, по-моему, еще не вышел, и ожидаются, что сборы в Японии тоже будут очень хорошие, что он перекроет... Короче, на сейчас это уже самый байопик о музыкантах, самых просматриваемый, да, и самый больше всего собравший бабла.
1: Ну, и он-то, наверное, сама персона, одна из самых популярных. Хотя, я, честно говоря, вот мимо меня прошло.
2: Не, ну, потому что ты по возрасту еще малыш.
1: Не, ну как? Ну, прям настолько, да.
2: Ну, ладно, не настолько. Ты подросток.
1: Я знаю вот это. Возьми телефон, детка, и все, и ни одну другую песню.
2: «Фабрика звезд» опять сейчас всплывет.
1: Нет, это Даля Зумеров. Только Асти. Вон там через стекло меня, возможно, поняли. Хотя нет, вижу глаза у них СДВГ.
2: Все, свои.
1: Да, ладно, прерываемся на рекламу. Ой, на песню.
2: На песню.

0: Маяковский.
1: Я сейчас во время эфира, за эфиром точнее, отправляла голосовое сообщение друзьям, потому что я, понимаете, люблю свою работу, не могу наговориться.
2: Писать я не умею, зато как разговариваю.
1: Зато как разговариваю. Я здесь поговорила, там поговорила. Елена мне присылает демотиватор или мемчик, как это правильно называется.
2: Мемчик, наверное, да.
1: Да, холст, масло. Кирилл и Мефодий даруют письменность любителям голосовых сообщений.
2: Ну, тут, собственно, картинка дальше, да. И не знаю, чья-то известная, наверное, как раз про Кирилла и Мефодия.
1: Скорее всего, и там вот мы, моя сторона, это язычники, они идут с голосовыми сообщениями.
2: Да, Кирилл и Мефодий даруют им письменность.
1: А я не знаю, что они сделали. Я такое большое количество людей встречаю, которые надо там мне не присылать, это я вообще слушать не буду. Но для вас уже все сделали. Оно и расшифровывается этот раз, оно и ускоряется, если вдруг вы не хотите слушать вот эти наши...
2: многие не знают о том, что можно нажать кнопку, и оно станет письменным.
1: Письменным,
2: да. Реально много людей не знают, и они понимают, что это надо сейчас надеть наушники, потому что ты едешь, например, в общественном транспорте. И это целая история, и ты его даже послушать не можешь. О том, что есть вот это... Кстати, я не знаю, в Максе есть вот это?
1: Имеется.
2: Есть, да? В Максе как-то мне не присылают голосовые сообщения почему-то.
1: Ну, сейчас мы как только уйдем на какую-нибудь рекламную или музыкальную паузу...
2: тебе вместо картинки упадет от меня голосовое.
1: Я даже выйду в коридор, чтобы для тебя был сюрприз, и что-то тебе запишу. Но мне кажется, что это какие-то буки, бяки и душнилы. Вам что сделали? Голосовые сообщения. Ну, круто же это! Ты сразу чувствуешь общение с человеком. Его
2: живой
1: интонация.
2: Вайп, как принято говорить.
1: Не обидишься ни на то, если смайлик не поставит.
2: Да, не тот смайлик не там стоял, и что это он мне подмигивает.
1: Да.
2: И вот нет, чтобы просто написали, как тут в том анекдоте.
1: Сразу
2: да, пива нет.
1: Интонации
2: а пива
1: ясно.
2: Нет, пива
1: да.
2: нет.
1: Или нет, или вопрос, не вопрос. В общем, ясно, понятно, круто, здорово. Обожаю голосовые сообщения. А видеокружочки, мама!
2: Вы поняли,
1: дорогая.
2: Почему Карина Баринова работает на радио.
1: Потому что
2: ждите скоро на телевидении, потому что она полюбила видеокружочки. Все, скоро не сотрешь.
1: И я захвачу
2: этот мир информационный.
1: Этот мир и этот медиахолдинг. Ха-ха-ха-ха-ха. А вот так бы вы увидели сейчас в моем сообщении просто смайлики со слезами. Ну разве они бы передали
2: разве
1: вот
2: это
1: эту эмоцию? Конечно.
2: Нифига не ха-ха-ха.
1: Ха-ха-ха.
2: А ты знаешь, что зумеры смеются стульями? Я, по-моему, уже это рассказывала.
1: Чего?
2: Зумеры смеются стульями.
1: Секунду, сейчас, у нас, Лен, за стеклом фокус-группа. Зумер, ты смеешься стульями. У нас есть звукоинженер эфира, он сидит за стеклом, он зумер по совместительству. Хотя, казалось бы, да? Ну, куда им на работу? Сейчас всю кашу манную с комочками свою доешь, иди играй на улицу, в классике прыгай.
2: Ну, подожди, это уже альфы. Зумерам все-таки уже пора. Уже многим пора на работу, так что поэтому он сидит и выполняет свои функциональные обязанности.
1: Мне кажется, он сейчас смеется стулом.
2: Смысл в том, что, да, как это сказать, в сообщениях ставится буква H, которая похожа на стул.
1: H.
2: Нет, вот не А-ха-ха-ха, а именно H.
1: Потому что им лень к букве Х, ладно, H дописать А.
2: Нет, не X, а именно H. А, ты имеешь в виду по-английски? Ну да.
1: Ты же не вот так смеются. Там, конечно, буква H. Это уже когда зумер подавился.
2: Да, это уже когда Паша любит зайти смехом Рыжиков, до хрюка не дело доходит, и вот это вот в эфире.
1: Серьезно? Настолько плохо себя ведет.
2: Ну, мы любим поржать.
1: У нас уже здесь есть его портрет. Я вчера... А, ну это мы не в наше сообщество, это я в сторисе выкладывал. На селфи-палку он прикрепил свою фотографию, чтобы как бы присутствовать в нашем эфире всегда.
2: Не только в нашей голове, в нашей душе.
1: И за то, что он хрюкает, я ему, наверное, сейчас пятак пойду подрисую. В общем, мы заниматься важными делами, вы слушайте рекламу.
0: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
3: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатора Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Александр Гусев поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено порядка 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. При этом регион не зависит критически от федеральной поддержки. Доля таких средств в структуре расходов составляет около 10%. Глава региона также сообщил, что все средства, сэкономленные по программным и непрограммным мероприятиям, будут направляться в резервный фонд с возможностью их дальнейшего перераспределения. Также в ходе выездного заседания правительства области обсудили выполнение майских указов президента России в части достижения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы. О результатах работы доложили министр здравоохранения Игорь Банин, министр культуры Мария Мазур, министр образования Наталья Сологубова и первый заместитель министра социальной защиты Алла Дьячкова. В этом году мы уже провели первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши сотрудники получали заработную плату не ниже средней по региону. Этого мы требуем во всех отраслях. Сегодня среднемесячная заработная плата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет порядка 82 тысяч рублей, сказал губернатор. Также в этот день в Борисоглебске состоялось совещание с главами муниципальных районов, секретарями и исполнительными секретарями местных отделений партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы местных отделений партии за 2025 год, обсудили вопросы информационного сопровождения их деятельности и определили ключевые мероприятия на 2026 год. Более 82 миллионов рублей задолжали фонду капитального ремонта жители Воронежской области. Такая сумма накопилась за первые 5 месяцев 2026 года. Данными поделилась пресс-служба организации. Теперь фонд рассчитывает получать деньги за капремонт через суд. 59 миллионов рублей задолжали более 3000 собственников квартир и еще 23 миллиона владельцы магазинов и других помещений в многоэтажках. Иски на всех воронежцев уже направлены в суд. Также отметим, что если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, то рассмотрение о взыскании проходит в упрощенном порядке, без вызова сторон. После удовлетворения иска мировым судьей за дело возьмутся приставы. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Нам глаза закрывать не нужно. У нас это кто ж его посадит, он же памятник. Какие нам глаза закрывать? Вы с ума сошли? Наши нам читать песни, комментарии.
2: Да, не задушишь, сейчас. Не убьешь. Нам ни глаза, ни рты, ничего не закрываете. Потому что, как сказать-то, истина должна проникнуть в ваши сердца. Как я заговорила, какими-то этими.
1: Истина проникнет в ваши сердца. Нам все сядет Онегин вторую часть писать. Я вам говорю, мы уйдем из эфира, там что начнется.
2: Ой, так, потому что мы сегодня рассказываем интересные истории. Истории, которые вы нам присылаете, про ваши всякие удивительные, нетривиальные части тела. Не побоюсь этого слова. Выдающиеся части тела.
1: Спасибо,
2: гусары, что... молчать.
1: Спасибо, что без фоток. Это вот я лично от себя. Хотя там и текста не было такого, который могла мрачить какая-то фотография. Крут, пишите, хорошо.
2: Татьяна говорит, что всем привет. Я хочу сказать, что нам не угодишь. Все равно недовольны. Будем, так как плюсы любой ситуации мы воспринимаем как должное, а минусы жестко страдаем. Это из категории кучерявые волосы выпрямляем, а прямые накрутим. Да, это совершенно верно. Тем, у кого нога маленькая, для них всегда размера нет, потому что 36-й, понимаешь ли, в магазины взрослые обуви не завозят, а только в детском мире можно приобрести, да. Тем, у кого нога там 41-го размера, тоже плохо, потому что тоже не завозят, значит, такую обувь во взрослые уже отделы. И вот тяжело. Точнее, или быстро разбирают, не знаю.
1: А не угодишь, в общем. Амелия пишет. А я вот очень гибкая. И мне неоднократно помогала в открывании дверей. Бежишь, сломя голову из дома, просто захлопываешь за собой двери, только выйдя на улицу, понимаешь, что забыла взять ключи. И вот тут-то моя гибкость просыпается и шепчет мне на ушко, не переживай, мы справимся. А теперь расскажу, как именно мы с ней справляемся. У нас частный дом и много домашних животных, и наш папа вырубил специальную дверь для самовыхода и самозахода. Захода всем четвероногим. И вот, когда я забываю на автомате ключи, я не переживаю, я знаю, что могу благодаря своей гибкости залезть в маленькую дверь размером 30 на 50 сантиметров, как будто я кошка или собачка, и попасть в свой дом без ключей. А вот если бы я не была такой гибкой, то точно бы ходила вокруг дома и плакала, и кричала бы «Help me! Help!» Вы что, Аделия, вы бы кричали «Помоги мне! Помоги!» Ну, какой? Вот это то, что вы пишете. Ай-яй-яй! Фу-фу-фу!
2: Слушайте, обалдеть! Ничего себе компактность! Вот человек умеет собраться в кучку, вот прям аккумулироваться.
1: Ты что, в детстве не слышал?
2: 30 на 50?
1: Ну, голова пролезет, все пролезет.
2: Это кошки, они текучие,
1: нет,
2: пластичные.
1: Это было про людей, но это работает до какого-то возраста. Я раньше славилась тем, что лазила в форточки.
2: Офигеть!
1: Я работала.
2: Каринка-форточница.
1: Обычная работа, а что? А кто вы такие, чтобы мне судить?
2: Да нет, сейчас вот почему форточек не стало,
1: часто,
2: понимаешь?
1: Да, теряли ключи, и чтобы они домой попали, просили меня залезть. Вообще было легче.
2: Форточку?
1: Легко, да. Ну, так я не могу сказать, что форточки были маленькие. Ты, наверное, себе представляешь форточку вот из Бамазанка, где само окно 30 на 50, а форточка 5 на 3, и вот я в нее
2: просочилась.
1: Не, нормальная такая форточка. Но это когда было? Это уже было давно.
2: Когда еще сейчас рамы уже... были деревянными и двойными.
1: Да, сейчас пластиковые. Открой на всю, и только уверенности нет. Можно и застрять.
2: Но пролезть вот в эту вот, внизу оставляют вот эту дырочку для кошечек, собачек. Нет, ну, может, у них, конечно, собачки довольно большие. Какая-нибудь овчарка крупная. Ну, понятно, что...
1: Я думаю, что мы сейчас прервемся, нам нужна будет линейка.
2: Или что такое 30 на 50?
1: Сантиметр в комнату у нас сейчас будет... Нет, не тест-драйв.
2: Это просто обычное
1: измерение.

0: Маяковский.
1: А бывали времена, что я эту песню по два раза за эфир ставил. Настолько она мне нравилась, когда впервые вышла. Сейчас уже все хорошее.
2: Подостыло.
1: Да, да, да. Мы с ней немножечко разошлись характерами, получается.
2: Так, у нас сегодня тоже билеты на распрекрасный концерт «Симфонический сектор» в исполнении Симфонического оркестра Воронежского концертного зала. За лучший комментарий в нашей группе ВКонтакте. А тема у нас сегодня про выдающиеся части тела. Ну, или, в принципе, что-то выдающееся в вас, то, чего нельзя не заметить.
1: Да, нестандартные габариты любых отсеков вашего туловища.
2: Вот так. От
1: когда
2: желудка.
1: Это плюс, а когда это минус. Кстати, вот кто-то скажет, большой желудок, да, но отвратительно. Денег много для того, чтобы его прокормить.
2: Содержать.
1: Моральных сил тоже требуется много, потому что когда ты много ешь, мимо зеркала ходить, тут иногда бывает неприятненько.
2: Господи, какие же плюсы? Я даже не могу себе представить после того, как ты наговорила.
1: Но ты можешь бесконечно практически наслаждаться вкусами еды. Пока какой-то вот этот малоежка, понимаешь, ложка каши, ложка субой, все,
2: я больше не могу. Ты уже десяточек навернул.
1: Ты, если уж пришел в ресторан или оплатил себе путевку на шведский стол, так и ты берешь от этого
2: все. От жизни все.
1: Ты можешь в одночасье попробовать все вкусы и насладиться от кислого до сладкого, понимаешь, без перерыва и выходных, круглосуточно.
2: А тут один салат возьмешь, тянешь, и вроде как уже и наелся.
1: Пол редиски съеден, ох, теперь до вечера ни крошки во рту моем не будет, ну вот куда это годится?
2: Да, ой, во всем есть свои плюсы. Алексей пишет, добрый день. Нестандартное для меня то, что если я ищу суженую... сейчас я ищу суженую в ВК знакомство, и начинаю общение с фразы «Привет, я Леха, хочу прожить с тобой всю жизнь».
1: Ну, Леха, так
2: реакция
1: ладно.
2: У всех на это разная, но, тем не менее, уже завязалось общение с пятью девушками. Теперь предстоит сделать выбор. Вот я попал.
1: Леха, Алексей.
2: Вы попали стопудово.
1: Вообще, в сердце суматоха. Что не говори. Ох и ох.
2: Вообще, надо было начинать сообщение «Привет, я Леха, и у меня большой мозг. Хочу прожить с тобой всю жизнь».
1: Это Ленка рассказывает, на что она бы повелась. Она, скорее всего, на это и повелась. Это интересный у вас подход. Вы же что, многодевушник, получается?
2: Что это за пять девушек? И зачем вы, главное, про это вслух-то рассказываете?
1: Они же...
2: Затаитесь, они же нас слышат.
1: Вот смотрите, даже если не слышат, мы сейчас... Я лайк ставлю на ваш комментарий.
2: Так, и я поставила лайк.
1: Потому что мы его прочли.
2: Мы таким образом, подожди, отпугиваем всех девушек.
1: Ну, конечно, дальше сообщество нашего радио ставит лайк комментарию Алексея, и оно уже где-то в ленте, понимаете, может показаться той самой, с которой вы познакомились. И что вы будете делать? Ну, мужчины, вы такие несмышленыши.
2: Ой-ой-ой, в общем, затаитесь. Тихо. Сидите тихо. Познакомились и познакомились, в конце концов. Развивайте дальше.
1: Еще и с пятью. Ладно, мы, конечно, не осуждаем. Не, ну, круто.
2: Завидуем.
1: Мы завидуем. И даже не молча. Вот так вот впрямую. Действительно, довольно-таки нестандартно.
2: Да, молодец, Алексей.
1: Вы лучше комментарий удалите. Они вам... Ну...
2: Чтобы никто не знал, что у вас их пять. Каждая одна. Только одна.
1: Вот. Ленка плохому не научит. Вы это уже поняли. И пишите теперь. Привет, я хочу познакомиться. У меня большой мозг. Все, как учили в школе. Ой-ой-ой. Нам нужно прямо сейчас выбрать кого-то, кому достанутся билеты. Лен, ну я не знаю, я покорена с добивкой про легко познать.
2: Потому что черный юмор давно нам не встречался в наших сообщениях. Ну да, в общем, мы решили, что Светлана у нас сегодня получит билеты.
1: И ее длинные пальцы на ногах.
2: Большие
1: в которых она как бы плюсов не обнаружила, но ее, если что, легко опознать.
2: Не родинка какая-нибудь, а выдающийся элемент тела. Тут вообще вопрос.
1: Забирайте билеты на симфонический сектор, хиты сектора газа. Ну, а мы на сегодня с вами прощаемся. Мы это Лен Плеханова.
2: Карин Баринова. Всем пока-пока.
1: Завтра тут же в 11:00. Не забудьте прийти по косяке.
0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучина 2026. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области. Как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук, БПЛА атаковал автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. В салоне было 44 пассажира, из них 28 – это юные спортсмены. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. 7 пострадавших госпитализированы, среди них 5 детей. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние одного пострадавшего тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было. Об этом сообщил замглавы Рособорнадзора Игорь Круглинский. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 числа прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 числа. Как заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, в этом году 100 баллов по предмету на ЕГЭ получили почти 2000 выпускников. Рядом с Волжской ГЭС зафиксировали массовую гибель рыбы. Как сообщает агентство ТАСС, Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку этой информации. Ранее в местных соцсетях появились сообщения о том, что жители Волжского зафиксировали массовую гибель карасей в районе СНТ-энергетика у Волжской ГЭС. По словам очевидцев, основную массу мертвой рыбы составляют именно караси, другие виды встречаются единично. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 837. Как сообщило Министерство здравоохранения страны, зафиксировано 29 новых случаев заболевания, а также 4 летальных исхода. Отмечается, что 49 пациентов вылечились. В селе Лох Саратовской области снова украли все дорожные указатели. Как рассказала РИА Новости местная жительница по имени Мария, село пользуется популярностью у туристов, но они каждый год воруют указатели. 2 года назад табличку с названием села прикрутили на 12 болтов, но спустя 3 месяца похитили и ее. Такие таблички туристы могут купить в качестве сувенира в Лохе, но это не помогает остановить их пропажи, добавила сельчанка. Село Лох Саратовской области известно старинным деревянной мельницей, пещерой и красивой природой, которая является частью особо охраняемой природной территории. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качаашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.

0: 76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
1: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: Один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: В эфире программа «Один из БАС». Обычно мы редко задумываемся о том, сколько сложных систем скрыто внутри привычного городского пейзажа. Линии электропередач, теплотрассы, вентиляционные шахты, километры кабелей. Все это немного напоминает огромный живой организм, где энергия непрерывно движется по своим артериям, линиям электропередач. Но как и в природе, такая сложная система крайне динамична и требует постоянного наблюдения. Контроль необходим и особенно в местах, где работа человека трудна и небезопасна. Именно поэтому в последние годы с энергетиками все чаще можно увидеть необычных воздушных помощников. Например, комплекс «Канатоход», созданный по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще название, по-моему, очень точное. В природе существуют насекомые, способные удивительно ловко передвигаться среди тонких ветвей и стеблей, почти не касаясь земли. Примерно так же ведут себя и дроны этого комплекса рядом с ЛЭП. Перед нами пара специализированных аппаратов. Один называется «Стрекоза», другой – «Паук». И у каждого своя роль в этом сложном воздушном хозяйстве. Сегодня «Стрекоза» обследует участок линии электропередач после сильного снегопада. Обычно для такой работы приходится привлекать тяжелую технику или даже временно отключать часть сети. Но комплекс «Канатоход» умеет проводить диагностику прямо под напряжением, без остановки работы линии. С помощью камер, лазерного сканирования и магнитной дефектоскопии дроны внимательно изучают состояние проводов, а также креплений и соседних конструкций. Они способны замечать повреждения, которые с земли практически невозможно увидеть. Особенно интересно наблюдать за тем, как уверенно эти аппараты работают в непростых условиях. Жара, мороз, сильный ветер – все это привычная среда для подобных систем. Комплекс рассчитан на работу при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Но энергетика – это лишь часть задач. Сегодня беспилотники все активнее помогают городским службам обследовать крыши, фасады, вентиляционные системы и теплотрассы. А тепловизоры позволяют находить места утечки тепла. Те самые невидимые потери энергии, которые раньше было очень трудно обнаружить вовремя. Обратите внимание, что современные города постепенно приобретают собственную воздушную экосистему. Совсем как в живой природе. Одни беспилотники наблюдают за состоянием зданий, другие помогают коммунальным службам после ураганов или аварий, третьи следят за энергетической инфраструктурой ЛЭП. Солнце садится, и в лучах заката хорошо различается Стрекоза – этот внимательный хранитель большого городского организма.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о сольной работе лидера Казускомы и узнаем, с кем спел Петр Елфимов. Вокалист группы «Казускома» Артем Лиховский выпустил сольный трек «Черная радуга». По словам музыканта, трек получился очень личным, поэтому он принял решение не прятаться за названием группы. Песня, конечно же, о любви.

В посте с релизом Артем Лиховский поблагодарил всех за прослушивание трека и загадочно добавил: «Это только начало». А значит, скорее всего, нас ждут и другие сольные синглы от артиста. Будем ждать. Группа «Джоконда» опубликовала лайв-видео с недавнего московского концерта. В гости к команде заглянул Петр Елфимов. Вместе артисты исполнили песню «Трикстер». Посмотреть видео с неожиданным дуэтом можно в соцсетях коллектива, ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру».

0: Кстати, это не единственный лайв с участием Петра Елфимова, который вышел этим летом. Музыкант успел спеть и вместе с группой «Эпидемия» на столичном юбилейном концерте коллектива Петр исполнил трек «Письмо ведьмаку». Этот лайв тоже уже в сети. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» и на сайте «Наше.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Куда-то сегодня, в общем, не тороплюсь, хотя нас носит по земле, как пургу зима. Если ты захочешь сильно, я появлюсь.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социально-инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. Также в ходе выездного заседания правительства области обсудили выполнение майских указов президента России в части достижения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы. О результатах работы доложили министры здравоохранения, культуры, образования и первый замминистра соцзащиты. Губернатор Александр Гусев прокомментировал: в этом году мы уже провели первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши сотрудники получали заработную плату не ниже средней по региону. Этого мы требуем во всех отраслях. Сегодня среднемесячная заработная плата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей, подчеркнул губернатор. И еще в рамках рабочей поездки губернатора Александра Гусева в Борисоглебск состоялось совещание с главами муниципальных районов, секретарями, исполнительными секретарями местных отделений партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы местных отделений партии за 2025 год, обсудили вопросы информационного сопровождения их деятельности и определили ключевые мероприятия на следующий год. Министерство экономического развития Воронежской области, региональный центр компетенции РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает существенное повышение производительности труда на предприятии. Свои подписи под документом поставили первый замминистра экономразвития Константин Хорошев, директор РЦК Андрей Демидов и гендиректор РВК «Воронеж» Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта «Производительность труда» предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей населению, юрлицам услуги водоснабжения и водоотведения. Это были новые региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
2: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны.
2: 18+.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: регистрации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имею противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в Воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация объявила о введении с 20 июня временных ограничений на использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Подмосковья, а также отдельными районами соседних областей. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Временный режим ограничивает полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Как сообщило Минобороны, средства ПВО с 9 до 14 часов сегодня уничтожили 72 дрона над 10 регионами Крымом и акватории Черного моря. Дети из Беларуси, которые пострадали при атаке вооруженных сил Украины на автобус в Брянской области, получили осколочные ранения. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Пострадавших доставили в Брянскую областную детскую больницу. Вместе с медиками работают психологи. Беспилотник ВСУ атаковал в Брянской области автобус детской футбольной команды из Беларуси. Погибла сопровождавшая женщина. Госпитализировано 7 человек, в том числе 5 детей. Единый курс по беспилотным системам введут в транспортных вузах России с 1 сентября, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он назвал вопрос подготовки кадров в условиях новой реальности одним из главных приоритетов министерства. Никитин напомнил, что Российский университет транспорта вошел в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. Там разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Американский многоразовый грузовой корабль «Cargo Dragon» после расстыковки накануне с Международной космической станцией успешно приводнился в Тихом океане у южного побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего. Как сообщила компания-разработчик SpaceX, спускаемую капсулу поднимут на борт спасательного судна. Она доставила на Землю результаты экспериментов на орбите МКС общим весом более 1,5 тонн. «Cargo Dragon» — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Анимационный проект «Маша и три медведя» создаст российская развлекательная компания «Анимакорт», известная выпуском одного из самых востребованных детских шоу в мире «Маша и медведь». Новый сериал вдохновлен межкультурными и фольклорными мотивами. Он представит новый состав персонажей. Помимо самой Маши, в число героев войдут 3 взрослых медведя, каждый из которых воплощает свою модель воспитания. Комедия предлагает юмор на основе реального детского поведения и разнообразных взглядов на воспитание. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов».
3: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуй, напарник.
3: Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте все, кто ждал с нетерпением, когда же, наконец, появятся добрые, проверенные друзья. Где эти короли вечернего радиоэфира?
2: Где вот это лучшее вечернее шоу?
3: В обозримой вселенной.
2: В обозримой.
3: Вот там, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Надеемся, все у вас хорошо, вы по нам скучали. Для тех, кто не в курсе, напомним, Митя с Алисой находятся в отпуске.
2: Продолжительно.
3: Ну как, продолжительно?
2: Ну, Митя недели. 2 недели, Алиса, по-моему, даже чуть больше.
3: Алиса 3 недели.
2: 3 недели.
3: Ну.
2: Вот, поэтому...
3: А что, так можно было?
2: Не знаю, ну, может, просто не всем.
3: Ладно.
2: Вот, ребят, но, тем не менее, просто вы не пугайтесь, что их нет. С ними все в порядке, они просто отдыхают.
3: Хотя сегодня Митя был на работе.
2: Да ты что?
3: По служебным делам, да, был на работе.
2: Ничего
3: выглядит
2: себе.
3: Загоревшим.
2: Отдохнувшим.
3: Отдохнувшим. Ну что, ребят, вот начнем мы.

0: кромешном дыму не виден рай, а к пеклу привычно тело. Уж если решать, тогда решай, а если решил, за дело.
1: Прекрасные слова.
0: Вот такая, ребят, сегодня у нас будет музыкальная задачка. Если догадались, о чем идет речь, ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
2: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, конечно, традиционно большинство задач справляется, но есть и те, кто...
2: Считай, что это была загаданная песня группы «Ария».
1: Да, но это было странно. Еще есть вариант «Не вешать нос гардемарина». И, кстати, многие гардемаринов прислали. Нет, ребят, это не гардемарина.
2: Ребят, это даже не песня про «Иду курю».
1: Нет.
2: Сейчас я... Нужно немножечко прояснение, потому как не все знакомы с французскими идиоматическими выражениями, одно из которых звучит как «pourquoi pas». Чтобы вы понимали, частица «па» — это отрицание, ну, типа как у нас «не». А «pourquoi» — «почему». Получается, «почему не».
1: Почему не? Ужасно.
2: Дословно на русский можно перевести как «почему бы нет», «почему нет», «почему нет». Ну, то есть... Ну, вот так вот.
1: Ну, это именно «pourquoi pas», потому но, что столько вариантов
2: но в детстве слушалось и «куклопа»,
1: «куклопа»,
2: и да. «куклофа», и «бурклопа», и чего только не слышалось, потому что французский язык для русского уха, он, конечно. Ну что, мы поздравляем всех, кто справился с сегодняшней музыкальной загадкой, а это значит, что мы, как обычно, наши камертончики настроены на одну волну, и мы с вами вот так вот на этой одной волне и проведем следующие 4 часа.
1: Подожди.
2: Что?
1: А «pourquoi pas»?
2: Что?
1: Да, подожди.
2: Семен...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер рубрики ОНП «Групп». Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norwaypark.ru6+.
2: И у нас есть билет в Норвей Парк. И вы можете, собственно, все попробовать. Но для этого вам нужно его получить.
1: Выиграть.
2: А для этого вам нужно правильно ответить на вопрос. Смотрите, веревочный парк – это всегда вызов самому себе. Многие приходят впервые в веревочный парк и думают, что это легко. На самом деле, не совсем так. Если вы даже в прекрасной физической форме, то в первый раз вам придется проходить трассы от простой к сложной. В Норвей парк есть очень простые трассы для детей от 80 до 110 сантиметров. Это белые и желтые. Есть зеленые, семейные, так называемые трассы, они доступны посетителям от 120 сантиметров и выше. А вот какие трассы и в каком порядке доступны посетителям ростом от 140 сантиметров? Смотрите правильный ответ на сайте, выбирайте в поисковике запрос «Норвежский парк» и на главной странице «Московский парк» посмотрите, как распределяются трассы в веревочных парках «Норвей парк». То есть вам нужно прислать нам, в каком порядке идут трассы для посетителей ростом от 140 сантиметров.
1: Да, человек, который пришлет пятым верный ответ через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах, получит обещанный билет на посещение любого парка в Москве на выбор победителя. Норвежские веревочные парки Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны — это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Давайте подводить итог, потому что мы спросили Давайте. У вас, какие трассы, в каком порядке доступны посетителям ростом от 140 сантиметров в норвежском парке. И вы все правильно догадались, потому что они идут по принципу горнолыжных трасс. Угу. И синие – это которые спортивные, красные – это которые сложные, черные – это которые экстремальные. Узнать, в каком парке какие трассы, вы всегда можете на сайте norwaypark.ru. Выбирайте страницу нужного вам парка в разделе, который находится над режимом работы. Открываем вкладку «Карта парка» и смотрим схемы и уровни трасс. Ну и, мне кажется, очень приятная информация для слушателей нашего радио. Действует специальная скидка 10% до 31 октября этого года. Ну, собственно, до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей парк на нашем радио. Скидки и акции не суммируются, имейте в виду. Ну и нам пора выбирать победителя, кто пятым правильный ответ.
2: Кто там будет, Андрей Германович?
1: А там наш слушатель, чей номер заканчивается на 79-26. Мы вас поздравляем и мы вручаем
2: вам билет. Обещанный билет. Спасибо, ребят, всем, кто принял участие.
0: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, знаешь, напарник, раз мы в этом часе разыгрывали билет в веревочный парк, все-таки это достаточно, ну, действительно, серьезное испытание. А у меня к тебе возник вопрос. А вообще, любишь ли ты вот эти всякие экстремальные развлечения?
2: Ну, зависит от экстремальности.
1: От уровня экстрима.
2: Потому что есть же у нас над Москвой рекой, можно вот, ну, не на фуникулёре проехаться.
1: На зиплайне.
2: Не на зиплайне. Это, короче, я не знаю, как это называется. Вешается такой подвес, ты в него садишься, ага, пристегиваешься к канатам и с Воробьёвых гор туда вот,
1: да,
2: к Лужникам.
1: Есть, точно, да, да.
2: Вот, знаешь...
1: Поехал бы?
2: Вот поехал бы. А вот был я в сказочном королевстве Сиам, и там был такой аттракцион «Полет гиббона». Угу. Я посмотрел, как там все это прикручено на стяжках и соплях, и, знаешь, почему-то мне не захотелось там летать, как гиббон.
1: А вот скажи, есть вот эти тарзанки, да, например, ну, вот Сочи Скайпарк, там вот довольно серьезно все.
2: Роуп-джампинг.
1: Да, можно прыгнуть вниз, можно прыгнуть, вот как мы тогда прыгали с пролетом через все ущелье.
2: Очень страшно, очень страшно.
1: Вообще, честно говоря, очень страшно. Ну, вот ты спокойно, да, я так понимаю, к этому относишься?
2: Ну, как, один раз всегда хочется попробовать.
1: А с парашютом ты прыгал?
2: Прыгал три раза, больше не хочется, если честно.
1: То есть напрыгался.
2: Ну, как сказать, либо это тебя захватывает раз и навсегда, либо это оставляет тебя равнодушным.
1: Ну, на планере же ты летал.
2: Я на планере летал, я попадал в зоны турбулентности в самолете.
1: Ну, это, знаешь, это уже от безысходности.
2: Меня тошнило в кукурузнике в детстве, Андрей Германович. То есть с авиацией прямо маме в сумку. У нее до какого-то, во сколько там паспорт нужно было менять, паспорт был мною помечен прям вот... Она стеснялась его показывать в приличных местах.
1: Ну, слушай, ну, тут такая история, тем более, ну, это же ситуация безысходная, в кукурузик-то уже залезли, значит, лететь придется.
2: Да, ну, в общем, я вот все, что... Знаешь, как-то с возрастом становится вот меньше желания экстрима какого-то. Я не знаю, то есть, когда мне было там чуть-чуть поменьше лет, да, пожалуйста, там, прыгать с веревками, без веревок, с парашютом. А сейчас что-то как-то...
1: На МКС бы полетел?
2: А что, есть возможность?
1: Ну, мы договоримся.
2: С их зарплатой с удовольствием.
1: С их зарплатой. Нет.
2: Одна там, а вторая здесь.
1: Без зарплаты.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социальной инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территории. Также в ходе выездного заседания правительства области обсудили выполнение майских указов президента России в части достижения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы. О результатах работы доложили министры здравоохранения, культуры, образования и первый замминистра соцзащиты. Губернатор Александр Гусев прокомментировал: в этом году мы уже провели первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши сотрудники получали заработную плату не ниже средней по региону. Этого мы требуем во всех отраслях. Сегодня среднемесячная заработная плата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей, подчеркнул губернатор. Еще в рамках рабочей поездки губернатора Александра Гусева в Борисоглебск состоялось совещание с главами муниципальных районов, секретарями, исполнительными секретарями местных отделений партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы местных отделений партии за 2025 год, обсудили вопросы информационного сопровождения их деятельности и определили ключевые мероприятия на следующий год. Министерство экономического развития Воронежской области, региональный центр компетенции РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает существенное повышение производительности труда на предприятии. Свои подписи под документом поставили первый замминистра экономразвития Константин Хорошев, директор РЦК Андрей Демидов и гендиректор РВК «Воронеж» Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта «Производительность труда» предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей населению, юрлицам услуги водоснабжения и водоотведения. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час десятибального шоу. И тут, напарник, тебе сообщение прилетело. Рядом с нами, оказывается, строится горка, 17-этажный дом.
2: Да.
1: И в этом году ее уже запустят. Пойдем кататься?
2: Знаете, вот когда я был в сказочном государстве Вьетнам, там есть такой остров развлечений Винпёрл. И там есть самая высокая горка. Не буду говорить, 17-этажная или сколько, но довольно-таки высокая. Тем более, что сверху смотришь. И вот ты когда с нее спускаешься, там внизу такое, как бы вам сказать...
1: Подожди, а на чем ты спускаешься?
2: А, вот это вот самое интересное. Спускаешься ты на свои пятые точки.
1: А, ну она водная горка, что
2: ли? Конечно, конечно.
1: А, водная горка.
2: Вот, и там ты как бы в процессе приземления приземляешься вот на свою пятую точку. Я пару раз скатился. А потом мне как-то было неудобно себе в зеркало рассматривать.
1: Там был большой синяк.
2: Большой синяк. Потому как, не знаю, что со мной сделала гравитация. Ну, в общем...
1: А здесь у нас, я так понимаю, тоже будет аквапарк?
2: Я не знаю, Андрей Георгиевич. Вот сейчас откроют.
1: И мы... прямо, представляешь, вот так. И прямо в
2: Москву. С работы сразу.
1: Реку. Шух.
2: Ну, вот сейчас откроют, придем, посмотрим. Ребят, это все. Перспектива. Лирика. В этом часе мы будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно. Готовьтесь за него побороться. Разыгрывать будем традиционно между двумя желающими.
0: Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%.

0: 8-750-778-50-76. 8-950-778-50-76.
1: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в Воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и пришло время побороться за титул «Умника дня».
2: Встряхнуть, так сказать, серое вещество и немножечко его понапрягать.
1: Сильно-сильно его трясти, как несостоявшийся доктор, ты знаешь, нельзя.
2: Но встряхнул.
1: Встряхнул слегка. Будет сейчас у меня кодовая фраза.
2: Давай.
1: Раз уж мы заговорили в конце прошлого часа про аквапарки, про всякие вот эти развлечения. Вот у меня есть, ну, чуть ли не самая любимая история в аквапарках. Это когда ты по какой-то горке едешь, и потом вылетаешь в такой огромный пластиковый...
2: Унитаз это называется, аттракцион, ну, вот, в простонародье.
1: Вот в простонародье называется унитаз, потому что у него в центре дырка, отверстие.
2: Технологическое отверстие. И ты
1: тебя
2: там
1: крутит, а потом ты в какой-нибудь бассейн туда хлюпаешься. Да. Оказывается, у него есть официальное название.
2: Так.
1: По крайней мере, под этим названием его продают всяким отелям и прочим вещам. Называется этот аттракцион «Космическая дыра».
2: Ну ладно. Ничего, правда, космического.
1: Я тоже не понимаю, почему она... Но, друзья, из песни слов не
2: выкинешь. Почему дыра, а не отверстие?
1: «Космическая дыра» будет первой кодовой фразой.
2: «Космическая дыра», автор 7-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успей за 60 секунд», в котором за титул «Умника дня» поборется Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Таня.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, Тань, любите ли вы аттракционы?
3: Вообще очень.
1: Вообще
2: очень. Какой любимый?
1: Все любят, напарник.
2: Есть какой-то любимый?
3: Аквапарк?
2: Ну, например, аттракцион, горки, не знаю.
3: Ну, вообще горки, да, больше всего интересны.
2: Ну что ж, выбирайте тогда себе горку, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Давайте, Андрей Германович.
1: Давайте, спасибо за доверие.
2: Минута времени, начинаем первый раунд, поехали.
1: Как в древнегреческой мифологии назывались козлоподобные распутные лесные божества?
3: Сатир.
1: Правильно, в каком федеральном округе находится город Норильск?
3: Ой, дальше.
1: Сибирский. А кто является автором строк «Я сегодня сбился с ног, у меня пропал щенок»?
3: Маршак.
1: Михалков. Сколько литров в одном штофе? 0,75, 1,25 или полтора?
3: Можно еще раз?
1: Сколько литров в одном штофе? 0,75, 1,25 или полтора?
3: 0,75.
1: Полтора. Какой тип кузова автомобиля у ВАЗ-2103?
3: Универсал.
1: Седан. Назовите исполнительницу главной роли в серии фильмов «Обитель зла».
3: Дальше.
1: Мила Йовович. Сколько российских самодержцев носило имя Петр?
3: Три.
1: Правильно.
2: Два верных ответа. На 7 прозвучавших вопросов. 2 из 7 фиксируем за Татьяной и желаем хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, с каким итогом завершится второй раунд и кто заберет себе титул умника.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И всех, кто хочет побороться за титул «Умника дня», мы приглашаем поучаствовать во втором раунде. В первом играл Татьяна, сыграл с результатом 2 наверных из 7.
2: Давай, нужна кодовая фраза?
1: Конечно, нужна.
2: Знаешь, Андрей Генрич, я помню те времена, когда самым веселым аттракционом, какой можно было только посетить в ЦПК ИО, была комната смеха.
1: Была.
2: С этими кривыми зеркалами.
1: Зеркала, да.
2: Поэтому, ребята...
1: Нифига не смешно.
2: Вообще. Комната смеха, ребят. Автор седьмого сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через мессенджеры. Там есть боты.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнем. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
8: 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте приступим ко второму раунду игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, в первом играла Татьяна, сыграла с результатом 2-7. Во втором за титул поборется Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте.
2: Как дела? Любите ли аттракционы?
3: Очень люблю.
2: Какие?
3: Какие? И космическую дыру, и горки по кручу.
2: Ага. То есть вы из наших, из экстремалов, да?
3: Да.
2: Так, Максим, ну что, у нас с вами минута времени, 10 вопросов. Готовы?
3: Готов.
2: Поехали. Впадают ли нутрии в зимнюю спячку?
3: Нет.
2: Правильно. Антагонистом какой из трагедий Шекспира является Яго?
3: Дальше.
2: Отелло. Какой частью речи является слово «ура»?
3: Междометие.
2: Правильно. Сколько российских самодержцев носило имя Александр?
3: Три.
2: Правильно. Назовите исполнительницу главной роли в серии фильмов «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
3: Дальше.
2: Анджелина Джоли. Какой тип кузова у автомобиля ВАЗ-2104?
3: 2104.
2: Угу. Универсал. Правильно. Сколько полных метров в одной морской миле? 1663, 1748 или 1852?
3: 1852.
2: Верно. Кто является автором строк? И скачут лягушки за мной по пятам и просят меня «прокати, капитан».
3: Барто.
2: Правильно.
4: Отлично сыграли.
2: 6 из 8 фиксируем за Максимом и вручаем ему заслуженный титул «Умника дня» аж до завтра.
4: Поздравляем, Максим.
2: Да. Мы вас поздравляем. Замечательно сыграли. Носите с гордостью титул. А всем, кто желает, имеет желание сыграть в игру «Успеть за 60 секунд», но не имеет такой возможности, напомню, что у вас есть возможность поиграть, так сказать, против меня лично. Заходите в смартфон, открываете мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, ищите там в поиске, вбиваете «Умник дня», находите либо канал, либо сообщество, подписывайтесь и по будням получаете дюжину вопросов, на которые можно отвечать в экспресс-режиме, можно так это основательно думая, рассуждая, размышляя.
4: А можно озвучивать их своим друзьям или коллегам и проверять их, так сказать, интеллектуальный уровень.
2: Это правда. Вот, вы можете, ребят, либо там, где вам удобно, либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте найти «Умник дня». Единственное, что ВКонтакте, наверное, отвечать поинтереснее, потому что там сразу видно, верный ли вариант вы выбрали, а в социальной сети, вернее, в мессенджере Макс пока еще не допилили функционал, но есть некие плюшки. Например, для тех, кому нужен сегодня повод.
4: Давай.
2: Нужен повод.
4: Давай.
2: В этот день, в 1940 году, у села Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет 16-18 веков. Всего с неба свалилось около 1000 монет, происхождение неизвестно.
4: Там нет, что, это же не повод.
2: Хорошо.
4: Это повод был у тех людей, которые собирали
2: хорошо,
4: там монеты.
2: Хорошо, хорошо, тогда день рождения Игоря Федоровича Стравинского,
4: вот,
2: русского композитора,
4: да,
2: одного из крупнейших
4: уже
2: представителей мировой музыкальной культуры 20 века.
4: И послушать потом можно.
2: А еще в этот день родился, ну ты как человек, увлекающийся шахматами, родился Тигран Вартанович Петросян.
4: Mm-hmm.
2: Советский шахматист,
4: да,
2: 9-й чемпион мира. Ну и для всех поклонников отечественного кинематографа сегодня день рождения у Александры Марковны Захаровой. Потрясающая актриса,
4: да,
2: которая вот многим запомнилась своими ролями в кино, кому-то ролями в театре. Счастья, здоровья, долгих лет
4: жизни.
2: Это
4: точно.
2: Так что, ребят, берите смартфон, добавляйте либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, в «Умник дня» и прокачивайте серое вещество.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка-фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции АО «Стокман». Наше радио.

0: сразу на белой полосе.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Очень комедийная ситуация произошла в Китае.
3: Так.
2: Дело все в том, что там проводили, ну, такие показательные выступления вооруженных сил. И в том числе там работали собаки, ну, кинологи с собаками, и они показывали, что умеют их овчарки замечательные. И в итоге одним из элементов этого, ну, я бы все-таки, наверное, назвал это каким-то таким... шоу, да, это было спасение утопающего собакой. И, значит, ну, ситуация должна была быть очень трогательной. Собака должна была проплыть, там, условно, там, 100 метров, да, притащить за собой вот этот спасательный круг, да, и помочь человеку. Вот. И все, значит, все снимают, все телевидение приехало это все красиво оформлять. Собака реально бросается спасать, а там человек, ну, карабкается в воде. Вот. Она подплывает с этим спасательным кругом и понимает, что человек не тонет. Это ее инструктор. Он нормально плавает, она с ним не один раз плавала. И она за 3 метра до этого...
3: Кого ты, старый, надурить хочешь, да?
2: Плывет от него. Это было прекрасно совершенно. Вот.
3: Не, поэтому... Вообще, конечно, ну вот мы привыкли, что собаки, кошечки, они как бы, они такие, ну вот, тупенькие братья наши. Не, нет, ребят, мы эволюционируем, животные эволюционируют вместе с нами, эволюционируют
2: и главным образом... И порой гораздо быстрее, чем мы думаем.
3: Да, и главным образом эволюционируют. Ну, понятно, что у них лапки, вряд ли у них уже отдельно стоящий пятый палец будет, но в плане интеллектуального развития они эволюционируют гораздо сильнее.
2: Они очень быстро развиваются, потом им это интересно многим, потому что, ну, что собаки, что кошки, ну, там есть, да, список животных, которые очень близки, на самом деле, с человеком, очень, и очень хотят с ним
3: эндемичный
2: общаться.
3: Эндемичный человек,
2: да, абсолютно верно. Ну, по большому счету, все домашние животные, плюс дельфины, которые не являются домашними животными.
3: Не эндемичный человеку, но говорят, что самые умные обитатели морских просторов.
2: И очень прикольные.
3: Хотя, говорят, самый умный осьминог. Но природа так устроила, что он живет мало, иначе он такой умный станет,
2: да,
3: что завоюет,
2: да,
3: все.
2: Да, потом у него вот этот восьмой мозг в ноге, еще неизвестно, что думает. Вот.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
5: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
9: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
0: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
10: Сдается в аренду офисное здание. 89 квадратных метров. Рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области – это теракт украинской стороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Беспилотник ВСУ атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Всего там было 44 пассажира. Погибла женщина, которая сопровождала детей. По последним данным, 8 человек, включая 6 детей, получили осколки. Ранения. Министерство иностранных дел Беларуси подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснений от Киева. Следственный комитет России и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте. Дональд Трамп назвал очень хорошим свой недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным 14 июня. Президент США также положительно оценил беседу с Владимиром Зеленским. Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вновь заявил, что хотел бы, чтобы этот конфликт закончился. Президент США также подверг критике исключения России из «Большой восьмерки». При этом он отметил, что в эти дни у «Большой семерки» были прекрасные встречи во Франции. Новый меморандум между США и Ираном предусматривает получение Исламской Республикой 300 миллиардов долларов на восстановление, но они не поступят, если Тегеран не пересмотрит свое поведение, заявил вице-президент Джей Девенс. Он уточнил, что соглашение позволит немедленно открыть Ормузский пролив и создаст рамки, при которых Иран сможет получить определенные выгоды и вернуться в мировую экономику, если предоставит США необходимые гарантии по прекращению финансирования терроризма и отказу от разработки ядерного оружия. Текст соглашения будет опубликован не позднее пятницы. В этот день документ должен быть подписан в Швейцарии. Самым сложным словом для сдающих единый госэкзамен по русскому языку в этом году стало преддверие. Участники экзамена испытали затруднения при его написании. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. По его словам, многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был дан контекст в преддверии праздников, в преддверии юбилеев. По оценке Дощинского, такая тенденция подтверждает прямую зависимость орфографии от объема лексического запаса учащихся. Международный футбольный турнир «Братский кубок» в четвертый раз пройдет в Москве с 4 по 18 июля, сообщила пресс-служба столичного ЦСКА. В матче открытия на веб-арене встретятся армейцы и бразильский «Ботафого». 10 июля бразильский клуб сыграет с московским «Динамо». 18-го встретятся ЦСКА и «Динамо». Время начала матча будет объявлено позднее. В прошлом году в турнире участвовали московские «Динамо» и ЦСКА, также сербские «Партизан» и «Белград». Победителем стала «Динамо». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Ма». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, в прямом эфире говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего. Суровый инженер эфира кивнул мне. Сказал, да, все запустили. Все запустили. Не менее суровый, но только внешне. Мужчина сегодня находится напротив меня. Сегодня у нас в студии российский актер театра и кино Илья Балунков. Илья Юрьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Никита Юрьевич.
4: Да. Ну, это мы так расшаркались друг перед другом и Начинаем общение. Я тут подумал, скоро четверть века, как мы знакомы. Вот так вот время
5: да,
4: летит.
5: Есть такое. Время бежит неумолимо.
4: Неумолимо. С Ильей Оболонковым мы познакомились в другом городе, в Тольятти, где началась персональная история Ильи Юрьевича, ну и куда занесло Никиту Юрьевича. И так получилось, что ты пошел дальше, ну, так скажем...
5: В Москву.
4: Да, понаехал.
5: Понаехал в Москву. Покорять Москву. Поехал и... Наверное, покорил, если
4: ну, чем-то
5: мы с тобой сейчас... Да, да. Чем-то точно.
4: Чем-то
5: наверняка, учитывая, что позавчера я играл здесь спектакль.
4: Угу. Вот. И задержался.
5: И задержался, да. Ну, потому что родственники, близкие, опять же, тебя не мог пройти мимо никак.
4: Ну, а я мимо того, что ты задержался, и пригласил тебя в эфир. И вот. Хочется поговорить о вот этом всем театральном и кино, так скажем, закулисье.
5: Давай.
4: Я почему начал с такого, что ли, захода с берегов Волги? Всегда интересно узнать, мы когда смотрим на творческий путь людей, которые, ну, которых видим на телеэкранах или либо в кинотеатрах, иногда пролистывая биографию, мы понимаем, что это не один вуз театральный, а два или три даже. Вот нужно ли заканчивать провинциальный театральный вуз перед понаехав?
5: Ты знаешь, вот ты про Тольятти уже сказал, в Тольятти был потрясающий педагог, мой мастер Глеб Борисович Дроздов, собственно говоря, в театре «Колесо», у которого я и заканчивал, и я пришел именно к нему. То есть я выбирал мастера. У меня были варианты там поехать в Москву, там, в Щуку, в Щепку, да, в принципе, сразу. Но меня заинтересовал именно этот мастер, потому что я видел, во-первых, спектакли, которые он делал, видел его режиссуру, видел, как это происходит, и мне было интересно именно это. И отучившись там, я увидел хорошую школу в первую очередь. Это старая школа старой закалки, как вот у старых мастеров там, да. И я получил в первую очередь в Тольятти я получил театральное образование, умеющего работать на сцене человека, артиста. После окончания, конечно же, у нас у всех есть апломб и желание дальше продвигаться, получить Оскара и все остальное, да. Но я хотел сниматься в кино. А кино у нас в Москве. Поэтому я поехал
4: теперь
5: в Москву.
4: Только в Москве?
5: Ну, нет. В Питере есть, в Москве. Нет, на самом деле, на сегодняшний день кино может быть в любом городе, по большому счету. Тебя могут найти в любом городе, как артиста. Тогда, когда я уезжал, это был 2000-е годы, начало 2000-х, тогда это было только в Москве. И, ну, и Питер, может быть. Но я поехал в Москву.

0: киношный, чисто киношный артист, он не сможет на сцене играть так, как играет театральный артист. А чисто театральный артист, ему будет тяжело сниматься в кино. Это специфика. И она в мелочах. И она видна и на экране, и везде.
1: Ну, с другой стороны, мы знаем прекрасные примеры, когда универсальный человек получается...
0: Там, артист там... должен быть универсальным. Артист обязан быть универсальным. Это бродвейская школа. А бродвейская школа – это школа Ли Страсберга, который учился у Михаила Чехова.
2: Который учился у Станиславского, собственно говоря. Вот и все.
1: Да, круг замкнулся.
0: Универсальный артист обязан быть универсальным. Иначе не получится ничего. Он должен уметь петь, танцевать и играть.
1: Либо амбиций маловато получается.
0: Либо амбиций маловато, да, как вариант.
1: 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Мы сегодня приоткрываем закулисье и кино, и театральное вместе с российским актером театра и кино, как ни странно, да, Ильей Оболонковым. Прямо сейчас прервемся на небольшой рекламный блок. Ну и далее поговорим и о профессии, и, может быть, даже покопаемся немножко в бельишке.
3: Наше радио проверено временем. Реклама на 107FM.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
6: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473. Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: 18 часов и 16 минут в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня в прямом эфире вместе с актером театра и кино Ильей Болонковым. Илья Юрьевич у нас человек московская штучка.
1: Московская
0: давно
1: штучка.
0: А, кстати, вот ты все еще понаехавший или уже...
1: Нет, я уже ассимилировавшийся абсолютно.
0: Да?
1: Абсолютно, да. Ну, а что, квартира своя. Да, конечно. Уже дочка родилась в Москве.
0: Гражданство получил, да.
1: Это...
0: Московское.
1: Позволь, я хотел рассказать это... На 12 число, на День России, вот, есть Маяковский 21 век. Парафраз. Я достаю из широких штанин свой паспорт новой формации. Смотрите, завидуйте. Я гражданин Российской Федерации.
0: О, как хорошо. Слушай, ну а насколько Москва гостеприимна к не только к людям, которые приезжают туда, а именно к актерам? Мы же говорим о стремлении многих тысяч людей попасть туда.
1: Ежегодно в Москве выпускается тысячи артистов.
0: Тысячи?
1: Пожалуй, да. С учетом сегодняшнего количества вузов, которые выпускают артистов. Это да.
0: Ну, вот имеешь в виду по всей стране? Или в Москве?
1: По всей стране. В Москве сотни.
0: Ну,
1: в Москве сотни. А вообще по всей стране тысячи получается.
0: И сколько из этих тысяч стремятся в Москву?
1: Ну, это рулетка. Это в чистом виде рулетка, фортуна.
0: То есть даже не талант?
1: Талант, само собой, обязателен. Но ты себе даже представить не можешь, насколько много талантливых, не увиденных никем артистов. А их много, действительно много.
0: Они не приезжают, у них нету протеже. Что происходит?
1: Это фортуна. На мой взгляд, это фортуна. Это ты должен оказаться в нужном месте в нужное время.
0: Ну, чтобы все сошлось.
1: Чтобы все сошлось, mm-hmm. чтобы звезды, как говорится, сложились. Mm-hmm. И либо пробиваться и целенаправленно биться лбом во все двери. Ну, не у всех хватает терпелки и желания и апломба, чтобы это делать.
0: Mm-hmm. То есть, отучившись после уже вуза, отучившись еще и в Москве, не факт то, что все могло бы сложиться?
1: Вообще не факт. Ты знаешь, что вот наши вот все звезды, в основном, не буду бравировать фамилиями, но в основном все наши звезды – это не москвичи.
0: Угу.
1: Это, как правило, люди из регионов. И люди из регионов, у них есть желание пробиваться, желание доказать, что они умеют, они могут, они талантливы, они хороши. Потому что москвичам в этом плане проще, они расслабленные, сидят спокойненько, а что, все есть, квартира есть, все есть. А вот когда-то человек приезжает из региона и говорит, я хочу, я буду, и делает это. И, как правило, все наши звезды, если наши зрители посмотрят биографию наших звезд, они поймут, что они не москвичи. В основном.
0: Квартиры у них появились позже.
1: В основном. Это желание пробиться.
0: Но сколько получается... Ну, мы же знаем, что талант таланту рознь.
1: Да.
0: И даже воспетый где-нибудь в регионе человек, приезжая в Москву, да и чего там в Москву, даже в другой, не знаю, город, в другой регион показаться в театр, может быть воспринят как, господи, кто это вообще? Кто это вы выпустил. Вот я к тому, что всегда ли хорош этот напор, и можно ли раскусить пустышку вот за этим напором?
1: Как правило, мастера, которые отсматривают этих людей, угу, как правило, это видно сразу. То есть... Ну, тоже, например, Меньшиков, допустим. Ну, к примеру.
0: Ну, возьмем.
1: Театр наций. Женя Миронов, допустим. Или Меньшиков и Ермоловой. Да? Они отсматривают молодых.
0: Лично.
1: Лично. Ну, вот они отсматривают. Вот, ну, там понятно, что там сидит какая-то комиссия. И это видно сразу. То есть, если ты это... умеешь.
0: Ну, он же с красным дипломом приехал.
1: Красный диплом совершенно не дает тебе... Ни о чем не говорит и не дает тебе пропуск в театр. Угу. Абсолютно. Как ни странно, люди с красными дипломами, как правило, работают официантами. Угу. Люди, которые были на курсе последними, они играют главные роли в центральных театрах. Угу. Ну, вот почему-то вот такая вот, ну, по крайней мере, то, что я вижу и то, что происходит, угу, оно вот почему-то так. То есть, красный диплом не дает тебе дороги и билета в центральные театры России и в кино.
0: Да, но мы говорим сегодня в том числе как раз-таки о кино, и многие едут покорять экраны. И голубые, так скажем, как раньше их называли, и экраны кинотеатров. Здесь важна привязка к театру, когда ты решил играть в кино? Или твои возможности, твоя занятость, как влияет твое нахождение в том или ином театре московском?
1: Вообще не влияет. Сегодняшнее кино – это кино продюсерское. И ты можешь не быть вообще артистом. Ты можешь вообще не иметь никакого образования, но играть главную роль в кино. Или в сериале.
0: Ну, это прям при самом плохом раскладе имеется в виду. Да, но если ты не самородок.
1: Да, вот я про это как раз и хотел сказать, что есть самородки. Да, безусловно, они бывают. И мы их видим на сегодняшний день на экранах постоянно. Молодых особенно. Людей без образования. Mm. Они уже после того, как снялись в главной роли, они после этого идут получать образование актерское.
0: Чтобы было что, прочно. Да.
1: Чтобы они понимают, что им не хватает опыта.
0: Это если умения. Они собираются продолжать.
1: Да, да, да, абсолютно. То есть, если человек отснялся там в главной роли, могут же режиссер может увидеть просто на улице человека и сказать... Ты мне подходишь.
0: Типаж.
1: Да, да? Ты типаж. И отснимет его. И он станет известным. Угу. Но у него нет базы, у него нет профессии. А он захочет дальше продолжать. Для этого они, как правило, идут, поступают в вузы, учатся. И добирают тот опыт, который им нужен.
0: Всегда ли это... Ну, собственно, сказка продолжается. Ведь, наверное, достаточно большое количество людей, актеров, так скажем, одной роли, и дальше хоть ты учишься, хоть ты не учишься, ну, как бы, ну, это, твоя карьера заканчивается.
1: Ну, это на сегодняшний день можно сравнить с блогерством. Сегодня у тебя 1 000 000 подписчиков, завтра тебя захейтили и закрыли. Угу. То же самое, по большому счету. Ну, если вот... сравнивать и прикладывать твой вопрос на сегодняшнее время.
0: Такая
1: на
0: сегодняшний сильная момент. Конкуренция, что ли?
1: Да, в актерской среде. Ну, а как? Конкуренция всегда есть везде, а в актерской среде она просто постоянна. Угу. Либо ты умеешь, либо ты можешь, и доказываешь каждый раз своим трудом, что ты это можешь действительно. Тогда ты остаешься в обойме. Угу. Нет... До свидания. И это беспощадная, к сожалению, профессия и очень неблагодарная. То есть, отучившись 4 года на актерском мастерстве, никто не даст тебе гарантии, что ты будешь в этой профессии оставаться дальше.
0: А это... что важно делать, чтобы сохраняться в этой профессии?
1: Работать над собой постоянно. постоянно быть в обойме, постоянно быть, так сказать, на стреме, постоянно, ну, тренинги, знаешь, даже Аль Пачино и Роберт Де Ниро не брезгуют периодически проходить тренинги. И они постоянно совершенствуются. Угу. Даже уже находясь в своей профессии и будучи Робертом Де Ниро и Аль Пачино.
0: Угу.
1: Они не брезгуют этим, и они это делают. И это нормально.
0: Насколько это сложный труд?
1: Это адский труд. Это адский и неблагодарный труд. Либо ты в эту профессию ныряешь с головой и отдаешься ей полностью, и идешь по ней по полной программе, либо как бы не стоит. Мне кажется, так.
0: Хочется периодически, ну, завязать, что ли?
1: Бывают моменты, иногда прям вот...
0: А с чем связано?
1: Ну, опять же, это...
0: Какая-то неудача или что?
1: Ну, какие-то... Актерская профессия, это... Все думают, что это только вот звездные дорожки ковровые.
0: Скандалы.
1: Постоянная, как сказать, популярность. Угу. Тебя везде узнают. А бывают моменты, что у тебя нет работы. То есть актерская профессия – это то пусто, то густо. Сегодня ты на пике, угу, а завтра про тебя забыли. Но так как ты на пике был, а тут раз про тебя забыли. И что делать? И, как правило, люди впадают в депрессию. И депрессия – это, ну, что тут уж скрывать. Все мы прекрасно понимаем, что это такое.
0: Угу.
1: А алкоголь, наркотики и т.д. и т.п. И во все тяжкие, как говорится.
0: Что плохо?
1: Да, очень плохо. Это, ну, это дно.
0: Угу.
1: То есть человек начинает погружаться на дно. И таких примеров масса.
0: Просто, мне кажется, зритель, он уже привык судить исключительно по топовым артистам, да, вот что вот у них все хорошо, хотя у них тоже далеко все нехорошо.
1: Далеко не все хорошо.
0: Да, и, но в любом случае, да, то есть здесь как бы ранг обязывает постоянно быть на белой улыбке.
1: Да, ты, грубо говоря, достигая пика.
0: Но это 1% из 100.
1: Из миллиона.
0: Ну, я имею... Ну, а остальные это как раз вот эти качели. Да. Хорошо, плохо, никак, да, ну, да, средние.
1: Да. Именно так. Именно
0: так. То есть такая копяка.
1: И залезая на пик,
0: угу,
1: ты обязан удерживаться на этой вершине. Царь горы.
0: Угу. Та самая игра.
1: Залез, держись. Упал. Чем, как говорится, да, чем выше ты взлетаешь, тем громче ты падаешь. И тем тяжелее тебе после этого падения.
0: Ну, и тем не менее, в обойму можно попасть?
1: Можно, можно. Я считаю, это зависит от твоего личного желания, настроя, как ты себя настраиваешь, как ты себя чувствуешь в этом мире.
0: Угу.
1: И как ты хочешь, чтобы произошло. Это вот, да, те самые марафоны желаний. Угу. Загадай вселенной свое желание.
0: Да.
1: Но здесь ты должен иметь на это право.
0: Угу.
1: Иметь на это право. Иметь профессию.
0: Угу.
1: Когда у тебя есть профессия, ты можешь попробовать. Почему нет?
0: С другой стороны, с опытом и с годами приходит ощущение, ну, условно, того, в каком ряду двигаться. Ну, как на трассе, да? Можно лево лететь, а можно и посередине ехать.
1: Да, да. У меня, по крайней мере, точно пришло. Я знаю свою нишу, я ее вижу. Я знаю, где мне стоит залезать, а где не стоит. Но это, ну, 20, сколько уже, 23 года, получается, в профессии.
0: Ну, да.
1: Вот, понятно, что это приходит с годами. Я знаю свою нишу, я вижу ее.
0: Угу.
1: И на сегодняшний день я как бы уже могу какие-то варианты откидывать. Угу. Предложения, я имею в виду.
0: Угу.
1: Предлагают, а вот это, не, ребята, это не мое. Я не буду это делать. Я вот,
0: даже, возможно, я вот, если это посулит чего-то
1: возможно,
0: больше.
1: Да. А ты не можешь угадать и знать, что это посулит тебе uh-huh. что-то. Если тебе говорят, что вот у тебя звездная роль, можно сразу...
0: Сто раз подумай.
1: Да, можно сто раз подумать, обязательно нужно. Если это не Спилберг и не Оливер Стоун, да?
0: Да, хорошо, я вынесу этот стакан.
1: Да. Вот, поэтому, ну, конечно, с опытом и со временем приходит понимание того, что ты делаешь в этой профессии. Угу. И куда, что ты хочешь дальше делать в ней.
0: Но, с другой стороны, заняв какую-то свою позицию, понятное дело, что всегда можно ниже, но можно ниже, выше.
1: Можно. Но, опять же, я повторюсь...
0: Где ты себя комфортнее чувствуешь, да?
1: Опять же, повторюсь, это рулетка. Угу. Это казино. Вот ты вот закинул шарик.
0: В общем, у каждого своя стратегия.
1: Как полетит, так и полетит. Угу. Никто никогда тебе не даст 100%, ни один агент не даст тебе 100% гарантии, угу. что ты завтра будешь звездой. И также он тебе не даст гарантии, что ты завтра не упадешь на дно. Угу. Ты просто в это веришь, и ты занимаешься своей работой.
0: Так и хочется сказать, Голливуд какой-то. То есть непонятно, нету этой определенности. 18:32 в столице Черноземья. Актер театра и кино Илья Балунков сегодня в студии. Прямо сейчас прервемся на рекламу, середину часа новости, небольшую песню, и будем подводить некоторые итоги. Поговорим еще о сериалах и кино, которых сейчас снимают как не в себя, такое впечатление. Но все ли стоит смотреть, это большой вопрос.
2: Радио. Так звучит наше. Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 000 рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках рабочей поездки состоялось выездное заседание правительства области. Одним из главных вопросов стали итоги реализации государственных программ Воронежской области за 2025 год. Как сообщила министр экономического развития Людмила Запорожцева, в прошлом году на финансирование госпрограмм было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Традиционно наибольший объем средств был направлен на социальную сферу. Особое внимание уделялось контролю за эффективностью использования бюджетных средств. Финансовая поддержка муниципальных образований на развитие социально-инженерной инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение областных средств между муниципалитетами остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территории. Также в ходе выездного заседания правительства области обсудили выполнение майских указов президента России в части достижения целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы. О результатах работы доложили министры здравоохранения, культуры, образования и первый замминистра соцзащиты. Губернатор Александр Гусев прокомментировал, в этом году мы уже провели первый этап повышения заработной платы. Средства на второй этап в областном бюджете зарезервированы. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши сотрудники получали заработную плату не ниже средней по региону. Этого мы требуем во всех отраслях. Сегодня среднемесячная заработная плата в регионе уже существенно превышает среднемесячный доход от трудовой деятельности и составляет около 82 тысяч рублей, подчеркнул губернатор. И еще, в рамках рабочей поездки губернатора Александра Гусева в Борисоглебск состоялось совещание с главами муниципальных районов, секретарями, исполнительными секретарями местных отделений партии «Единая Россия». Участники подвели итоги работы местных отделений партии за 2025 год, обсудили вопросы информационного сопровождения их деятельности и определили ключевые мероприятия на следующий год. Министерство экономического развития Воронежской области, региональный центр компетенции РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает существенное повышение производительности труда на предприятии. Свои подписи под документом поставили первый замминистра экономразвития Константин Хорошев, директор РЦК Андрей Демидов и гендиректор РВК «Воронеж» Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта «Производительность труда» предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей населению, юрлицам услуги водоснабжения и водоотведения. Это были новые региона.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: 18:40, столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Наша миссия продолжается — сопровождать вас до дома настоящими трушными историями. Сегодня российский актер театра и кино Илья Болонков в студии. Мы немножко вот по закулисью кинотеатральному проходимся. Ну и что касается, так скажем, актерского амплуа. Вот обычно применительно кино, говорят, что вот к нему вот приклеилось одно, да, вот он играет только вот тех-то персонажей, либо вот такие характеры. Насколько я знаю, с тобой чуть иная история. Ты у нас светлый был.
2: Да, начинал с положительных и играл положительных. И, ну, не знаю, на мой взгляд, на мой личный взгляд, это я сейчас не пытаюсь как-то это популяризировать, неинтересно. Положительный артист, ну, положительные роли, это не, для меня неинтересно лично. Потому что положительная роль — это все равно клетка, золотая клетка, где ты не имеешь права сделать шаг вправо, шаг влево, расстрел, грубо говоря. То есть ругаться не может, убить не может, драться не может, потому что он положительный, никак по-другому. Вот так он тоже не может говорить, потому что он положительный. А отрицательный — это просто же... просто огромная, не знаю, вселенная.
1: Ну, а ты сам перешел или тебе продюсер приклеил?
2: Ну, я не знаю, как-то так сложилось, так получилось. Такие роли предлагают, и я с удовольствием их играю. И это, ну, во-первых, надо же кому-то. Начнем с этого. Во-вторых, мой мастер, второй мастер после Глеба Дроздова, это Панин Андрей. И он, по-моему, прекрасно играл отрицательные роли. И зарекомендовал себя в этом. Начиная с бригады.
1: Да. И с другой стороны, это такой интересный разгон, трамплин. Я вот почему-то сейчас вспомнил, конечно, зарубежных звезд, но почему-то первые, кто пришли в голову...
2: Гарри Олдман.
1: Ну, да. Но мне несколько другие фамилии пришли. Мне почему-то пришли МакКонахи и Винс Вон. Они же были... играли шикарные. Вот всех этих героев, любовников, вот эти комедии какие-то, все-все-все. Да, да, а потом бабах.
2: Да, и комедии...
1: И совершенно по-другому...
2: Ты вот сейчас перечислил тех артистов, собственно говоря, которые закончили школу Ли Страсберга, который учился у Михаила Чехова.
1: Который учился у Станиславского, да.
2: Вот поэтому мы
1: российская, русская театральная школа.
2: Возвращаемся к русской театральной школе. И они как раз... да, но это классно. Это же, это же прекрасно, когда у тебя есть диапазон, актерский диапазон, когда ты можешь играть и комедию, и трагедию. Ты можешь быть злодеем, ты можешь быть смешным. Но это же, вот он, диапазон, твой актерский диапазон, который, к которому, на мой взгляд, должны стремиться все, в принципе, артисты. Это называется универсальный артист. Тот же Хью Джекман. Это вот, вот это...
1: Он не только Росомаха.
2: Для меня, да, для меня это универсальный артист, который умеет играть и комедию, и трагедию. Он потрясающе поет. Он офигенно танцует. Он умеет все. Вот это универсальный артист. Тот самый, который, которым должен, на мой взгляд, которым должен быть артист.
1: Ну, мы почему так переключились на, так скажем, голливудский манер? Потому что то количество и, наверное, в некотором случае качество, в некоторых случаях, которое сейчас есть у сериального и кинопроизводства, ну, понятное дело, что есть определенные, да, вот у нас есть школа, допустим, а у них есть, как это должно там быть снято, условно, да,
2: и
1: спродюсировано.
2: Методика и инструмент для этого.
1: Вот насколько важен этот диапазон сейчас в таких условиях, допустим, в съемках сериала или кино, потому что мы видим некоторые примеры топовых артистов, не будем также, как ты говоришь, назвать их имена, да, но, тем не менее, они вот где-то в своей вставились в нишу определенную, и в ней пока и отрабатывают ее, так скажем, да.
2: Ну, это деньги. А потом, это кинопроизводство, это деньги.
1: А диапазон там есть?
2: Возможно, есть. Угу. Но тебе его не дадут проявить.
1: Тебе его подрезают.
2: Тебе его подрежут абсолютно. Угу. Потому что ты вот сегодня заходишь в этой роли. И в этом качестве. В другом ты не интересен и не нужен пока что. Потому что это продается, это смотрится. Угу. А в другом качестве, ну, зачем ты нужен? Это, ну, не надо продюсерам. Зачем им риски? Угу. Если уже это продалось, это покупается, ну, и то есть, смотрится.
1: Для кого-то время другого амплуа может и не настать.
2: Может и не настать. Может и не настать. Вспомним Вицина, который всегда хотел выйти из своего амплуа. И пытался выйти. Вспомним, опять же, Никулина, которому удалось это
1: я
2: сделать.
1: Я только хотел сказать, да.
2: Которому это удалось сделать. И он это сделал. Но это было советское время. И кинопроизводство работало совсем по-другому.
1: Сейчас как это работает? У нас буквально несколько минут.
2: Сейчас это все гораздо сложнее. Сейчас все это...
1: Сложнее?
2: Сложнее в плане того, что артисту сложнее.
1: А в чем?
2: Тебе не дадут этого сделать. Ты нужен только для того, чтобы сделать то, что хочет продюсер.
1: А, то есть ты имеешь в виду, тебе, ну, так условно, подумать, пошалить, а предложить что-то этого не дадут, да? То есть ты должен... Нет. Здесь встал, прошел, да. Здесь сел, оценка, обернулся, чертыхнулся, ушел.
2: Именно так. Именно так. И поэтому, когда зритель спрашивает, а почему вот вы же вот можете, вот почему вот вы этого не делаете? Так не дают. Просто не дают.
1: Ну, с одной стороны, это неплохо, если команда видит результат, каким он должен быть.
2: Нет, само собой, что это получается, в итоге все хорошо, но тебе для творчества внутреннего, актерского, тебе этого не дают.
1: То есть это не всегда теперь творческий процесс, это прям вот работа.
2: Именно, это давно не творческий процесс.
1: 23 года ты сегодня сказал, где-то ты вот в этом всем деле, именно в, так кино, скажем, московской обойме.
2: В кино, нет, не в московской обойме, ну, в московской с 2003 года.
1: Ну, 23.
2: Вообще, в принципе, на сцене и в профессии, скажем так, ну, начиная с 2000-го.
1: Ну, вот за 20 лет, хорошо, давай вот этот срок возьмем, 20 лет. Как все поменялось? Что было и что стало? Вот у нас пару минут.
2: Ты знаешь, особо не поменялось.
1: Кроме процессов?
2: В процессе, ну, понятно, что какие-то новые появляются, как сказать, инструменты,
1: об этом
2: и
1: мы
2: все
1: не говорим,
2: остальное.
1: Это понятно.
2: А по большому счету, да ничего не поменялось. Все как было, так оно и есть.
1: То есть уже 20 лет назад, в принципе, ты был... Кино и сериалы, это был продюсерский проект, да, в основном?
2: В начале 2000-х еще режиссеры могли что-то диктовать продюсерам. На сегодняшний момент кино чисто продюсерская вещь. В чистом виде. Даже режиссеры подписывают контракт, где они не могут ничего диктовать продюсеру.
1: Хорошо, тогда объясни нам, простым обывателям. Мы всегда привыкли, что режиссер, ну, это, в принципе, главный человек. Ну, хорошо. И ведущий актер там сериала или кино. А продюсер кто? Это вообще супер понимающий в этом деле человек или как?
2: Как правило, нет, к сожалению. К сожалению, нет. К сожалению, многие продюсеры... Нет, сейчас... Опять же, продюсер – это профессия. И на нее учатся. Так же учатся, как артисты. Есть артисты, режиссеры, продюсеры.
1: И как есть плохие артисты, плохие режиссеры, есть плохие продюсеры.
2: Так же, абсолютно. Все
1: ясно. Абсолютно. Ну, и еще и смотря о каком продукте мы говорим.
2: Да. Mm-hmm. Поэтому тут... И опять же, про какого режиссера мы говорим. Uh-huh. Да, тот же Сокуров или тот же Михалков, они сами себе и режиссеры, и продюсеры. Поэтому, опять же, зависит от продюсера, всегда зависит от продюсера. Uh-huh. Либо продюсер доверяет режиссеру и говорит, я доверяю тебе полностью, набирай тех артистов, которых uh-huh. ты хочешь, которых ты видишь. Либо он, наоборот, говорит, значит, я хочу вот такого артиста, такого, а ты просто сними мне это. Uh-huh. Просто вот сделай работу свою и до свидания. И на сегодняшний день в индустрии это как правило.
1: А что выстреливает? Какое кино? Вот именно продюсерское или все-таки еще режиссерское?
2: Ты знаешь, режиссерское кино в основном идет на кинофестивалях.
1: Угу. Это, для души.
2: Это как говорится, кино не для всех.
1: А продюсерское это кошелек?
2: Продюсерское, вот то, что мы видим на экранах. Все телеканалы – это чистое продюсерское кино. Угу. В чистом виде.
1: Ну, бывает неплохое чудо.
2: Бывает. Нет.
1: И в основном.
2: Бесспорно, и бывает, конечно. Иначе бы не смотрели телевизор уже давно, наверное.
1: Ну, и не ходили бы в кино.
2: Да.
1: Нет. У нас снимают. Понятное дело, что есть, собственно, ребята, которые работают на широкую и не особо искушенную аудиторию, вот, на массовую, так скажем. Но есть
2: и появляются, соответственно, молодые. Да? Mm-hmm. Мы бы не видели молодых, если бы не было бы режиссеров, которые видят в молодых тот самый талант, mm-hmm. Ту самую одаренность. И они их вытягивают. Вот они, мы их видим на экранах и страны, и телевизоров.
1: Ну, то есть, подведем итог. Несмотря на вопросы, которые возникают, да, и у актерской братьи, и у режиссерской, и у продюсеров, наверное, ко всем ниже перечисленным, в любом случае, отечественному кино быть, и сериалам быть, театру тем более никуда не
2: иначе.
1: Ну,
2: без этого наша жизнь была бы скучна.
1: Да, поэтому мы сегодня про нескучную жизнь и нескучное закулисье говорили вместе с российским актером театра и кино Ильей Оболонковым. Илья, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Ну и спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Будем надеяться, вы добрались до мест, куда стремились. Ну и давайте уже услышимся завтра в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
0: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется в Воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
9: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп вновь высказался о возможном возобновлении санкций против российской нефти. Соответствующие планы он прокомментировал второй день подряд на полях саммита «Большой семерки» во Франции. По словам президента США, решение по этому вопросу будет зависеть от цен на нефть. Сегодня истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, которая разрешала завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля. Временное послабление начало действовать в марте и продлевалось дважды на фоне блокады Ормузского пролива. Тем временем, мировые цены на нефть упали уже на 40% относительно пиковых значений во время иранского конфликта после того, как Вашингтон и Тегеран согласовали меморандум о прекращении боевых действий. В Белгороде дрон атаковал грузовой автомобиль. Погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб области. За минувшие сутки ВСУ нанесли 87 ударов по территории Белгородчины. В результате атак погиб один человек, и еще шестеро получили ранения. Минувшей ночью силы ПВО сбили 157 беспилотников над регионами России, сообщила Минобороны. Голосование на выборах депутатов в Госдуму 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Днем ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. Кроме того, комиссия предусмотрела использование дополнительных форм голосования, в том числе на придомовых территориях. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, речь идет о мерах, которые позволяют обеспечить избирательность права граждан, находящихся в труднодоступных местах, а также на территориях с повышенными требованиями к безопасности. Отсутствие четких медицинских протоколов затрудняет лечение зависимости от вейпов. Ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус. В случае курения табака есть медицинские протоколы. Понятно, как лечить зависимости, какими препаратами это делать. Однако в случае с вейпами возникает определенная сложность. Особенно заметной проблемой стала последние 5 лет, пояснил Продеус. При этом специалисты, которые поднимают данную тему, порой чувствуют себя словно белые вороны. Они обращают внимание на опасность, а в ответ слышат, что дуют на воду. То есть преувеличивают риски, отметил собеседник НСН. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России нового сезона. Решающий матч турнира теперь вновь будет называться финалом, а не суперфиналом. Матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4, как это было в предыдущих сезонах. Обе сетки будут завершаться полуфиналами. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Добрый вечер, друзья. И поскольку сегодня среда, 19 часов.
2: Про автомобили будем говорить.
1: 7 минут будем говорить про автомобили. Будут у нас гости сегодня в студии. И будем говорить про два таких популярных бренда, как Amoda и JQ. Попробуем разобраться, что стоит покупать, какие комплектации смотреть. Ну и вообще немножко поговорим про автомобиль. Тем более, что прям два специалиста у нас будут в гостях.
2: Присоединяйтесь к нашей беседе, если есть какие-то вопросы, можете их присылать через сайт наш.ру, через наших ботов. Мы буквально через пару минут вернемся и продолжим.
0: Реклама на 107 FM.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Мы начнем с полезной информации.
2: Раскрой свой творческий потенциал с Amoda C5. Цифровые технологии, неординарный дизайн и бесподобный комфорт. Автомобиль, который задает тренды, а не следует им. Amoda C5 – футуристический автомобиль, созданный в наши дни. Amoda – настоящее будущее уже здесь.
1: Ну и как мы обещали, у нас сегодня гость в студии. Давайте-ка их представлять. Директор по связям с общественностью Amoda и EJQ Роман Скользкий, старший менеджер по продукту Amoda и EJQ Иван Максимов. Добрый вечер, друзья.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: И у меня, знаете, мужчина, сразу возникает вопрос. Вот в ваших должностях упомянуты сразу оба бренда, и Amoda, и EJQ. Я понимаю, что оба бренда китайского автопрома, и они активно ведут себя, собственно, с активными продажами на российском рынке. Какое отношение эти два бренда имеют друг к другу, и, собственно, какое между ними различие?
5: Amoda и EJQ — это два, так скажем, таких братских, сестринских бренда, которые сделаны на одной технологической платформе, но это бренды с абсолютно разной философией и разным позиционированием. Amoda предлагает автомобили для города, для молодых, ярких, креативных людей, для которых автомобиль — это скорее продолжение их индивидуальности такое, да, то есть это некий гаджет на колесах, это некий способ заявить о себе, да, показать, какой крутой дизайн я выбираю и вообще, как я выгляжу.
1: Ну, то есть это дизайнерская все-таки машина.
5: Да,
1: совсем,
5: да, да, да, да. Это такая модная, креативная штука, скорее такой вот, ну, гаджет, какой-то аксессуар модный такой, но не дешевый. Вот. А EJQ это, наверное, все-таки больше про аутдор, то есть это машина для того, чтобы выехать на природу, поехать в какой-нибудь глэмпинг, половить рыбку в каком-нибудь рыболовном крутом клубе. То есть это машина с заявкой на премиальность, с такой уже философией, которая позволяет, там, не знаю, показать себя не только

0: в городе на асфальте, но и на проселочке. Вот. То есть это машина, которая уже что-то может на внедорожнике.
1: Роман, ну я правильно понимаю, что, наверное, и покупатель у автомобилей совершенно различный?
0: Ну, в целом, да. То есть, наверное, люди, которые Амоду берут, это действительно люди, ориентированные больше на городскую жизнь. Это и там это люди молодые, это люди с хорошим достатком. Вот. Но при этом жизненные ценности и жизненные интересы все-таки, наверное, различаются.
1: Ну, сейчас, да? Мне кажется, машины покупают только люди вообще с хорошим достатком.
0: Это да.
1: А вот если чуть-чуть прямо абстрагироваться и вот просто прикинуть, мне вот просто это мое мнение, мне кажется, что Амоду очень любят представительницы прекрасной половины человечества, потому что среди моих знакомых очень много девочек, которые купили себе именно эту машину. И их было совершенно неинтересно, что у нее там с точки зрения технологии, там оснащения. Вот она красивая, мы ее берем. Я прав или нет?
0: Абсолютно прав. И на самом деле это говорит о том, что мы попадаем в свою аудиторию, потому что фишка Амоды — это все-таки дизайн, это то, как машина выглядит. И, собственно, новое поколение, о котором, я надеюсь, мы сегодня расскажем немножко подробней, оно, ну, дополнительно это подтверждает. То есть внешний вид — это, конечно, фишка номер один.
1: Давайте ненадолго прервемся и дальше уже, наверное, поговорим о, собственно, новом автомобиле.
2: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И давайте продолжим наш разговор. Говорим мы сегодня о таких машинах, как «Амода» и «Джеку». И в гостях у нас директор по связям с общественностью «Амода» и «Джеку» Роман Скользкий и старший менеджер по продукту «Амода» и «Джеку» Иван Максимов. Мы уже немножко поговорили о том, кто, собственно, покупает эти автомобили. Нарисовали такой портрет потребителя. Разобрались, в чем, собственно, у них отличие. Теперь давайте все-таки поговорим про новый автомобиль. Кто будет рассказывать?
2: Давайте я расскажу.
1: Давайте, Максим.
3: Ну, вы можете
2: говорить. Вопросов не будет?
1: А вам нужен вопрос задать. Ну, собственно, на самом деле, есть. Давайте тогда про «Амоду» поговорим. 22-й год, я прекрасно помню, да, бренд появляется в России. Я прям был на первой презентации этого автомобиля. 100 тысяч автомобилей, да, «Амода» C5. В чем... Собственно, отличие нового поколения моделей и, нужно ли было какое-то новое поколение или могло и старое еще поработать?
3: Буквально пару месяцев назад мы запустили новое поколение, и текущий рынок, он настолько динамичный, и чтобы оставаться в тренде, надо предлагать что-то новое. Мне, наверное, проще сказать, что у машины осталось то же самое, что поменялось.
1: То есть так серьезно поменялось?
3: Глобально поменялось.
1: Так.
3: Поменялся автомобиль, в первую очередь, это дизайн. Да, если первое поколение «Амоды» цепляло дизайном, то и второе поколение «Амоды», оно тоже должно удивлять и что-то привносить. Поэтому мы взяли от более старшей модели какие-то дизайнерские черты, оптику переднюю, заднюю. Мы полностью переработали салон. Мы всегда на связи с нашими клиентами, и у наших клиентов был запрос, то, что им не нравился вариатор на прошлом поколении C5. Мы их услышали, и у нас теперь роботизированная коробка передач. Некоторым людям не доставало быстродействия программного обеспечения. У нас Snapdragon 8155, и теперь все летает, никаких задержек,
4: это
3: никакого затормоза. У нас обновленные ассистенты вождения. По факту, да, можно перечислять. У нас совершенно другой салон, новый руль, новый дизайн.
4: Ну, про ассистент вождения я подробнее сказал. Там аж 17 систем различных, которые удержание в полосе и много-много-много чего другого.
3: Да. А еще, грубо...
1: Они идут во всех комплектациях?
3: Только в максимальных.
1: Максимальный.
3: Только в максимальных. Для переднего, для полного привода. А еще, кажется...
4: И полный привод, кстати.
3: И полный привод. И автомобиль компактный, но было сделано порядка 65 изменений, чтобы улучшить акустический комфорт в салоне. Машина стала...
1: Это тоже было, ну, неким таким запросом от потребителей?
3: Да, конечно, запросом
1: от потребителей. Мне просто очень любопытно. Вот, понятно, есть существующее поколение. Есть прямая связь с клиентами, которые, приезжают на ТО, выясняются, какие у них там потребности, какие у них проблемы возникают. Дальше формируется некий лист, да? То есть есть проблемы, которые, пустяковые, вообще не требуют решения. Она один раз возникла у кого-то, про нее забыли, случайность какая-то. А есть, например, люди, которые говорят, шум в машине. Или там, я не знаю, вариатор, да, действительно, вариатор там, не все любят, да, потому что, конечно, роботизированная коробка, она там гораздо быстрее, ездить удобнее, и расход меньше существенно.
4: И надежнее.
1: И надежнее гораздо. Вот. Кто принимает решение, что вот в новом автомобиле мы абсолютно точно меняем вот это, вот это, вот это? Это какой-то консилиум, как у врачей, собирается.
3: Конечно, да, и хочу добавить, что мы слушаем мнение не только владельцев, но и прислушаемся к мнению журналистов, потому что оно для нас тоже очень важно, это они выступают в роли экспертов, потому что они знают почти все автомобили, представленные на рынках. Есть экспертная группа, которая принимает решения. Но опять же, да, какие-то изменения можно внести быстро, оперативно. Какие-то изменения требуют нового поколения, потому что либо перестройка платформы, либо изменение какой-то архитектуры, что достаточно долго занимает по времени. Но в любом случае это происходит очень быстро. Да? Если мы в 2022 году запустили машину, прошло 3 года, мы ее обновили, и машина совершенно новая. Поэтому работа ведется непрерывно. Что-то, что можно быстро оптимизировать, исправить, мы привносим в текущее поколение, что-то, что требует больше времени, мы все-таки, да, откладываем на обновление модели.
4: Есть прям целый отдел, да, по-английски это называется R&D, а по-русски NIOKR, который действительно, ну вот, давайте начнем сначала, да, C5 новая запускалась, мы делали большой тест-драйв для журналистов. Mm-hmm. Мы очень внимательно анализируем эти публикации, собственно, выписываем себе аналитик, что конкретно надо поменять и насколько серьезная проблема, да. Потом, опять же, отслеживается обратная связь от клиентов, и действительно, ну вот я могу точно сказать, как человек, который давно в автомобильном бизнесе работает, что сейчас китайские компании максимально быстро реагируют на обратную связь от клиента. То есть, если вот, допустим, там в японских каких-то брендах годами ничего могло не меняться, да, то здесь каждый год есть какие-то обновления.
1: Роман, ну поскольку мы в этом бизнесе лет уже 30, наверное, да, да-да, и знаем друг друга примерно столько же, есть один нюанс. Ведь по большому-то счету есть обновления, которые, ну, действительно очень нужны, а есть, которые ждут. Да и ничего на самом деле не будет. И еще что я хотел сказать. У журналиста бывает иногда очень субъективная оценка. И не всегда надо сразу что-то менять, потому что может дожидаться все-таки, что клиенты скажут.
4: Абсолютно согласен, но, опять же, у нас на запуске C5 было порядка 50 журналистов. И мы, конечно же, смотрели в общей массе. Ну, а потом журналисты все-таки, они эксперты.
1: И это точно. Тут да, даже спорить не будем.
4: Естественно. И поэтому все-таки мы прислушиваемся к их мнению. И ну, на 99% действительно, если они говорят, что нужно что-то допилить, то, наверное, надо на это обратить внимание и прислушаться к их совету.
1: Давайте прервемся ненадолго.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Для тех, кто выбирает свой путь, JQ J6 объединяет в себе наследие бренда, надежность в каждой детали и безопасность, уверенность на асфальте и за его пределами, готов к любым условиям и способен преодолевать препятствия, не теряя баланса. Достигай новых вершин с JQ J6. JQ, живи по-настоящему. Спонсор эфира ООО J-Land Rus.
2: Ну, я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии директор по связям с общественностью Амода и JQ Роман Скольский, старший менеджер по продукту Амода и JQ, Иван Максимов. И, наверное, вот у меня будет такой, друзья, вопрос. Понятно, что успех C5 связан во многом абсолютно точно с тем, что автомобиль очень яркий, с запоминающейся внешностью. Хотя, на мой взгляд, все-таки и техника играет явно не вторую роль. Какая техническая начинка у нового Амода на C5? Иван, наверное...
3: Да, вопрос, наверное, больше ко мне. В первую очередь, да, наверное, двигатель, сердце автомобиля – это хорошо знакомая, проверенная временем, 1,5-литровая турбодвигатель, который доказывает свою надежность, свою эффективность, топливную экономичность. И еще, наверное, особенность всех наших автомобилей – то, что когда двигатель заведен, и ты стоишь рядом с машиной, ты не слышишь, что он работает. Он очень тихо работает. А второе, как я говорил, мы собираем обратную связь от наших клиентов, и был запрос, что хотим роботизированную коробку передач. Теперь у нас для переднего привода 6-ступенчатый робот, для полноприводных автомобилей 7-ступенчатый робот.
2: А это сделано просто, мне понять, это сделано для того, чтобы более эффективно распределять крутящий момент для полноприводной версии, то есть большее количество передач?
3: Все верно, больше, чтобы лучше и эффективнее распределять момент, опять же, и при движении на низких скоростях, да, если вдруг попадаются какие-то тяжелые условия пути, и на более высоких скоростях в том числе.
2: Понятно. Вот, кстати говоря, если мы говорим про полный привод... Кроссоверы, особенно в таком, все-таки масс-сегменте, да, многие покупают моноприводные, прежде всего для того, чтобы сэкономить, и они ездят по городу. Ну, понятно, что если все дороги убирают, зачем переплачивать за полный привод? В каком процентном примерно соотношении будет продаваться моноприводная и полноприводная версии?
4: Мы действительно уже поговорили о том, что Амод C5 – это такая городская машинка, и действительно у нас, собственно, три комплектации этого автомобиля, и полный привод, он представлен только в топовой комплектации, но помимо полного привода, человек, который покупает топовую комплектацию, он получает еще массу всего, да, мы уже проговорили, что это и люк, это и полная система, полный спектр ADAS, да, это вот ассистентов водителя, это и вентиляция сидений, и как раз вот полный привод плюс 7-ступенчатая коробка.
2: А я еще, по-моему, не видел где-то панорамную крышу.
4: Там не панорама, у нас люк.
2: Люк, да?
4: Панорамная крыша у нас на J6. Я думаю, сейчас отдельно об этом скажем. Возвращаясь к проценту людей, которые покупают полный привод, мы метимся, вот у нас только пошли продажи новой версии C5, и мы метимся где-то в 25-30%.
2: Ого! Каждый четвертый автомобиль.
4: Даже несмотря на то, что эта машинка все-таки городская, полный привод — это ж не про то, чтобы по грязи лазить.
2: Конечно, нет.
4: Это управляемость, это залезть на бордюрчик зимой, в сугробчик, припарковаться.
2: Да нет, но это прежде всего наша
4: зима. Это стартануть со светофора и знать, что тебя не понесет, а ты поедешь прямо зимой, да? То есть это уверенность и управляемость в первую очередь.
2: Давайте прервемся ненадолго.
1: Давайте.
0: Наше радио.
5: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну и давайте продолжим наш разговор. Директор по связи с общественностью МОДА GQ у нас в гостях Роман Оскольский и старший менеджер по продукту АМОДА GQ Иван Максимов. И, наверное, вопрос Ивану. Но все-таки GQ J6... У нас машина такая, ну, достаточно малоизученная. Какие у нее есть фишки?
2: Ну, в первую очередь, наверное, это внешний вид и дизайн. Это такой сдержанный, классический, с северным флером дизайн, который, да, выделяется на фоне всех остальных автомобилей, представленных на рынке. Во-вторых, да, это философия бренда GQ, это готовность автомобиля к путешествию. Мы, наверное, единственный автомобиль в данном классе, который предлагает полностью независимую заднюю подвеску.
1: Да.
2: Это удовольствие для водителя, это и комфорт, правда, для пассажиров в путешествии. Это достаточно большой дорожный просвет, почти 180 миллиметров. Это возможность преодолевать броды глубиной до 60 сантиметров. Либо, если пройдет ливень, можно не стоять ждать, а спокойно проехать через лужу. И, наверное, одна из наших уникальных фишек – это у нас сертифицированный салон безопасности для животных.
1: А это здесь с этого момента поподробнее.
2: Да, здесь наши клиенты любят путешествовать. Да, в путешествии можно брать свое животное – собаку, кошку, либо там варана, птичку, попугайчика.
1: То есть это какой-то функционал? Или это отделочные материалы?
2: Это отделочные материалы, которые в первую очередь, даже если, да, там ваша собачка рассолится и сожрет салон, что-то пожрет, ей не будет плохо от материалов
1: вот
2: салона.
1: Вот.
2: Да, это будет
1: вкусный салон.
2: Да, будет плохо от владельца потом, наверное. Но самое главное, салон выйдет. Зашел через одно место, вышел через другое. И также это повышенная износостойкость к царапинам. Поэтому собака может, да, бегать спокойно по салону, можно не переживать, следы не останутся. И такой салон очень легко чистить.
3: Ну и плюс есть целая аксессуарная линейка, в том числе и трап для того, чтобы собачка забежала в багажник, выбежала, миски, сумки-переноски, вся эта...
1: Вот это прямо фишечки, да?
3: Да, всю эту историю можно спокойно заказать и приобрести.
1: А это как отдельная доп. Опция просто
3: идет, да? Да, это в дилерском центре.
1: Представляешь, галочки выставляешь, да, и мисочка тебе тоже достается.
3: А если вернуться к дизайну, еще буквально одно дополнение, то наши китайские коллеги очень гордятся тем, что автомобиль похож на знаменитый британский бренд, премиальный. На самом деле не безосновательно, поскольку, собственно, в Китае у Chery Group было совместное предприятие. Именно эти автомобили британские там производились. И часть технологий, то есть это не только дизайн, да, и закос, так скажем, под вот этого британца. То есть часть технологий, она как бы легла в основу технологической платформы, собственно, на которой построен этот автомобиль.
1: Времени совсем мало. Остается, Роман, наверное, к тебе вопрос по гарантии и, собственно, по доступности запчастей. Он такой формальный вопрос, потому что я думаю, что все это абсолютно
4: сколько
1: нормально.
4: Сколько гарантии, если запчасти?
1: Сколько гарантии, если запчасти?
3: Гарантия 3 года, 100 тысяч километров пробега, что наступит быстрее, плюс 2 года поддержки и расширение этого самого пробега до 150 тысяч, плюс официальные дилерские центры, их порядка 180 по всей стране, от Калининграда до Хабаровска, Владивостока, в общем, Дальнего Востока. Это центральный склад запчастей в Подмосковье, который доставляет за считанные дни любые запчасти в дилерский центр, хотя в дилерских центрах и так есть запас запчастей, который позволяет сделать любой ремонт. В общем, официально представлен на российском рынке бренд. Это очень полезная штука.
4: Спасибо большое. Будем прощаться на сегодня, ребят.
1: До
4: хорошего окончания этой среды. Завтра, как обычно, в послеобеденное время ждем вас в 10-бальном шоу. А на сегодня все.
1: Пока.
4: Пока, расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
6: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е». Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: балконе в полосатой пижаме.
1: Наше радио. Это навсегда.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках поездки состоялось выездное заседание правительства. Министра Людмила Запорожцева сообщила, что в 2025 году на финансирование госпрограмм предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что распределение средств остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. На заседании обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. Выступили министры здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. В этом году мы уже провели первый этап повышения зарплаты. Средства на второй этап зарезервированы. Мы должны стремиться, чтобы сотрудники получали зарплату не ниже средней по региону. Сегодня среднемесячная зарплата составляет около 82 тысяч рублей, отметил Александр Гусев. Минэкономразвития, региональный центр компетенции и РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве по повышению производительности труда. Подписи поставили Константин Хорошев, Андрей Демидов и Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения. В Воронеже оперативно утвердили новые даты сдачи отмененных вчера ОГЭ. Экзамены пройдут в два дня. Об этом сообщила министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Уже в эту пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения – географию, биологию, историю. А 3 июля – дисциплины с практической частью, где нужны и компьютеры, и лабораторное оборудование – физику, информатику и химию. Воронежские полицейские проводят массовые проверки водителей СИМ. Они контролируют скоростной режим движения по проезжей части, пересечения пешеходных переходов, наличие световых приборов и световозвращающих элементов, а также запрет на перевозку пассажиров и состояние алкогольного опьянения. Только за 2026 год произошло 11 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали 11 человек. В ходе рейдов с водителями проводятся профилактические беседы о безопасности. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

Жги.

0: наша реклама.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках поездки состоялось выездное заседание правительства. Министр Людмила Запорожцева сообщила, что в 2025 году на финансирование госпрограмм предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что распределение средств остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. На заседании обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. Выступили министры здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. В этом году мы уже провели первый этап повышения зарплаты. Средства на второй этап зарезервированы. Мы должны стремиться, чтобы сотрудники получали зарплату не ниже средней по региону. Сегодня среднемесячная зарплата составляет около 82 тысяч рублей, отметил Александр Гусев. Минэкономразвития, региональный центр компетенции и РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве по повышению производительности труда. Подписи поставили Константин Хорошев, Андрей Демидов и Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения. В Воронеже оперативно утвердили новые даты сдачи отмененных вчера ОГЭ. Экзамены пройдут в два дня. Об этом сообщила министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Уже в эту пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения – географию, биологию, историю. А 3 июля – дисциплины с практической частью, где нужны и компьютеры, и лабораторное оборудование – физику, информатику и химию. Воронежские полицейские проводят массовые проверки водителей СИМ. Они контролируют скоростной режим движения по проезжей части, пересечения пешеходных переходов, наличие световых приборов и световозвращающих элементов, а также запрет на перевозку пассажиров и состояние алкогольного опьянения. Только за 2026 год произошло 11 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали 11 человек. В ходе рейдов с водителями проводятся профилактические беседы о безопасности. Это были новости региона.
4: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
4: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadba-dofis-na-danu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
10: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
13: Так звучит наше.

итог. Сотни альбомов в моей голове, как лица добрых знакомых. А в телевизоре дряни попса, будто сам доктор Геббельс ставил всем голоса.

из года в год. Любой из прогнозов в чем-то соврет. А мне так уютно в этом мире теней. Хорошая музыка и мало людей. Я люблю рок-н-ролл.

где-то между землею и небом есть мост. Не спрашивай, где это место, это вечный вопрос. Между мной и тобой в мире невысохших слез. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам тепло. Есть что-то такое, что дает нам вот это. О-о-о!

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы заключить сделку с Россией и Китаем о сокращении арсеналов ядерного оружия. Как отметил президент на полях саммита группы семи во Франции, США обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия. Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает его и через 5 лет может сравняться с ними. По его словам, заключение соглашения о денуклеаризации было бы просто великолепно. Нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно, заявил глава Белого дома. Он также выразил благодарность Китаю и России за то, что те сохранили нейтральную позицию в отношении Ирана. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо осмотрел мост, который соединяет Геническую и Арабатскую стрелку на маршруте между Крымом и материковой частью. Мост ранее пострадал в результате атак ВСУ. Движение здесь не останавливается, а работает в реверсивном режиме. По словам Сальдо, проезд могут временно перекрывать в зависимости от обстановки. Херсон Автодор ремонтирует мост. Власти региона также занимаются созданием альтернативного проезда, чтобы транспортное сообщение было более надежным и устойчивым. Офис главы Евросовета Антонио Коста в последнюю неделю установил краткие контакты на дипломатическом уровне с Кремлем, чтобы открыть каналы связи. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на источник. По его данным, по существу ничего не обсуждалось. В любом будущем сценарии у Евросоюза есть специфические интересы, которые необходимо будет защищать, поэтому важно иметь налаженные дипломатические каналы с Россией, отметил европейский чиновник, который пожелал остаться анонимным. Один из основателей легендарной американской рок-группы «Чикаго» Уолтер Паразейдер умер на 82-м году жизни. Как рассказала супруга музыканта, он мужественно боролся с болезнью Альцгеймера. Они прожили в браке 59 лет. В 67-м году Уолтер Паразейдер основал музыкальный коллектив «The Big Thing» совместно с Ли Локнейном и Джеймсом Панкоу. Позднее группа сменила название на «Chicago Transit Authority», а при выходе второго альбома была переименована в «Чикаго». Она стала одной из первых рок-групп, которая широко использовала духовые инструменты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом из Европы, который принял участие в матче чемпионата мира. Он превзошел достижение бывшего вратаря сборной Северной Ирландии Пата Дженнингса. Роналду исполнился 41 год в феврале. Он также стал вторым игроком, который принял участие в 6 чемпионатах мира по футболу. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа против команды Конго. Первым таким футболистом стал аргентинец Лионель Месси, который сыграл днем ранее против команды Алжира и отметился хет-триком. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет

0: В Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В Обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
1: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
2: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
3: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Воронежские врачи третий раз в истории региона провели пересадку сердца. Во сколько обойдется воронежцу бизнес-ланч и почему этот формат не выгоден ресторанам? Как женщины с ВИЧ рожают и воспитывают детей в Воронеже? Какие умные продукты питания разработали воронежские ученые? Книгу современного воронежского писателя включили в школьную программу. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами с 14 до 20 часов, сообщило Министерство обороны. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, над Крымом, а также Азовским и Черным морями. С 9 до 14 часов, по данным Минобороны, были ликвидированы 72 беспилотника, в том числе над Московским регионом. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших при атаке на пассажирский автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает. Белорусские специалисты уже прибыли в ПАЧЕП, где находится 36 пассажиров автобуса, которые не пострадали. Для них развернули пункт временного размещения. При ударе беспилотника по автобусу с детской футбольной команды погибла женщина, которая сопровождала юных спортсменов. 8 человек получили ранения, в том числе 6 детей. В Москве и Минске назвали произошедшее терактом. Белорусская федерация футбола уведомила ФИФА и УЕФА об атаке на автобус с детской командой. Отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей, а контакты носят дружеский характер. В значительной степени благодаря роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Казани. Президент России попросил передать самые наилучшие пожелания своему турецкому коллеге. Путин отметил, что у Фидана в России были полезные контакты, в том числе с главой МИДа Сергеем Лавровым, представителями разных ведомств. В свою очередь, министр иностранных дел Турции передал российскому лидеру привет от Эрдогана. Первый в России и мире радиолокационный наноспутник АИСТ-СТ прошел летно-конструкторские испытания и передал первое изображение Земли. Об этом сообщила пресс-служба Самарского университета имени Королева. Малый космический аппарат создан его специалистами и коллегами из специального технологического центра Санкт-Петербурга. Спутник способен получать данные независимо от времени суток и погодных условий. В ходе летно-конструкторских испытаний получены изображения территории Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также района Розамонд в США. Татарская лепешка «Костыбый» с картофелем и щербет из облепихи вошли в меню на торжественном приеме для участников саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Прием устроен от имени Владимира Путина в честь глав иностранных делегаций. Гости также могут отведать сатэ из северных креветок или овощной тарт с кремом из пастернака. На горячее мурманский палтус с мини-овощами, гуляш из ягненка с кремом из картофеля и фаршированные перцы с овощами и томатной сальсой на выбор. На десерт павлова с лесными ягодами и кокосовая панакота. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о сольной работе лидера Казускомы и узнаем, с кем спел Петр Елфимов. Вокалист группы «Казускома» Артем Лиховский выпустил сольный трек «Черная радуга». По словам музыканта, трек получился очень личным, поэтому он принял решение не прятаться за названием группы. Песня, конечно же, о любви.

посте с релизом Артем Лиховский поблагодарил всех за прослушивание трека и загадочно добавил: «Это только начало». А значит, скорее всего, нас ждут и другие сольные синглы от артиста. Будем ждать. Группа «Джоконда» опубликовала лайв-видео с недавнего московского концерта. В гости к команде заглянул Петр Елфимов. Вместе артисты исполнили песню «Трикстер». Посмотреть видео с неожиданным дуэтом можно в соцсетях коллектива, ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру».

0: Кстати, это не единственный лайв с участием Петра Елфимова, который вышел этим летом. Музыкант успел спеть и вместе с группой «Эпидемия» на столичном юбилейном концерте коллектива Петр исполнил трек «Письмо ведьмаку». Этот лайв тоже уже в сети. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

покрой. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз и нефтехранилища, также с автозаправочных станций. При выявлении признаков нарушений ФАС рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. С конца мая в ряде российских регионов возникли проблемы с поставками топлива, в том числе с 10 июня 15 АЗС в Краснодарском крае приостановили продажу топлива. В Кремле отметили, что над решением проблемы с бензином работают все уровни властей. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации. По данным ведомства, в среду после 16 часов ограничения действовали в аэропортах Геленджика и Сочи. Остальные воздушные гавани принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. В Росавиации уточнили, что в аэропорту Сочи для пассажиров организованы дополнительные места ожидания, доступная питьевая вода и комната матери и ребенка. Пассажирам также выдают питание и при необходимости размещают в гостиницах. Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли около 50 ударов по Энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции, а также по транспортному цеху самой АЭС. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Глава городской администрации Максим Пухов сообщил о гибели одного человека, еще трое получили ранения. По словам главы Росатома, в Энергодаре действует ограниченная схема подачи электроэнергии, наблюдаются перебои с интернетом, а перевозка персонала и грузов сопряжена с постоянным риском. При этом Запорожская АЭС продолжает работать штатом режиме. Министерство юстиции США признало, что заговор, в который вступили 5 злоумышленников для совершения атаки в ходе турнира по смешанным единоборствам в Белом доме 16 июня, это новая попытка покушения на президента Дональда Трампа, его семью и гостей. Организаторы нападения хотели сначала вызвать панику в толпе, для чего запустить по ней беспилотники со взрывчаткой, а потом открыть снайперский огонь по своим главным целям, представителям администрации. Это удалось предотвратить благодаря оперативным действиям Федерального бюро расследования в кооперации с полицией Минюстом. Сейчас преступники находятся под стражей. Немец Сандро Шварц принял решение вернуться на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», поскольку там работают особенные люди. Об этом он рассказал по прибытии в Москву. А назначение Шварца стало известно в мае. Он подписал контракт до лета 2029 года. Ранее специалист возглавлял «Бело-голубых» с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» впервые за 14 лет завоевало медали чемпионата России, заняв третье место в таблице. Также «Бело-голубые» дошли до финала Кубка страны. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «МАК». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Про панк.
4: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий, Сережа, мать его, Метель. Дорогие друзья, сразу хочу извиниться за то, что в ту неделю не смог с вами, так сказать, побыть, потому что я болель, пиль, куриль, болель, как говорится, и, конечно же, хочу вам пожелать всем хорошего здоровья, чтобы никто не был похож на меня больного. И вообще, болеть не очень хорошо. Смотрю, московская в регионе погода как раз для того, чтобы болеть. И, честно говоря, я еще даже не подвыздоровел до конца. Но, слава богу, моя дочь пошла в детский сад. А это значит, что я на наше радио для того, чтобы записывать вам эфир. И сегодня будет очень интересная передача, только потому, что вы ни хера ничего не присылаете в мой мешочек под названием мыло, и поэтому я сам копаться тоже не хочу. Но у меня прекрасная идея сегодня рассказать вам про одну из моих любимейших групп западных, конечно же. На нашем радио сегодня будет играть западная музыка. Кому не интересно, идите пить, курить, болеть. Ну, а кому интересно, давайте погромче. Группа MX MXPX на сегодняшний день для вас в передаче про панк. И давайте сразу же начнем. MXPX началась с трех 15-летних парней, назвавших себя Magnified Plate. Они начали играть музыку, будучи вдохновленными калифорнийскими панк-рок группами. И самый главный чувак в ней — это вокалист Майк Херрера, которого, честно говоря, я вам по секрету скажу, я лично знаю, жал ему руки и не только. Ну и давайте сразу же приступим. Первый самый крутой альбом, с которого вообще началось мое знакомство с этой группой, а еще раз напоминаю, группа MXPX, кто-то называет MXPX, но мне все равно, я называю как называю. Первый альбом в 95-м году я его услышал, и назывался он Life in General. Ну а песня с него сегодня будет первой и будет называться Doing Time.

что могу сказать про этих трех парней, которые были увлечены музыкой с самой, так сказать, школы. Честно говоря, я только вот разбирая эту передачу, точнее, сочиняя ее вам, понял, что группировочка «Смех», точнее, группа «The Funk», мы раньше так назывались, именно так же и организовалась в школе. Все происходило в школе. Мы хотели играть, мы больше ничего не хотели делать и хотели петь про то, как нам хреново учиться и что нам хотелось бы, например, отдыхать и ничего не делать. Ну, в принципе, я, наверное, к этому и пришел спустя много-много лет. Ну, а мы продолжаем. MXPX привлекли внимание лейбла, а там раньше были лейблы, а теперь они только-только у нас вроде появляться стали, сыграв для них в 93-м году на заднем дворе родительского дома Майка Херреры, который так много репетировал перед этим, что сорвал голос. И первый альбом у них назывался «Покинача». В 1994 году он был выпущен. Но это не самое главное, потому что мы уже послушали первую песню с более позднего альбома, точнее, самого хорошего уже альбома, на мой взгляд. Ну, а следующий альбом у них назывался «Slowly Going to the Way of the Buffalo». Я, честно говоря, даже не хочу переводить, у меня нет на это времени. Ну, а песня называется «Tomorrow's Another Day».

И вот наступил долгожданный 2000 год, который, так сказать, принес нам новый альбом от MXPX под названием Teenage Politics. Дорогие друзья, после этого альбома вообще вся Россия того времени слушала группу MXPX. Более того, они даже могли к нам приехать, но об этом чуть-чуть попозже. Конечно же, не в 2000-х, потому что в эти года мы только слушали, катались на скейтбордах. Я даже скажу, где, по-моему, на 1905 года и на Октябрьской были два хороших места для катания. И все пытались подражать, так сказать, MXPX в музыке, да и в поведении. И вообще у них на обложках альбомов все связано со скейтбордами. То есть такая музыка для людей, которые любят наушники, путешествовать, доску и, наверное, пляж. А мы переходим к следующей композиции, которая называется «Очень странно». Для вас покажется, ну, название панк-рок-шоу. А на самом деле пишется оно не рок, как по-английски, а R-A-W-K.

Ну, насколько вы уже все поняли, группа MXPX — это панк-рок для тинейджеров, которым свою энергию им девать некуда, и поэтому они под этот музон-то и ёбаются на своих досках. Ну, а я музыкант, и поэтому хочу вам сказать, что мне больше с течением времени, конечно же, в группе MXPX понравились более балладные песни, то есть такие, знаете, немножечко просадные, которые не особо нравятся на танцполе людям, и им, наверное, хочется все-таки побрыкаться где-то, попрыгать, а мне наоборот посидеть спокойно и послушать. И мы переходим к новому альбому, который называется Before Everything and After. И следующая композиция с него будет называться Everything Sucks When You're Gone.

Ну, я напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио. Я ее ведущий с вами сегодня, точнее всегда, Сережа Метель из группировочки «Смех». И мы сегодня слушаем мою любимую американскую группу MXPX. И переносимся в 2007 год, а это уже совсем как раз недалеко до нашего времени, когда я уже начал музыкально вкушать, так сказать, а не то, что просто разбивать себе башку об сцену, и начал выбирать для себя самые хорошие песни у этой группы и, так сказать, не слушать все подряд. Хотя у меня в привычке всегда было слушать альбом от начала до конца, и я даже некоторые альбомы, когда включаю, я сразу же помню, какая песня идет после предыдущей, и уже прям готов к ней. Ну, а в 2007 году у группы MXPX так и не поменялся состав, с чем я их, кстати, и поздравляю. Вообще, я очень люблю те группы, у которых не меняется состав, и одни и те же лица находятся как на афишах, так и на обложках. Ну, про меня это сказать, конечно же, нельзя, про группировку «Смех» так уж вышло, но мое, так сказать, вы точно будете всегда видеть, пока я жив. Ну, а мы переходим к группе MXPX и песня с альбома «Secret Weapon», что значит «секретное оружие». Песня называется «Shut It Down».

Ну и как думает любая уважающая себя группа, тем более панк-рок-группа, материала должно быть много, настолько много, что каждый год надо выпускать новый альбом. И, конечно же, на следующий год, видимо, они так и подумали, моя любимая группировочка MXPX, для тех, кто в танке и только что зашел на передачу про панк, сделала то же самое и в 2008 году выпустила новый альбом под названием The Ever Passing Moment. Кстати говоря, хочу заметить, что у группы этой во всех альбомах минимум по 15 песен. Сейчас, знаете, такая тенденция, что, наверное, песен 11 достаточно, и я перейду к этому позже, немного объяснив вам, почему. Группа существует до сих пор, выпускает песни, но уже не в таком количестве. А мы все-таки переносимся в 2008 год и слушаем песню под названием «My Life Story».

Рок-панк. Ну а теперь о затяжных перерывах, о которых я говорил песни раньше. Дорогие друзья, когда у человека появляются дети, это сразу же отбрасывает назад творчество. У группы MXPX случилось то же самое. Да, и у многих групп на самом деле случается то же самое. И я начал понимать, что вот у меня такое, к сожалению, не случилось. Поэтому я уже 3 раза женат и не знаю, что с ним делать. Но музыку всегда выбираю почему-то в первую очередь, как бы это не было обидно. Но я такой, меня не поменять, и наверное, мне за это можно вырезать медаль из картона во весь живот, с которой я буду приходить на каждый концерт, и меня будут вписывать где угодно. Кстати говоря, по поводу вписок. Вписывайтесь почаще на фестивали на летние, потому что реально не хватает народа. Надо ходить, несмотря ни на что. Ну, а какие фестивали у нас в России проводятся, вы, наверное, сами смотрите, потому что их достаточно много, и сейчас в июле будут очень масштабные фестивали. Я не буду называть, чтобы не было, так сказать, конкуренции. Ну, а мы переходим к альбому группы MXPX 2001 года The Renaissance EP. Слушаем композицию под названием Lonesome Town.

Ну и вот вам, так сказать, небольшая пауза в 7 лет. Группа MXPX, по-моему, может, я, конечно, плохо подготовился к передаче, но все же не выпускала альбомы. Выходили концертики, какие-то там бутлеги, какие-то сборники, что-то еще, но 7 лет группа не существовала. Знаете почему? Да потому что, конечно же, семьи и вообще надо людям брать отдых. И я, честно говоря, их очень хорошо понимаю, общаясь с коллегами по цеху нашей, так сказать, российской сцены. У всех уже есть дети, у кого-то нет, но он все равно топит за свой музон. Но в итоге я всем желаю детей, чтобы у всех были, потому что положиться на данный момент уже некого, только на собственную семью. Вот поэтому 7 лет, наверное, группа MXPX, точнее ее участники, взращивали своих детей, чтобы они им потом в старости, конечно же, подали бутылочку пивка, скорее всего, а не стаканчик водички. Кстати говоря, барабанщика группы MXPX зовут Юрий. И похож он почему-то на моего одноклассника Юру, благодаря которому я и пошел учиться в музыкальную школу. Вот такой вот каламбур. Точнее, каламбур, а телом бел. Ну, а песня у нас называется «Let's Ride» из альбома MXPX.

Ну и, конечно же, как подобает всем нормальным музыкантам, после такого перерыва, конечно же, музыканты ищут себе какое-нибудь, но занятие. Занятие, естественно, музыкой. И Майк Херрера, вокалист и бас-гитарист, а он очень крутой музыкант, я считаю. Да что уж там говорить, дорогие друзья, они выступали у нас в городе Истра, даже не в городе Истра, а в ДК Бужарова. Представляете, деревня Бужарова, в ней стоит ДК, и там играет MXPX. Это было супер незабываемо. И мы, конечно же, после концерта очень классно потусили, побухали, и что мы только не делали, и поэтому Роскомнадзор вас предупреждает так не делать. Ну, а мы делали, потому что нам было можно. У нас есть такие фотографии, если их сейчас прислать Майку Херрере, он просто офигеет. Но, к сожалению, фотографии были какие-то Sony Ericsson, знаете, вот даже смартфонов в этот момент еще не было. Ну, о чем я хочу сказать? О том, что Майк Херрера попал в очень крутую группу, о которой я как раз вам недавно рассказывал, и называется она Goldfinger. До сих пор он там играет на бас-гитаре. MXPX существует, Goldfinger существует, все существует и играется. И в 2020 году MXPX наконец-то хоть что-то да выпускает. Песня называется Warriors.

Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы слушаете, точнее уже слушали почти что передачу про панк на волнах нашего радио. Я ее ведущий Сережа Метель, и, конечно же, время не резиновое. У группы MXPX потихонечку к 2021 году почти закончились песни, ну наверняка еще будут, потому что музыканты все живы и здоровы, я надеюсь, и будут дальше нас радовать своим творчеством. Конечно же, напоследок хочу поставить песню, которая, на мой взгляд, последняя. Больше я, видимо, не копал, может быть, мне что-то не попадалось. Но эта песня, мне кажется, призывает вас к хорошему настроению, к тому, чтобы вы любили друг друга, не вредили друг другу, мирное небо над головой и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, я очень скучаю по этим временам, когда нам все было можно, когда мы выходили на улицу, мы никого не боялись, у нас было все круто, и я вам этого желаю. Ну, а мы с вами услышимся в следующую среду в 23:00. Я вам желаю всего хорошего, и помните, что место и время встречи изменить нельзя.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп вновь высказался о возможном возобновлении санкций против российской нефти. Соответствующие планы он прокомментировал второй день подряд на полях саммита Большой Семерки во Франции. По словам президента США, решение по этому вопросу будет зависеть от цен на нефть. Сегодня истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, которая разрешала завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля. Временное послабление начало действовать в марте и продлевалось дважды на фоне блокады Ормузского пролива. Тем временем мировые цены на нефть упали уже на 40% относительно пиковых значений во время иранского конфликта после того, как Вашингтон и Тегеран согласовали меморандум о прекращении боевых действий. В Белгороде дрон атаковал грузовой автомобиль. Погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб области. За минувшие сутки ВСУ нанесли 87 ударов по территории Белгородчины. В результате атак погиб один человек, и еще шестеро получили ранения. Минувшей ночью силы ПВО сбили 157 беспилотников над регионами России, сообщила Минобороны. Голосование на выборах депутатов в Госдуму 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Днем ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. Кроме того, комиссия предусмотрела использование дополнительных форм голосования, в том числе на придомовых территориях. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, речь идет о мерах, которые позволяют обеспечить избирательность права граждан, находящихся в труднодоступных местах, а также на территориях с повышенными требованиями к безопасности. Отсутствие четких медицинских протоколов затрудняет лечение зависимости от вейпов. Ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус. В случае курения табака есть медицинские протоколы. Понятно, как лечить зависимость и какими препаратами это делать. Однако в случае с вейпами возникает определенная сложность. Особенно заметной проблемой стала последние 5 лет, пояснил Продеус. При этом специалисты, которые поднимают данную тему, порой чувствуют себя словно белые вороны. Они обращают внимание на опасность, а в ответ слышат, что дуют на воду. То есть преувеличивают риски, отметил собеседник НСН. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России нового сезона. Решающий матч турнира теперь вновь будет называться финалом, а не суперфиналом. Матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4, как это было в предыдущих сезонах. Обе сетки будут завершаться полуфиналами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках поездки состоялось выездное заседание правительства. Министр Людмила Запорожцева сообщила, что в 2025 году на финансирование госпрограмм предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что распределение средств остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. На заседании обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. Выступили министры здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. В этом году мы уже провели первый этап повышения зарплаты. Средства на второй этап зарезервированы. Мы должны стремиться, чтобы сотрудники получали зарплату не ниже средней по региону. Сегодня среднемесячная зарплата составляет около 82 тысяч рублей, отметил Александр Гусев. Минэкономразвития, региональный центр компетенции и РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве по повышению производительности труда. Подписи поставили Константин Хорошев, Андрей Демидов и Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения. В Воронеже оперативно утвердили новые даты сдачи отмененных вчера ОГЭ. Экзамены пройдут в два дня. Об этом сообщила министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Уже в эту пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения – географию, биологию, историю. А 3 июля – дисциплины с практической частью, где нужны компьютеры и лабораторное оборудование – физику, информатику и химию. Воронежские полицейские проводят массовые проверки водителей СИМ. Они контролируют скоростной режим движения по проезжей части, пересечения пешеходных переходов, наличие световых приборов и световозвращающих элементов, а также запрет на перевозку пассажиров и состояние алкогольного опьянения. Только за 2026 год произошло 11 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали 11 человек. В ходе рейдов с водителями проводятся профилактические беседы о безопасности. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шум.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: наше. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках поездки состоялось выездное заседание правительства. Министр Людмила Запорожцева сообщила, что в 2025 году на финансирование госпрограмм предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что распределение средств остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. На заседании обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. Выступили министры здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. В этом году мы уже провели первый этап повышения зарплаты. Средства на второй этап зарезервированы. Мы должны стремиться, чтобы сотрудники получали зарплату не ниже средней по региону. Сегодня среднемесячная зарплата составляет около 82 тысяч рублей, отметил Александр Гусев. Минэкономразвития, региональный центр компетенции и РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве по повышению производительности труда. Подписи поставили Константин Хорошев, Андрей Демидов и Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения. В Воронеже оперативно утвердили новые даты сдачи отмененных вчера ОГЭ. Экзамены пройдут в два дня. Об этом сообщила министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Уже в эту пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения – географию, биологию, историю. А 3 июля – дисциплины с практической частью, где нужны компьютеры и лабораторное оборудование – физику, информатику и химию. Воронежские полицейские проводят массовые проверки водителей СИМ. Они контролируют скоростной режим движения по проезжей части, пересечения пешеходных переходов, наличие световых приборов и световозвращающих элементов, а также запрет на перевозку пассажиров и состояние алкогольного опьянения. Только за 2026 год произошло 11 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали 11 человек. В ходе рейдов с водителями проводятся профилактические беседы о безопасности. Это были новости региона.

эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках поездки состоялось выездное заседание правительства. Министр Людмила Запорожцева сообщила, что в 2025 году на финансирование госпрограмм предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что распределение средств остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. На заседании обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. Выступили министры здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. В этом году мы уже провели первый этап повышения зарплаты. Средства на второй этап зарезервированы. Мы должны стремиться, чтобы сотрудники получали зарплату не ниже средней по региону. Сегодня среднемесячная зарплата составляет около 82 тысяч рублей, отметил Александр Гусев. Минэкономразвития, региональный центр компетенции и РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве по повышению производительности труда. Подписи поставили Константин Хорошев, Андрей Демидов и Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения. В Воронеже оперативно утвердили новые даты сдачи отмененных вчера ОГЭ. Экзамены пройдут в два дня. Об этом сообщила министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Уже в эту пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения – географию, биологию, историю. А 3 июля – дисциплины с практической частью, где нужны компьютеры и лабораторное оборудование – физику, информатику и химию. Воронежские полицейские проводят массовые проверки водителей СИМ. Они контролируют скоростной режим движения по проезжей части, пересечения пешеходных переходов, наличие световых приборов и световозвращающих элементов, а также запрет на перевозку пассажиров и состояние алкогольного опьянения. Только за 2026 год произошло 11 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали 11 человек. В ходе рейдов с водителями проводятся профилактические беседы о безопасности. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
9: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио». Сделано в России.

0: светит гарнисты.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев накануне побывал в Борисоглебске. Рабочая программа началась с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе памяти и славы. В церемонии приняли участие председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов, главный федеральный инспектор по Воронежской области Сергей Петришов, глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов и другие. После в общественной приемной губернатор Александр Гусев провел личный прием граждан. Главе региона обратились с просьбами три многодетные семьи. Губернатор поручил оказать им всю необходимую поддержку. В рамках поездки состоялось выездное заседание правительства. Министра Людмила Запорожцева сообщила, что в 2025 году на финансирование госпрограмм предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Александр Гусев отметил, что распределение средств остается справедливым и учитывает как численность населения, так и реальные потребности территорий. На заседании обсудили выполнение майских указов президента по зарплате бюджетников. Выступили министры здравоохранения, культуры, образования и соцзащиты. В этом году мы уже провели первый этап повышения зарплаты. Средства на второй этап зарезервированы. Мы должны стремиться, чтобы сотрудники получали зарплату не ниже средней по региону. Сегодня среднемесячная зарплата составляет около 82 тысяч рублей, отметил Александр Гусев. Минэкономразвития, региональный центр компетенции и РВК «Воронеж» подписали соглашение о сотрудничестве по повышению производительности труда. Подписи поставили Константин Хорошев, Андрей Демидов и Сергей Болгов. Сотрудничество в рамках федерального проекта предполагает комплексную оптимизацию производственных процессов компании, предоставляющей услуги водоснабжения и водоотведения. В Воронеже оперативно утвердили новые даты сдачи отмененных вчера ОГЭ. Экзамены пройдут в два дня. Об этом сообщила министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Уже в эту пятницу, 19 июня, ребята смогут сдать предметы, которые не требуют специализированного оснащения – географию, биологию, историю. А 3 июля – дисциплины с практической частью, где нужны компьютеры и лабораторное оборудование – физику, информатику и химию. Воронежские полицейские проводят массовые проверки водителей СИМ. Они контролируют скоростной режим движения по проезжей части, пересечения пешеходных переходов, наличие световых приборов и световозвращающих элементов, а также запрет на перевозку пассажиров и состояние алкогольного опьянения. Только за 2026 год произошло 11 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Пострадали 11 человек. В ходе рейдов с водителями проводятся профилактические беседы о безопасности. Это были новости региона.
1: Проверено время.